0: Из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
1: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
2: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
1: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
2: Так, это станица Славинская, Краснодарский край. Ныне там город Славинск. Сейчас.
1: У вас большая семья была? Сколько детей было?
2: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
1: Старшая?
2: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все к чин-чинам. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: а ну-ка на место, ты куда выглядываешь? А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была, абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были, такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву, быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа.

0: Вот Топчан, вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой, подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс, сестра. Она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это что-то зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
0: Зажигала лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин, чтобы не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну, бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приедет летом и зовет, отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили, да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше, без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит: девочка, бери, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит: девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала: вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей прямо поздно вечером. К ночи я приехала.
2: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
0: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
2: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
0: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, да, да, у нас тоже так
0: было. Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
0: В школе хорошо кормили, да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
0: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на всю это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные, так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
2: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская, вообще Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, 22 июня, отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился: папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоциклом, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... Уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами, главное, не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то боятся. Вот. А потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо... гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну, вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. от этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелело, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял. Вот он, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Какой тихо-ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
3: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
3: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
4: 43-й год, скажи.
3: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
3: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я тебе, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в Станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
3: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
3: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невинномысск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру

0: есть нехороший хлеб, тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
0: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там. На окраине Невиномыска называлось Головное. Это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой. Вот. Ну и так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
2: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил.

0: но вернулся домой израненным.
1: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит: «Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продают». Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в эту хату.
2: А он остался жить?
1: А отец живой.
2: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
1: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это... Был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то. Или приемник работал, наверное. И, ну, как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр. И там магазины были, все. И вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
1: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, вот его сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. Он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
3: У нас отец без вести пропал. У нас 4 детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
2: Ага.
3: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... этой люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
4: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, 2 бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была 4-летка, и то, кто 2 класса заканчивал и шли работать. мои сверстники, братья, двоюродная одна у матери была. Отца я не помню, куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
4: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко. И сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Петя.
1: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
2: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
1: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
2: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
1: То есть это сольный саксофон, да?
2: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
1: Но это уже в составе другой группы, да?
2: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гелиевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Вот насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе Грота для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе Ухтинском музыкальном центре и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе. И в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персант

0: И я с таким чувством он запел, что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом фон Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
1: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Петя, он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция, каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
1: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
0: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят, ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик-рыба. На что он, обидевшись, сказал, я не рыба, я рыб.
1: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
0: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
1: Петя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
1: Ну, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да.
1: Угу.
2: 4-5.
1: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
0: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
1: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
1: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
0: Он летом оставался у нас один с папой, его целый весь день на работе, но он сам домовничал.
2: Да.
1: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
1: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет, он больше любит пока, ну, повеселиться.
1: Баловаться, гнится, да?
2: Да, попривередничать иногда, покапризничать любит.
1: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
1: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
0: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментам. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место... Как назывался
2: конкурс? Восхождение.
0: В конкурсе восхождения, и его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
1: Какие у вас планы впереди?
0: Заниматься, учиться, развиваться.
1: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И... прошел следующий тур.
0: Финал.
2: Финал уже, получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
1: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
1: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
0: По утрам у Пети тренировки... По будням понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда.
3: Вы слушаете... Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга» 2026. С 24 по 29 июля Мастрюковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиакод. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драмкружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица».
5: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
8: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
9: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
11: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
9: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
11: Ну как не радоваться этому? С праздником!
9: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете. Матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
10: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником. Самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
9: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
10: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
11: Здорово.
10: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что как бы информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом за законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва. Мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадиевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают, где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, организаций, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу, но тем не менее по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону, это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша, и вот то есть в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
9: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
10: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
9: А ну настроение и здесь?
10: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
9: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
10: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти, я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
9: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
11: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторович, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами. У него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют, возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравления и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы. Кого они защищают? Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
9: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
10: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская, но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серова приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
11: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов.

0: немножко, да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
1: Будем брать.
2: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно. Только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа, спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
1: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
2: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
5: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым

0: трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире в психологе нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
1: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
0: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один, потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство, оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля. Мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся и какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
1: А еще есть слово «благополучатели».
0: Благополучатели тоже можно, ну да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
1: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
0: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право. Могут вызвать себе тифло-сурдопереводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
1: А это бесплатная услуга?
0: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих. Я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали, потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
1: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
0: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе,

0: теме социального обслуживания в возрасте там 30-40 лет, они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни, и после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшим их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас. И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
1: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
0: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого, нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой-поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно. со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать, и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
1: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
0: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от Департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
1: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
0: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которой мое великое почтение и благодарность. Вот. А когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов, мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов, и 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. И это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот так.
1: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
0: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
1: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
0: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают бесед по вечерам. но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год, и в общем, в этом направлении у нас большие замыслы, и в общем-то, ну, это хорошо.
1: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам, и как это происходит?
0: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный. Не знаю почему, ну, то есть исторически так складывается, но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, как приходится бороться. Потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова, и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
5: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
4: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
5: Честно сказать, нет.
4: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами уже предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
5: Это будет песня «Аюшка».
4: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор, народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
1: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
0: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
1: Да.
0: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то, люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
2: Да, слышно, да, растерялась.
0: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я сейчас спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
1: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
0: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
1: Связанный с русской народной традицией какой-то.
0: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
1: Да.
0: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. А расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас, я хочу сказать, как она красиво ответила, потому что песни, слышите, берут за душу, на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
1: Да.
0: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
1: Да.
0: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
2: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
0: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
2: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до сердце, да, каждого человека.
3: Да, сердце, душ, да. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
2: Да, да, вот верно, абсолютно.
3: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
2: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
3: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
2: Год.
3: Год где-то, да?
2: В этом году, да, изучили.
3: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
1: Легко.
3: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет, хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии. Обязательно мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею. Иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем сами.
0: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать, наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
0: Про «Оли Лукойла» понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, очень да. Быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да.

0: Том рассказывает некоторые моменты, да, я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
1: Обсуждаете, поэтому... да?
0: Да.
1: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
2: Следующая песня — это «Встреча друзей».
1: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
0: Маша забыла, да?
1: Ну, ничего страшного.
0: По-моему, Роберт Рождественский.
1: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах радио ВОС в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, Маш, можешь. Пой, что хочешь.
3: У меня есть... Я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу
0: да,
1: за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе, угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и угу. Ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто затихает. Да. И все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
1: да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Апаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, Данил, это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город, и когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится. Невероятно.

0: Учебно онлайн уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадках размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
0: Да,
1: мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
2: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да?
2: Да.
1: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. Если чего-то захотеть, обязательно добьетесь, таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Вот. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить о чем. Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
2: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка Енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
0: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами

0: мы не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю, и мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
1: Песня будет «Пивунья России».
0: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
1: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
0: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: предлагаем вашему вниманию рассказ Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Читает Олег Табаков.
1: Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, вряд ли абсолютно точно. Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверное, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность. И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать ни слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего, был. Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть. Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион. Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, неугасающие с годами. К счастью, нашего директора не послушались, и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде. Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было просто немыслимо. Это было все равно, что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда и зимой, и летом ходил в одной шляпе, вечно зеленой, как магнолия, и всегда чего-нибудь боялся. Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь избегали с урока, то это был, как правило, урок пения. Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он заставлял нас смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии, доказательство от обратного. Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно на полсекунды после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол, может, и провалился бы, если бы прямо под нашим классом не находилась учительская. Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харлампий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход. Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметно проскользнуть в дверь после учителя, зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство сдержанные приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданице. Тем более он скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят. Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место. Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное, например, «Принц Уэльский». «Класс!» – хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой за оленями, и если уж ему надоест охотиться за своими оленями, и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции, потому что она образцовая. В крайнем случае, если бы ему вздумалось прийти именно к нам, нас давно бы предупредили и подготовили класс к его приходу. Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то там уэльским. Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок. Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Главное оружие Харлампия Диогеновича – это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной. На это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последнем. И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться, но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало показать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный. Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи. В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении. Как будто один и тот же снаряд может лететь с разной скоростью. В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи. Оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка. И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова: «Ну, как задача?»
2: «Чего?» — говорит он. «Решил».
1: При этом он коротко и значительно кивнул головой, в том смысле, что трудности были, но мы их одолели. «Как ты решил? Ведь ответ неправильный». «Правильный», – кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих хвататься руками за воздух. Оказывается, в это время в дверях появился Харлампий Диогенович. Но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер. Харлампий Диогенович прошел на место. Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым вызовет меня. Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом. Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга. Но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был. Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий. И от того, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка – держать руки на промокашке, от которой я его никак не мог отучить. «Гитлер капут!» – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче. Между тем, Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка задернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее. Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание. «Кто дежурный?» – вдруг спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку. Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока тот стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел. Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появилась докторша с медсестрой. «Извините, это 5А?» – спросила доктор. «Нет», – ответил Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти 5А, потому что он был 5Б, он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть. «Извините», – сказала докторша еще раз и, почему-то помешков, закрыла дверь. «Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома. Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самый противный из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда своим белоснежным халатом, озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить. «Можно я им покажу, где 5А?» сказал я, обнаглев от страха. Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь, а потом 5А был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе. «Покажите», — сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови. Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса. Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними. «Я покажу вам, где 5А», — сказал я. Докторша улыбнулась, так как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты. «А нам что, не будете делать?» — спросил я. «Вам на следующем уроке», — сказала докторша, все так же улыбаясь. «А мы уходим в музей на следующий урок», — сказал я несколько неожиданно даже для самого себя. Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно. Дело в том, что в прошлом году один пацан из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой. На самом деле этот пацан все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта хижина дореволюционного бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал. «А мы вас не пустим», — сказала докторша шутливо. «Что вы?» — сказал я, начиная волноваться. «Мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей». «Значит, организованно?» «Да, организованно», — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей. «А что, Галочка, пойдем-ка мы в 5Б, а то и в самом деле уйдут», — сказала доктор и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах. «Ну и там сказали сначала в 5А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую. Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой. «Ну, какая разница?» – сказала докторша и решительно повернулась. «Мальчику не терпится испытать мужество, да?» «Я малярик», – сказал я, отстраняя личную заинтересованность. «Мне уколы делали 1000 раз». «Ну, малярик, веди нас», – сказала докторша, и мы пошли.
0: 13-й подвиг Геракла. Рассказ Фазиля Искандера читает Олег Табаков.

0: Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не может припомнить своей мысли. «Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.
1: «Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил. Молодец».
0: Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка. Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы. «Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать». «Авдеенко на место! — кивнул он Шурику. Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи. Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным. Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.
2: «Ну, кто же из вас самый смелый?» — сказала докторша, хищно всосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.
0: Она это сказала весело, но никто не улыбнулся. Все смотрели на иглу.
3: «Будем вызывать по списку», — сказал Харлампий Диогенович, «потому что здесь сплошные герои». Он раскрыл журнал. «Авдеенко», — сказал Харлампий Диогенович и поднял голову. «Класс нервно засмеялся». Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.
0: Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше – получить двойку или идти первым на укол. Он поднял рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал. Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало. Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он, не отрываясь, смотрел на докторскую иглу.
1: «Отвернись и не смотри», — говорил я ему.
3: «Я не могу отвернуться», — отвечал он затравленным шепотом.
1: «Сначала будет не так больно. Главное – боль, когда будут впускать лекарства», – подготавливал я его.
3: «Я худой», – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами. «Мне будет очень больно».
0: «Ничего», — отвечал я, — «лишь бы в кость не попала иголка».
3: «У меня одни кости», — отчаянно шептал он, — «обязательно попадут».
0: «А ты расслабься», — говорил я ему, похлопывая его по спине, — «тогда не попадут». Спина его от напряжения была твердая, как доска.
3: «Я и так слабый», — отвечал, — «ничего не понимаю. Я малокровный».
0: «Худые не бывают малокровными», — строго возразил я ему. «Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь. У меня была хроническая малярия, и сколько доктора не лечили меня, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией». К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не сообразил, куда идет и зачем. Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, со стекленевшими глазами. И когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть. Хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на его лице выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я не знал пока для чего. После укола он чуть не свалился. Но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.
4: «Скорую помощь!» – закричал я. «Я побегу, позвоню!»
0: Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику. Он сначала не открывал глаза, потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.
1: «А я даже не почувствовал», — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.
0: «Молодец, малярик», — сказала докторша. Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в 5А.
1: «Еще потрите», — сказал я. «Надо, чтобы лекарство разошлось».
0: Она с ненавистью потерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятнее. Наконец, все кончилось. Докторши со своей галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.
5: «Откройте окно», — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. Он вынул щетки и задумчиво перебирал желтые бусины.
0: До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.
5: Как известно из греческой мифологии, Геракл совершил 12 подвигов, сказал он и остановился.
0: Щелк, щелк, перебрал он две бусины справа налево.
5: Один молодой человек хотел исправить греческую мифологию, добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.
0: Смотри, чего захотел, подумал я про этого молодого человека. Понимаешь, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается.
5: Какую-нибудь другую завалящую мифологию, может быть, и можно поправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено, и никаких ошибок быть не может.
6: Он хотел совершить 13-й подвиг Геракла, продолжал Харлампий Диогенович, и это ему отчасти удалось.
5: Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что если бы Гераклу понадобилось совершить 13 подвигов, он бы сам их совершил. А раз остановился на 12, значит, так оно и надо было, и нечего было лезть со своими поправками.
6: Геракл совершил свои подвиги как храбрец, а этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости.
5: Харлампий Диогенович задумался и прибавил:
6: мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг.
5: Щелк! На этот раз только одна бусина упала с правой руки на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая. Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.
6: «Мне кажется, я догадываюсь», — проговорил он и посмотрел на меня.
5: Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.
6: «Прошу вас», — сказал он и жестом пригласил меня к доске.
5: «Меня?» — переспросил я, чувствуя, что мой голос поднимается прямо из живота.
6: «Да, именно вас».

и хотел, чтобы я проваливался как можно медленнее и интереснее. Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий, но ничего сообразить не мог. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок, и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным. «Мы вас слушаем», — сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня. «Артиллерийский снаряд», — сказал я бодро, в ликующей тишине класса, и замолк. «Так, дальше», — проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выжидая. «Артиллерийский снаряд», — повторил я, упрямо надеясь по инерции этих правильных слов пробиться к другим таким же правильным словам, но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь. «Артиллерийский снаряд», — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения. В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку. «Вы что, проглотили артиллерийский снаряд?» — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством. Он спросил это так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку. «Да», — быстро ответил я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты. «Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал», — сказал Харлампий Диогенович. Но класс уже и так смеялся. Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом. Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла бы, и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями. Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик. С тех пор я стал серьезнее относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое. Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными.

0: Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или женщина. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого. Мне кажется, что Древний Рим погиб от того, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами, надо хотя бы от дурака слышать правду. Может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями. Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, разумеется, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.
1: 13-й подвиг Геракла. Рассказ Фазиля Искандера читал Олег Табаков.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
9: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
8: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
10: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужна работа с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речи тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопедов привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
8: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
9: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет в Косте, то есть при мне был и рассвет, и падение, я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в ВОСе не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободной у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит молодых кадров. Хотя образованных, дипломированных, инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
8: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроен сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
10: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас, Алмат Сабиджанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
9: Карьерный центр называется.
10: Да, да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны такие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднего медицинского персонала с навыками там массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов. И на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения с людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спортослепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос, в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, образовательных процессов, участия именно. Это инициатива, чистая инициатива «Казах спортослепых». Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
8: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка Казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
9: Здесь надо отметить само Казахское общество слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественного объединения, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественное объединение тоже не вмешивается в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединением помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками, все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы в больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
8: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества.
9: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
8: Спасибо, Алмаз Абиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментарием для незрячих?
9: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
8: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
9: Я даже не знаю. Может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
10: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Абиджан сказал, да, у нас она не прижилась. Это... Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко как бы свое не пожелание, а вот как бы... Бывала сама в ОСИ, я знаю, вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот, вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств. Мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может быть, что-то добавите насчет?
11: Вообще-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому, ну, большинству незрячих поэтому нравится.
8: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
10: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. В общем, сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже. У нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже... Сегодня это не является для наших лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
8: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
9: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
8: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городу?
9: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводится в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
8: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
9: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, вело-тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКОС супруга работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
8: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
10: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении Например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русской народной песней. Есть хор у нас и других народностей, уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигание каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
8: Дружба народов.
10: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процентность книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты, инвалидности разных национальностей.
8: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
9: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 пятиэтажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот наши дома отдыха.
8: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
9: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории они выбирают сами. Вот на сейчас я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
8: Полностью с вами согласна, Алмаз Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
9: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
10: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
8: Спасибо большое, Алмаз Сабиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алмазом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
13: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
12: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
14: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенные им на русский язык пособия европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах и в славянском марше.

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя, высокий

худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке. Когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм. Чайковский, первым из русских композиторов, еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – Шестую симфонию. Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом –

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио памяти великого художника.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В Якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
5: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
6: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
4: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

0: Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, в зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей великолепной и прекрасной родине. И я знаю, что мы победим. С праздником победы всех нас, друзья! Браво! Ура! Ура! Ура!
1: Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского общества слепых. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вам сил, терпения, здоровья. Спасибо за настоящую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
2: Девушки, пять!

0: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горящих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней наша битва с врагами была честней. Мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак, и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву нараспев. Пусть приедет последний из нас в Оржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх. В 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» – одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить – это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене
1: Солист Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой.

Спасли российский флаг и дом родной, и наши песни. Но коль придет беда, с тобою мы тогда очистим.

0: верою и правдою служить России.
1: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Камазов.
2: Браво!
1: Начали с марша, а после марша вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это. Про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну, а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии я закончил театраль. Кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. Итак, интересно, называется у нас профессиональное киноленто-видение. То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст, сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

0: солист Сергей Минькин и секстет балалайка оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши, первый куплет, поем. И...
1: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на кругу.
0: Понятно, поем все вместе. На этой сцене секстет балалайка оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина, Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любом самом непростой, в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в какой-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке. А может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалайка оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знает ее и любит многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет балалайк оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом? Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает, и я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины.

И именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла. Добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар». Татарская народная песня, как переводится «Сахралар» – «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки — вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности. На красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет был лайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались вы ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте-то как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
1: Похоже, что я.
0: Похоже, что он заслуженный артист Российской Федерации. Профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист, виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг и товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а прозвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и секстет балалайк оркестра имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОЗ под руководством и продюсерством Алексея Долинина. Яркие созвездия, солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог! Так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и Секстет «Балалайк». Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории защищал, защищает и будет защищать нашу с вами родную землю.

0: Солистка Ольга Попова, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы. Отлично. Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная сегодня встреча. Вас так много. Нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека и не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: Слава героям Отечества! Слава русскому солдату!
1: Мы в душе сохраним материнский наказ и не дрогнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
0: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
0: Честь имею.
2: Браво.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества. Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле. И наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции, все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна, весна.

0: тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия», пианист и композитор Алексей Панов, Владислав Кирьянов, Вадим Чебанов. Все наши замечательные солисты. Проститесь, кого не назвал. С нами сегодня секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Всех, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра. Спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас получится! Программа для вас вел актер и режиссер Андрей Лобачевский! Спасибо! Увидимся 20 июня в Истре! На этом «Честь имею! Весна Победы!» Наша патриотическая акция окончена! Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4-х и 5-х классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Чик, уткнувшись лицом в горячую гальку, лежал на берегу моря. Хотя море было теплое и ласковое, он сильно промерз. Дело в том, что сегодня он доучивал Лесика плавать, и это было нелегко. Чик дней 10 трудился, и, наконец, Лесик поплыл. Не так уж далеко он проплыл, всего 5 метров, но это не имело значения. Главное, поплыл, а еще главнее то, что он перестал бояться глубины. Он уже мог плавать в таком месте, где не доставал ногами дно. Конечно, Лесик со своей неуклюжей рукой и хромающей ногой хорошо никогда не будет плавать. Он и ходит-то неважно, а бегать совсем не может. Зато теперь он не будет, как маленький, барахтаться на мелководье, а отплывет от берега, пусть и недалеко. Главное, теперь он не боится глубины и не тонет от испуга. Этого Чик и добивался в последние дни, и, наконец, добился. И теперь он отдыхал в полузабытии, прижимаясь промерзшим телом к горячей гальке. Когда учишь кого-нибудь плавать, сильно мерзнешь, потому что стоишь по пояс в воде и все время что-то показываешь и говоришь, вместо того, чтобы окунуться в воду и самому поплыть. Но зато дело сделано. Лесик плавает. Сверху пекло солнце, снизу горячая галька, и Чик быстро согревался. Чик любил праздник летнего моря. И сейчас он слышал голоса и смех людей, что были в воде. В море люди говорили и смеялись совсем по-другому, чем в обычной жизни. Они говорили и смеялись так, как будто сидят за большим веселым столом.
1: «Суксу! Холодная вода!» —
0: кричал мальчишка, проходя по берегу с кувшинчиком, горлышко которого было перевязано марлей, и с кружкой в руке.
1: «Вареный кукуруза!» —
0: предлагали женщины и, похрустывая галькой, проходили мимо.
1: «Инжир! Свежий инжир!»
0: — взвизгивали другие продавцы, пронося в плетеных корзинах, прикрытых инжировыми листьями, свои сочные, сладкие плоды. Чик знал забавную привычку продавцов, проходящих со своим товаром по пляжу. Каждый раз, встречаясь друг с другом, они обидчиво поглядывали на соперника и спешили скорее отдалиться от него. И что было особенно смешно, продавец инжира, скажем, встретившись с продавцом инжира, нисколько не смущаясь, проходил по пространству пляжа, уже пройденному другим продавцом. Казалось бы, чего туда идти? Там только что прошел продавец инжира, и если кто хотел купить инжир, он уж купил. Но что еще забавнее, и в самом деле вдруг находились новые покупатели, хотя за несколько минут до этого они не хотели покупать инжир. Чик еще ничего не знал о силе назойливости рекламы, но уже задумывался о ее успешных результатах. Чик вспомнил, как он вчера обедал в доме Славика, мальчика из их класса. Он много раз бывал у Славика, но обедал впервые. Это была очень интеллигентная семья. Отец Славика был профессором, и мать его была какой-то научной шишкой. Но до профессора, кажется, еще не дотягивала. И отец, и мать оба работали в обезьяньем питомнике. Чик заметил, что самые интеллигентные люди города занимались обезьянами. Чик слышал, что люди произошли от обезьян, и от этого испытывал легкую обиду за человечество. Но почему самые интеллигентные люди города возятся с обезьянами? Может, они хотят вывести из обезьян новую, более удачную породу людей? Ха? Кто его знает? Войдя в столовую, Чик так и ахнул. Обедать собиралось всего 4 человека, а Чику показалось, что на столе с 500 тарелок. Борщ почему-то был не в кастрюле, а в какой-то белой вазе. Вилки, ножи и ложки не просто лежали на скатерти, а были разложены возле каждого под какими-то таинственными углами и напоминали римские цифры. Рядом с ложками и вилками лежали какие-то куски белой, туго накрахмаленной материи, величиной чуть ли не с наволочку. Служанка, что-то туповато вычислив, взяла Чика за плечи и усадила его рядом со Славиком, с тайной, как показалось Чику, настойчивостью, как если бы Чик рвался сесть во главу стола. Когда все уселись за стол, Чик старался из-под тишка следить за тем, что будут делать другие, чтобы делать так же самому. Он сразу же углядел в хлебнице аппетитную горбушку, но сдержал себя, не зная, в каком порядке в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Вдруг все схватились за куски материи, лежавшие на столе, и, с треском раздергивая их, стали укладывать на коленях. Оказалось, что это салфетки. Чик видел в кино, как люди затыкают их за ворот рубахи, словно в парикмахерской. Но он никак не мог представить, что взрослые, вроде детей, раскладывают салфетки на коленях. Чик разодрал хрустящую, сопротивляющуюся салфетку и положил ее на свои голые колени. Он был в коротких штанах. И сразу же от этой салфетки у него ноги зачесались. Но чесаться было стыдно, и Чик терпел. И главное, боялся, что эта белоснежная тугая салфетка свалится на пол, и от этого произойдет скандал. Проще было бы положить кусок фанеры на колени и обедать. Боясь, что салфетка свалится, Чик старался не шевелить ногами. Ох, оказывается, когда стараешься не шевелить ногами, ужасно хочется ими пошевелить. Ноги у него быстро одеревенели от того, что хотелось ими пошевелить. Чик несколько завозился с салфеткой, то и дело уточняя симметричность расположения ее на коленях, и упустил очередность, с которой в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Все получилось в один миг. Когда он поднял глаза, каждый взял себе кусок хлеба, а Славик, конечно, цапнул облюбованную Чиком горбушку. Чик потянулся за хлебом, стараясь не беспокоить салфетку, как капризную кошку, готовую в любой момент спрыгнуть на пол. Потом служанка стала разливать борщ по тарелкам, а сидевший рядом с вазой профессор передавал их дальше. Так как Чик сидел последним, он получил первую тарелку. И этот обычай передавать друг другу тарелки Чику понравился. Ничего не скажешь, хороший обычай. Чик был не такой дурак, чтобы, получив тарелку, сразу же наброситься на борщ. Он выждал, когда все получили свои тарелки, дождался, чтобы все взялись за ложки, и принялся есть. Но при этом он ни на мгновение не забывал о проклятой салфетке. Мало того, что ноги у него одеревенели, и он все еще боялся ими шевельнуть, он к тому же сидел на цыпочках для полной горизонтальности салфетки на коленях. Колени его все еще чесались в тех местах, где салфетка прикасалась к ним, словно салфетка была блохастой. Хотя умом Чик понимал, что такая салфетка никак не может быть блохастой. Потом стало еще хуже. Ноги стали чесаться и в тех местах, где салфетка не притрагивалась к ним, как если бы блохи перепрыгивали с одного места на другое. Чик уж не знал, что и подумать. Тем не менее, с первым он неплохо справился и успел заметить, что хлеб из хлебницы, во всяком случае со второго захода, берут не по старшинству, а кто как захочет. И теперь он с некоторым сожалением сообразил, что не было бы большой ошибки, если бы он ту горбушку сразу же потянул к себе. В том же порядке раздали и второе. Золотисто-поджаренную картошку с сочными котлетами. Потом каждый взял себе в отдельную тарелку салат из помидоров, огурцов и всякой зелени. Все приступили ко второму. И тут, оказывается, Чик совершил крупную ошибку.
2: «Чик, запомни, пожалуйста», — сказала мама Славика. «Вилку надо всегда держать в левой руке».
0: Чик был поражен, как громом. Салфетка упала на пол. Чик от смущения сначала наступил на нее, словно боясь, что она двинется куда-нибудь дальше, а потом поднял ее и опять положил на колени. Делая все это, он отчасти выигрывал время, чтобы оправдать свою ошибку.
2: «А я левша», — неожиданно для себя сказал Чик. «У меня правая рука вместо левой, а левая вместо правой».
0: «Ты левша?» — глупо удивился Славик. «Вот уж не замечал».
2: Мог бы промолчать этот Славик. Чик же не говорит его родителям, что они тут разводят китайские церемонии, а их сын, когда они на работе, в носках бегает по двору и даже в футбол иногда играет в носках. А может быть, Славик любит бегать по двору в носках, потому что ему надоедают эти церемонии?
3: «Да, левша», — подтвердил Чик. «Но я никому об этом не говорю и стараюсь жить как правша. Я уже так натренировал свои ноги, что мне все равно, где правая, где левая, а руки еще не дотренировал».
2: Чик в самом деле во время игры в футбол одинаково бил что правой, что левой ногой, но получилось это как-то само собой, без всякой тренировки. Вообще-то Чик несколько навязчиво преувеличивал значение того, что обе его ноги бьют по мячу с одинаковой силой.
3: «Левше тем более удобнее держать вилку левой рукой», — сказала мама Славика. «Так что запомни, Чик».
2: Чик взял вилку в левую руку и почувствовал адское неудобство есть левой рукой. Особенно, когда приходится думать о салфетке, которая лежит на коленях. Когда за долгие годы твоей 11-летней жизни все, что попадало в рот, попадало при помощи правой руки, оказывается невероятно неудобно переходить на левую руку. Кажется, легче было бы зажать вилку пальцами ноги и есть. Тем более, там ему было все равно, что правая, что левая нога. Профессор, видно, все это понял и решил помочь Чику.
4: «Сделаем для левши исключение», — сказал он и подмигнул Чику. «Можешь есть правой рукой».
2: Чик сразу понял, до чего этот человек добрый и скрытно веселый. Не успел он досказать свои слова, как вилка сама перелетела с левой руки Чика в правую. Чику сразу стало легко-легко, и даже ноги под салфеткой вдруг перестали чесаться. Вообще Чик терпеть не мог всякие там китайские церемонии. Он считал, что за едой нельзя сморкаться, чавкать и рыгать. Почему? Потому что другому это может быть противно, и от этого у него может испортиться аппетит. Но почему у другого человека испортится аппетит, если ты вилку держишь в правой руке? Глупо, глупо. Но Чик на этом не останавливался. Он шел дальше. Он даже считал, что за едой можно и чихнуть, но при одном условии, что твой чих строго направлен в твою собственную тарелку, а не в чужую. Так размышлял Чик, лежа на берегу моря на горячей гальке. Вдруг он почувствовал, что к его голой спине прикоснулось то ли перышко, то ли еще что-то, и скользнуло по ней. Ощущение было необыкновенно приятное. Приятность была такая сладостная, что Чику захотелось, чтобы она длилась, длилась и длилась. По тихой усмешке, которая сопровождала это прикосновение, Чик понял, что это Ника так шутит. Она сидела рядом. Такой сладкой шутки Чик никогда в жизни не испытывал. «Но ведь она вечно так не может проводить перышком по моей спине», — подумал Чик. «Скоро ей это надоест, и сладость исчезнет. Что бы такое сделать, чтобы она долго-долго проводила перышком по моей спине?» — подумал Чик. Только он так подумал, как Ника сама подсказала ему, что надо делать.
5: «Он спит, а у него мурашки ходят по спине», —
2: шепнула Ника Соньке, и они обе тихо захихикали.
6: «Ах, они думают, что я заснул. А пусть думают. Но если я никак не буду давать о себе знать, ей это быстро надоест, и она перестанет проводить перышком по моей спине. Надо как-то поощрить ее».
7: «Мухи проклятые!» Сонным голосом пробурчал Чик и, продолжая лежать ничком, вывернул руку и шлепнул ею по спине.
2: Девочки снова хихикнули, а Чик сделал вид, что снова заснул. Теперь и Сонька какой-то палочкой стала водить по его спине, и две волны сладости рассекались по ней. Чик внимательно прислушался к своей спине, чтобы определить, какая из сладостей слаще. Но оказалось, обе одинаково сладостны. Чик очень удивился. Ему нравилась Ника, а не Сонька, хотя он и ценил ее преданность. А спине, оказывается, все равно. Она с одинаковой благодарностью принимала обе сладости.
6: «Мухи проклятые!» — бубнил Чик время от времени и шлепал, якобы сонной рукой, по спине.
2: Девочки тихо хихикали и снова брались за дело. Такая игра обеспечивала длительность блаженства. Девочки все ждали, когда же Чик догадается, что это не мухи его беспокоят. Да никогда не догадается. Блаженство Чик уносился мечтами в будущее. Сейчас он хозяйственно думал, кого бы приспособить почесывать ему спину.
3: Хотелось регулярности в этом сладостном деле.
7: А как быть, когда станет взрослым?
3: Раньше Чик чаще всего мечтал стать великим революционером. Но иногда он мечтал стать великим разбойником. Чику и в голову не приходило, что обе эти мечты недалеко ушли друг от друга. Иногда некоторые пацаны и взрослые здорово надоедали Чику своей подлостью, бесчестностью и нахальством. «А, вы не можете жить честно», — яростно думал Чик в такие минуты. «Тогда дрожите от страха перед великим разбойником». Но сейчас Чик как-то отодвинул мечту о великом разбойнике или великом революционере. Сейчас Чик захотел стать тихим, скромным царем. Он был уверен, что для царя всегда найдется человек, который время от времени будет почесывать ему спину. Скорее всего, пером от жар-птицы. Чик чувствовал, что разбойнику или революционеру не подходят такого рода удовольствия. Разбойнику подавай бутылку рому, а для революционера самое сладкое удовольствие — втайне от полиции расклеивать прокламации. А тихому, скромному царю подходит такое блаженство. И Чик решил стать царем. Вопрос о мировой революции он как-то легко отодвинул на неопределенное будущее. Все зависело от того, как долго царь может блаженствовать, подставляя спину под перо жар-птицы. Если к старости он перестанет чувствовать сладость прикосновения пера к спине, тогда можно вернуться и к вопросу о мировой революции. Раньше Чику иногда хотелось не очень скоро, а так лет в 15, погибнуть на баррикадах в борьбе за мировую революцию. И уложили их вдвоем у баррикады. Так говорилось в сладостно-горьких стихах, которые Чик любил. Там какая-то мама и ее сын погибают на баррикадах. Чика и раньше смущало, что его мама никогда не пойдет умирать на баррикады, да и его не пустит. Легче было бы ее заставить облить керосином и поджечь собственный дом, чем пойти на баррикады. И раньше в мечтах он надеялся без разрешения сбежать на баррикады. Но сейчас ему полностью расхотелось умирать на баррикадах. К черту баррикады! Ведь Чик раньше никогда не знал, что в мире существует такая сладость, как почесывание спины перышком или там щепочкой. Это было даже намного слаще, чем арбуз в жаркий летний день. Так думал Чик, прислушиваясь к своей спине и стараясь определить время, когда надо будет делать вид, что отгоняешь мух, чтобы подзадорить девочек на новые почесывания. И вдруг все изменилось.

0: «Этот Чик тут валяется!» — раздался над Чиком дерзкий мальчишеский голос.
1: «Да», — ответила Ника.
0: «Эй ты, Чик!» — крикнул мальчишка.
2: Чик почувствовал какую-то тревогу, но так не хотелось прерывать блаженство, что он, сонно приподняв голову, присел, всем своим видом показывая, что проснулся ненадолго и сейчас снова завалится спать.
3: «Чего тебе?» — спросил Чик.
0: «Чего тебе?» — передразнил его мальчишка. «Тебя отлупцевал, рыжик с горы! Отлупцевал! А ты тут нюни распустил с девчонками!»
2: Опять эта дурацкая сплетня о рыжике. Чик оглядел мальчишку, который стоял перед ним в сатиновых трусах. Вид у него был воинственный и угрожающий. Он был из компании мальчиков, которые купались недалеко от них. Сейчас они все сидели на берегу и поглядывали в сторону Чика. Там было 5 человек. Чик еще раньше заметил среди них мальчика из своей школы. Легко было догадаться, что это он рассказал дурацкую сплетню о том, что рыжик якобы победил его в драке. Чем глупее слух, тем дольше он живет. Но Чик никак не мог понять, за что злится на него этот совсем незнакомый ему пацан. А дело было в том, что мальчику из его школы, который сидел в этой компании, нравилась Ника. Ему неприятно было видеть ее в команде Чика. А когда он увидел, что Ника шутливо поглаживает перышком спину Чика, он окончательно рассвирепел. И он, конечно, рассказал про рыжика и представил Чика этому сорванцу как очень легкую добычу. Вот в чем было дело.
0: «Все это глупость», — миролюбиво сказал Чик. Он все еще надеялся поблаженствовать после ухода этого мальчишки. «Никакой рыжик меня никогда не лупцевал». «Да какая там глупость!» — раздраженно воскликнул мальчишка. «Да я сам тебя сейчас отлупцую!»
2: С этими словами он вдруг наклонился и 2 раза подергал Чика за чуб. Это была неслыханная дерзость. Надо было вскочить и дать ему по морде. Но, расслабленный блаженством, Чик растерялся. Боевитость куда-то улетучилась. Он был уверен, что если начнется драка, на него налетят и все остальные. Ну, может быть, кроме мальчика, который учился в его школе. Хотя именно он, конечно, рассказал про рыжика. Да-да, Чик сдрейфил. Но все это было так неожиданно, так странно, особенно после этой обволакивающей сладости, которая его размагнитила. А ведь недаром и в школе говорили, и в газетах писали, что кругом враги, и надо быть всегда бдительным. Если бы Чик сразу вскочил и врезал бы мальчишке, может быть, и драки не было бы, может быть, их растащили бы, но сейчас уже было поздно. Мальчишка этот решительными шагами пошел к своим, и даже по затылку его было видно, что он, унизив Чика, победно улыбается, а все остальные из их компании глядели на Чика и издевательски похохатывали.
4: «Чик, не связывайся с ними, это хулиганы!» — крикнула Сонька.
2: Тяжесть унижения сковала Чика. Он тоскливо оглядел пляж в поисках какого-нибудь знакомого, более взрослого мальчика, который отсек бы остальных из этой компании, и Чик вступил бы в честную драку со своим обидчиком. Но ни одного знакомого на пляже не было. Пляж был заполнен отдыхающими из других городов или незнакомыми земляками, которые только и делали, что поглаживали усы и заигрывали с приезжими девушками. Вот ж кому было не до Чика, так этим горделивым усачам. Мир померк. Чик сидел ни жив, ни мертв. Теперь его не радовало ласковое солнце, не радовало любимое море. И он с каким-то особенным стыдом и омерзением вспоминал, как он беспечно блаженствовал, когда ему почесывали спину. Тогда у него мелькнула мысль, что это награда свыше за его нелегкие труды по обучению Лесика плаванию. Ведь награда совпала именно с тем днем, когда Чик наконец научил Лесика плавать. Кто-то сверху присматривался к нему. «Интересно, хватит ли у Чика терпения научить беднягу Лесика плаванию?» «Хм, ты смотри, хватил терпения. Научил? Надо его наградить за это». И наградил. Сладостным почесыванием.

0: Фазиль Искандер. Детство Чика. Что же случилось потом? Чик не мог понять. Может, он на слишком многие годы вперед рассчитал эту сладость? Хотя пока ничем не заслужил ее на многие годы вперед. Получилось, как в сказке о золотой рыбке. Чик оказался у разбитого корыта своей чести. Чик так помрачнел, что вся его команда это заметила.
1: «Чик, не горюй», — сказала Ника. «Они все просто дураки».
0: «Чик», — попытался утешить его Оник, — «того, кто из нашей школы, ты всегда поймаешь. Это он рассказал про Рыжика».
2: Хм, конечно, этого дурачка Чик всегда мог поймать и дать ему по морде. Чик удивлялся, что тот осмелился рассказать про него такое. По всем расчетам Чика, он не должен был осмелиться рассказать это. Тут что-то не состыковывалось. Но Чик также знал, что, не отомстив главному обидчику, он не имеет права притрагиваться к этому дурачку. Это было бы подло и даже трусливо.
0: «Но я ведь и так струсил», — пронзила Чика брезгливая боль.
2: «Пошли домой», — сказал Чик и стал одеваться. Вся его команда стала одеваться. Когда они покидали пляж, тот, что учился в их школе, вдруг запел дразнилку, которую иногда напевали глупые пацаны при виде Лёсика.
3: «Лёсик, осторожно, упадёшь!»
2: Вся компания расхохоталась. Лёсик, как всегда в таких случаях, глупо заулыбался. И теперь вдруг Чик понял, что Лёсик своей улыбкой скрывает боль, которую он испытывает от оскорбления. «Надо будет ему обязательно дать по морде», — подумал Чик про мальчика из их школы. «Но только после того, как я отомщу главному обидчику». Чик обернулся на компанию, поймал глазами того, кто два раза трепанул его за чуб и громко сказал: «Встретимся один на один!» Но сам почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно, даже фальшиво.
3: «Да хоть со всей твоей хромоногой командой!» — крикнул тот в ответ, и вся компания загоготала.
2: Чик покидал поле битвы с поникшей головой. Вернее, поле несостоявшейся битвы. Никогда ему не было так плохо. Почему? Почему все это случилось? Почему он испугался? Ну, конечно, они могли напасть всей сворой. Но ведь могли и не напасть. Неужели, думал Чик, ему сейчас стало необыкновенно плохо, потому что до этого было необыкновенно хорошо? Он сейчас осознал свою первую ошибку, которая, может быть, оказалась главной. Когда его окликнул этот пацан и оскорбительно стал говорить о том, что Рыжик его отлупцевал, надо было резко его оборвать. А Чик слишком добродушно ему ответил, надеясь снова лечь и продолжить блаженство. Может, тот, кто сверху, наградив его этой сладостью за то, что он научил Лёсика плавать, сказал: «Хватит. Научил одного мальчика плавать и уже захотел, чтобы всю жизнь тебе почесывали спину. Ха, размечтался. Получай». Стыд. Стыд, стыд. Несколько дней после этого случая Чик ходил по городу, надеясь встретиться с этим пацаном один на один. Но тот как сквозь землю провалился. Чик его так нигде и не встретил. Через некоторое время боль обиды притупилась и днем почти не чувствовалась. Но по ночам, иногда и через несколько месяцев, всплывала. И Чик от боли и стыда извивался на скомканной простыне. Иногда в такие минуты ему хотелось стать сообщником какой-нибудь бандитской шайки и, поймав этого мальчика, напугать его до смерти. Да, Чик иногда чувствовал блатную романтику. И он думал: или всеобщая честность, или, если это невозможно, пусть все дрожат от страха при виде тебя.

Прошел год. Чик со своей взрослой двоюродной сестрой, которую звали Лена, возвращался из Чигема, где гостил у дедушки. У тети Лены было красивое лицо и могучие голые руки. Платье у нее было с короткими рукавами. По дороге в Анастасовку и на пароме через Кадор, и в ожидании парома они встречали немало молодых людей. Взглянув на лицо тети Лены, молодые люди сами светлели лицом и выражали желание поближе с

а в другой — живую курицу. Чик держал их за связанные лапки. Курица вела себя смиренно, но петух снизу вверх злобно поглядывал на Чика и время от времени норовил клюнуть Чика в ногу. Было похоже, что он не мог простить ему своего унижения от того, что его держат вниз головой, да еще на глазах у курицы. Чик устал от этого петуха не потому, что он был довольно тяжелый, а потому, что он все время требовал внимания, и надо было держать его достаточно далеко от голых ног. Петух вдруг, ни с того ни с сего, как взорвется, как захлопает рыжими крыльями, как потянется разинутым клювом к его ноге. Чику надоело быть бдительным и то петуха отдергивать от ноги, то ногу отдергивать от петуха. И он был рад, когда у входа в автобус тетя Лена обернулась и взяла у него петуха и курицу, и обоих зажала в одной руке. Между прочим, петух даже не пикнул и не попытался укусить ее голую руку. Продолжая держать в другой руке корзину, она вошла в автобус, Чик за ней. «Вот свободное место», — кивнула она ему, — «а я пойду сяду дальше». Чик хлопнулся на свободное место и только тут заметил, что рядом с ним сидит какой-то мальчик. Мальчик, круто повернувшись, смотрел в окно. Автобус запыхтел и пошел в сторону Мухуса, трясясь и подпрыгивая на выбоинах шоссе. Чик был в радостном, возбужденном состоянии. Как нехорошо было в доме дедушки. Чик, в конце концов, был городским мальчиком и через некоторое время начинал скучать по городу. Кроме того, вдали от города, среди могучей горной природы, Чика начинала донимать мысль о Боге, о том, кто создал землю и кто тайно следит за всем тем, что происходит на земле. Научное объяснение появления нашей планеты Чик отвергал как антинаучное. Говорили, вроде наша планета образовалась от осколка какой-то взорвавшейся звезды. Но Земля имеет форму шара, она круглая. А если разбить хоть камень, хоть кирпич, хоть что, осколки никогда не бывают круглыми. Неужели ученые сами не могли допетрить до этого? Это во-первых. А во-вторых, откуда взялась та взорвавшаяся звезда? Конечно, они могли сказать, что та взорвавшаяся звезда образовалась от другой, еще более огромной взорвавшейся звезды. А откуда взялась эта, другая звезда? Так можно было спрашивать до бесконечности. Ответа не было и не могло быть. Чик это понимал. Все уходило в тоскливую бесконечность. Очень тоскливую. Гораздо приятнее было думать, как деревенский. Бог все создал, и все. Чур больше ни о чем не спрашивать. Иногда Чику казалось, что он сверху следит за всем, что происходит на земле, и даже за всеми нашими мыслями. Бывало, лежишь себе на бычьей шкуре под сенью старой яблони, думаешь о чем-нибудь добром, хорошем, и вдруг порыв ветерка, и с яблони шлеп созревшее яблоко, и катится по косогору двора чуть ли не прямо тебе в рот. Ну не чудо ли это? Конечно, это награда за твои хорошие мысли. Иногда вроде и не было хороших мыслей в этот миг, а яблоко шлепнулось и катится в твою сторону. Никакого противоречия. Чик припоминал что-то хорошее, что он подумал или сделал вчера, или чуть раньше. Всевышний просто немного опоздал, но не забыл вознаградить. А иногда бежишь босой по горной тропе, и вдруг как саданет по пальцам ноги какой-то корень, торчащий над тропой. И ты извиваешься от боли и подпрыгиваешь на одной ноге. За что? Ведь я ничего плохого не думал в это мгновение. И вдруг припоминаешь. А ведь я позавчера снял и съел вкуснейшую пенку с молока, когда все вышли из кухни. Ты смотри, даже такие мелочи замечает и наказывает. Но иногда, и это бывало довольно часто, Чику казалось, что Бог там, наверху, все прозевал. Например, крестьяне проклинают Сталина за то, что он придумал колхозы, и проклинают, как догадывался Чик, правильно. И проклинают достаточно громко, а он там ничего не слышит.
Во всяком случае, Сталин смеется.

себе в усы и живет. Ты же бог, ты же всесильный. Превратись на минуту в человека-невидимку. Ну, подойди к Сталину на мавзолее и хотя бы дерни его за ус. Нет, не дергает. А может, и дергал. Но в киножурналах со Сталином на мавзолее ничего такого не показывали. Так дергал он его за ус или не дергал? Полная неясность. Да, в горах, среди могучей природы, Чик слишком часто думал о началах и концах, и от этого становилось тоскливо. И вот сейчас, когда автобус мчал его к родному городу, Чик был весел, никакая космическая печаль его не задевала, и ему захотелось поболтать с мальчиком, сидящим рядом. Но мальчик упорно продолжал глядеть в окно. «Ты что, первый раз в этих местах?» — спросил Чик. «Нет», — ответил мальчик тусклым голосом после тусклой паузы. «Ты из Мухуса?» — спросил Чик. «Какая разница?» — ответил мальчик таким голосом, как будто Чик его замучил своими вопросами. Он продолжал упорно глядеть в окно. «Как какая?» — удивился Чик. «Я вижу по твоему голосу, что ты из Мухуса». Чик хорошо отличал говор сельчан от говора городских людей. «Может, из Мухуса, а может и нет», — уныло ответил мальчик, продолжая глядеть в окно. «Странный ты какой-то, пацан», — сказал Чик. «А чего ты все время в окно пялишься? Так можно и башку вывернуть». «Куда хочу, туда и смотрю», — ответил мальчик, упорно продолжая глядеть в окно. И тут Чик понял, что этот мальчик почему-то не хочет, чтобы Чик видел его лицо. В окно можно было смотреть и не так уж выворачивая голову. «Может быть, — мирно предположил Чик, — у тебя родимое пятно на лице, и ты стыдишься его? У нас в школе есть такой. Ничего страшного. Я даже притрагивался к его пятну и потом этой же рукой ел хлеб с повидлом». «Какое там еще пятно?» — пробурчал мальчик, упрямо продолжая смотреть в окно. И тут Чик догадался, что этот мальчик не хочет быть узнанным. Чик попытался по его затылку восстановить в памяти его лицо, но лицо не восстанавливалось. Интересно, что Чик, стараясь понять, почему этот мальчик скрывает свое лицо, ни разу не подумал о том пацане, который унизил его на берегу моря. Чик столько раз мысленно встречался с ним в городе, что свыкся с тем, что только в городе его и может встретить. Но почему? Почему этот мальчик скрывает от него свое лицо? И Чик решил его перехитрить. Он замолк и больше ничего у него не спрашивал. Автобус грохотал по разбитому шоссе, мальчик упорно продолжал глядеть в окно. Так продолжалось довольно долго. Наконец автобус остановился на какой-то промежуточной станции. Чик тихо встал и тихо вышел из автобуса. Он снаружи, с улицы, посмотрел на мальчика и понял, кто это. Это был он, тот самый, который дергал его за чуб. Но какое у него было сейчас бледное, скучное лицо. Он Чик так и не заметил. Уставился в одну точку и застыл. Чик быстро впрыгнул в автобус, боясь, что новые пассажиры займут его место. Тихо уселся. Мальчик, как и прежде, безразличный к жизни автобуса, продолжал смотреть в окно. Бедняга не понимал, что теперь это глупо. Чик почувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощутил свое полное превосходство над этим мальчиком. Раз он так упорно отворачивается, значит, он его ужасно боится. Какое нахальное и воинственное было у него лицо там на берегу, и какое жалкое теперь. Автобус пошел дальше. Мальчик все еще с глупым упорством смотрел в окно. «Можешь не отворачиваться», — сказал Чик торжественно. «Я тебя узнал. Вот мы и встретились один на один».

0: После долгого молчания последовали почетные условия перемирия.
1: «Я тебя всего два раза дернул за чуб», — сказал мальчик, все еще глядя в окно. «Можешь и ты меня дернуть за чуб? Три раза».
0: «Сравнил. Дергать его за чуб здесь, в автобусе, где его никто не знает, и дергать Чика за чуб на пляже, на виду у команды Чика и у всех своих подлых друзей».
2: Мальчик упорно продолжал смотреть в окно.
0: У Чика в голове вертелись эпизоды из гангстерских рассказов, которые обильно печатались в журнале «Вокруг света», какие-то случаи из воровской жизни диккенсовских героев и из других книг.
1: «Тут чубом не отделаешься», — сказал Чик. «Ты думаешь, зачем я ездил в горы? Я в шайке. Там бывают нужны такие пацаны, как я. Я пролезаю в форточку, а потом изнутри дома открываю двери».
0: Чик не учел, что в южных домах, в Абхазии, вообще не бывает форточек. Но и мальчик от страха, видимо, об этом не подумал.
1: «Но сейчас мы ездили в дремучий лес», — сказал Чик, «чтобы казнить одного предателя. Наши люди здесь, в автобусе. Они одеты под крестьян».
3: «Как казнить?» — тоскливо спросил мальчик.
1: «Казнить самой страшной казнью», — сказал Чик. «Он предал милиции малину».
3: «Какой казнью?»
2: — почти рыдающим голосом спросил мальчик, все так же упорно продолжая смотреть в окно.
0: Чик хотел сказать, что его разорвали, привязав к двум деревьям. Но потом отказался от этой мысли. Местные деревья были не настолько гибки, чтобы их наклонять друг к другу. Он хотел, чтобы все было правдоподобно. Он вспомнил менее свирепую, но более изысканную казнь.
1: «А привязали его голову к дереву, в дупле которого осиное гнездо», — сказал Чик. «Теперь его осы закусают до смерти. Ты представляешь? Ты висишь, а тебя день и ночь кусают осы. Потом глаза ему выклюют вороны, а тело сожрут медведи и волки».
3: «Шакалы тоже?» — горестно полюбопытствовал мальчик, продолжая смотреть в окно.
1: «Шакалам тоже кое-что перепадет», — сказал Чик. «Они будут догрызать косточки».
0: Потом Чик бодро, со множеством подробностей, рассказал мальчику, как родственник Ясон, забравшись ночью в чужую квартиру, вынужден был убить проснувшегося хозяина. Все было так, как рассказывал Ясон, с той только разницей, что Чик первым влезал в окно, а уж вслед за ним — Ясон. Чик долго и вдохновенно рассказывал об этом. На следующей остановке мальчик вдруг встал и, наконец, повернувшись к Чику бледным лицом, попросил его:
3: «Пропусти, пожалуйста, мне сходить».
0: Чику стало жалко мальчика, но он уже не мог остановиться. Изо всех сил, ухватившись за железную перекладину переднего сиденья, он преградил ему путь.
1: «Сиди», — приказал Чик, — «дольше будешь ехать, дольше будешь жить».
0: Мальчик покорно сел. Автобус поехал дальше. Тут Чик выложил ему условия предстоящей драки. «Можно на кулаках, можно и на ножах. У Чика, оказывается, два ножа. И он благородно предоставляет мальчику право выбора оружия. Драка должна произойти у обломков Приморской крепости. Без свидетелей. Кстати, недалеко от того места, где мальчик трепал его за чуб, а Чик вынужден был терпеть, потому что нельзя было рисковать. В ту ночь предстояло дело». На следующей остановке мальчик, побелев как бумага, снова встал и пролепетал, что ему надо сходить. Чик прекрасно знал, что ему не надо сходить. Он снова изо всех сил сжал перекладину переднего сиденья и преградил ему путь. И мальчик покорно сел. Но вот автобус въехал в город, доехал до остановки и затормозил. Люди стали выходить. Чик немного растерялся. Он не знал, как быть дальше. Уже многие люди вышли, а Чик все сидел. И мальчик замер в ожидании своей судьбы.
1: «Чик, ну что ты там завозился?» — крикнула тетя Лена на весь автобус и стала приближаться к нему.
0: Она властно протянула ему своей богатырской рукой петуха и курицу.
2: И Чику ничего не оставалось, как встать и, осторожно взяв сначала в правую руку петуха, левой зажать лапки курицы. Он почувствовал, что для знаменитого, хотя и маленького, разбойника у него сейчас довольно глупый вид. Принимал участие в страшной казни, и на тебе петуха и курицу. Теперь мальчик глядел то на Чика, то на петуха и курицу, и словно просыпался от летаргического сна. Образ, нарисованный Чиком, как-то не вязался с обликом мальчишки, которому женщина, правда, с могучими руками, небрежно сует петуха и курицу с перевязанными лапами. Нет, человеку такой профессии не суют в руки петуха и курицу. А если бы даже и сунули, он должен был со смехом бросить их в лицо тому, кто сунул. И было совсем не похоже, что Чик может бросить этой женщине в лицо петуха и курицу. «Я тебе прощаю все», — сказал Чик, стараясь опередить пробуждение мальчика. «Только не имей привычки дергать за чуб незнакомых пацанов. Можешь не на того нарваться. А это так, для понта». С этими словами Чик слегка развел руками, и тут петух вдруг взорвался, захлопал крыльями, заклокотал и неожиданно укусил Чика возле колена. Было больно так, как будто петух вколотил гвоздь в голень Чика. Было больно так, как будто бы 100 ос ужалили его одновременно в одно и то же место. Но мальчик, все еще просыпаясь от летаргического сна, глядел на Чика, и Чик выдержал боль, он не вскрикнул и даже не взглянул на место укуса. Он только отвел подальше от ноги петуха. «У тебя кровь», — вдруг сказал мальчик и кивнул на ногу Чика. Чик небрежно опустил глаза. В самом деле, струйка крови поползла по голени. Чик поднял глаза и сказал: «Разве это кровь?» Мальчик теперь с разинутым ртом уставился на Чика. Было похоже, что выход из летаргического сна был приостановлен.
4: «Чик, что ты там остолбенел?» — крикнула тетя Лена уже с улицы.
2: Чик спрыгнул с подножки и легко догнал ее. Он шел быстро и плавно, стараясь не расплескать гнев петуха. Он больше не чувствовал себя оскорбленным этим мальчиком. Он даже удивлялся, почему ему так больно было вспоминать, как этот мальчик потрепал его за чуб. Каким наглецом тот был на пляже и каким покорным стал в автобусе. Конечно, Чик его довел, но ведь еще ничего не зная о разбойничьих подвигах Чика, он уже отвернулся к окну, чтобы Чик его не заметил. Значит, уже боялся. Чик посмотрел на ногу. Боль все еще слегка пульсировала. Полоска крови начала подсыхать. И вдруг Чика поразило неожиданное открытие. Это он, всевидящий, наслал на Чика укус петуха, потому что Чик переусердствовал, пугая этого мальчика. А год назад наслал на Чика этого же мальчика, потому что тогда Чик переусердствовал, размечтавшись о блаженном почесывании своей спины. «Как все связано! Вот мудрость того, кто все видит и слышит. Да не сразу раскумекаешь, что к чему. Для этого надо иметь хорошую черепушку». «Что-что», — подумал Чик, — «а кумпешка у меня работает». Но тут Чик вдруг осекся, догадавшись, что может грянуть наказание за хвостовство. Да и петух подозрительно встрепенулся и клокотнул.
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов.
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
6: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных
15: Вы слушаете «Радио ВОС».
16: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что нашей гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
18: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
17: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
18: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
17: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
18: Честно сказать, нет.
17: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
18: Это будет песня «Аюшка».
17: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводится, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов в Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до
1: Да, вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет. Это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В этом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольный концерт в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
2: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
1: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
2: Да.
1: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
3: Нет.
2: Нет.
1: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
2: Да.
1: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии. Обязательно мы везде разместим.
3: Нет, честно сказать, шить я не умею. Да. Очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем сами.
1: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время, если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать, кто тебе нравится?
2: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
1: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
2: Да.
1: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
2: Да.
1: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
2: Да.
1: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
2: Последняя книга — это была «Алиса в стране чудес».
1: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
2: Да вроде ничего.
1: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать, наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
2: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оля Лукойла».
1: Про Оля Лукойла понравилась тебе книга?
2: Да.
1: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
2: Мы иногда с мамой выбираем.
1: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
3: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, очень быстро их прочитывает.
1: Скорость большая, да?
3: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
1: Обсуждаете,
3: поэтому...
1: да?
3: Да.
1: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
2: Следующая песня — это «Встреча друзей».
1: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
3: Маша забыла, да?
1: Ну, ничего страшного.
3: По-моему, Роберт Розенский.
1: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу
0: да,
1: за нее?
0: Да, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе, но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: затихает.
1: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
1: да.
0: А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да, какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадках размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
2: Да,
1: мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да,
3: да.
1: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь. Таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Вот. Такие дела. Совместные будут номера. И хочу спросить о чем. Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает приболеем, бывает что-то тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь, замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка Енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот, я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашу.

0: нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит, потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю, и мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
0: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
0: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка. На радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и исключению Алена. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации. Все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда к Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала. Не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех. Как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она стала примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание? Узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальные с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл, Инушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований, на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят. У нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть. И очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться. А вот выходные — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить, делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает нам переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло съехать с пересадкой в Орше. И мы в 3 часа ночи приехали в Оршу. К 4 ближе и там пересели на другой поезд. Там уже, естественно, сна никакого час до Витебска. Потом игры, открытие, игры. Уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь. Особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо. Соревнования хорошие. Сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году, поэтому интереснее было играть. Вот, ну, у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были, ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо, и тепло было, и удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что купил такой чешский стол в Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать покупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что много у нас приходило, много уходило, да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке?
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже да, с вами да. Она приехала.
3: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются, они на тренировках у нас гораздо лучше играют, ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение, это вот, опять же, уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах, вот как-то это моя такая самая постоянная соперница, вот, и тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры, согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
0: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их побить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
0: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
0: А уже с профессионалами не всегда,
3: с
0: насколько я
3: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
0: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все организовано было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
0: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
3: нет,
0: тренировали?
3: Нет, позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот. Часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот. Для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это ну, нужно уметь делать.
0: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
0: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
4: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было трое. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в четверку. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
5: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
4: По массовости шоудаун первое место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собирается порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
5: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
4: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
5: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
4: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
5: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
4: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
0: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоудауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
6: Я в шоудаун недавно, даже полгода нету. Но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми. Потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для себя уроки. Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
5: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоудаун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифыренко, с кем еще удалось поиграть?
6: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
5: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
6: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный, и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
5: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
6: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против что-то тебя. Нет, наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу в домашних условиях. А вот там можно в домашних условиях, а вот там можно добиться каких-то успехов.

0: тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
1: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
3: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных

0: составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное, вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления, прежде всего, выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
1: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
0: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток, развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы, и я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
1: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
0: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
1: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия. И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретились с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
0: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, ну, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
1: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
0: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, ну и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
1: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя-композитора Левона Мерабова исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мерабов родился в 1934 году, то есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом, я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов, о некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мерабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио Няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами. Были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мерабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мерабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем и Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мерабова на стихи Михаила Танича «Робот поет» Алла Пугачева.

из-под снега робот. Робот – это выдумка века. Я прошу, ну

как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Леон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Правовой дайджест». В этом цикле программ мы поговорим об сохранении персональных данных. Проконсультирует нас по данному вопросу Сурков Ярослав Игоревич, адвокат. Итак, Ярослав, вам слово.
2: Здравствуйте. Давайте начнем мы с того, что регулируется в персональные данные. У нас федеральный закон номер 152 от 27.07.2006 года. Также постановление правительства номер 102 от 7 февраля 2026 года. Соответственно, данные законодательства предусматривают обязательную обработку персональных данных как операторам персональных данных, как и теми лицами, которые предоставляют свои персональные данные для обработки третьим лицам. Соответственно, что гарантируется именно инвалидам по зрению и каким образом они должны предоставлять данные? Коротко, именно чтобы в этом блоке было. Таким образом, любое третье лицо, организация, сайт, государственных органов сайт и так далее, должно обрабатываться персональные данные для инвалидов по зрению или предоставление им увеличения шрифта или предоставление кода подтверждения своих персональных данных, чтобы не было того, что нечаянно можно было инвалидам по зрению нажать кнопку подтверждения или поставить галочку для подтверждения данной информации. Также, соответственно, на сайте должно быть предусмотрена говорящая программа, чтобы она озвучивала, соответственно, определенные пункты персональных данных и конфиденциальные

0: персональных данных, а несколько вариантов подтверждения персональных данных, чтобы удобнее было гражданину-инвалиду по зрению подтвердить свои персональные данные данного сайта. Коротко таким образом на данный вопрос могу ответить, и по следующие вопросы будем подробно разбирать по каждому пункту.
1: И действительно, сегодня много людей говорят о новых требованиях доступности сайтов государственных органов, но должны ли организации предоставлять альтернативные способы подтверждения личности и согласия на обработку данных именно для инвалидов по зрению?
0: Да, должны, обязаны. Это предусмотрено постановлением правительства, которое я уже называл, 102, от февраля 2026 года, где подтверждение возможно несколькими вариантами, которые предусмотрены данным постановлением. СМС-код, который может прийти. Также голосовое шифрование, так скажем, букв или цифр, которые прослушивает инвалид и вбивает. Или также доступ именно подтверждением иными сервисами, госуслугами. Сейчас вот приложение МАКС, подтверждение личности. Также ID-кодами, которые тоже предусматривают подтверждение личности для инвалидов по зрению. Также, чтобы сайт или государственный орган, если это онлайн-версия, мы рассматриваем, должен предусматривать именно, чтобы срабатывала голосовая программа в смартфоне или на компьютере, которая предусматривает для слабовидящих и незрячих людей.
1: А какие же штрафы и санкции предусмотрены за нарушение прав инвалидов по зрению при сборе и обработке их персональных данных?
0: Тут делятся штрафы на нарушение персональных данных людей, инвалидов по зрению, делятся между гражданами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами и юридическими лицами. Если позволите, я именно зачитаю по той причине, что там очень много цифр различных, которые даже адвокаты, мы не можем эти все цифры знать наизусть. Предусматривает штрафы статьей 13.11 КоАП РФ, соответственно, административное правонарушение, соответственно, который предусматривает штрафы для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц до 5 миллионов рублей. Соответственно, это максимальные суммы, которые предусматриваются. Также может наступать не только штраф об административном правонарушении данными лицами, также может быть предусмотрена и уголовная ответственность, предусмотрена 136 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, где возможно даже до ареста или лишения свободы, ограничения свободы по нарушению этих персональных данных. По той причине, что данные организации различные, физические лица, сейчас у нас очень много ботов различных, которые имеются в онлайн-режиме, Telegram, который предоставляется. Почему у нас и правительство и хочет заблокировать Telegram? Потому что персональные данные всех людей открыты в открытом доступе. И чтобы привлечь данных лиц к ответственности у органов правоохранительных Российской Федерации невозможно. По той причине, что данные сервисы или данные боты подлежат заграничным серверам, которые установить, кто владелец, невозможно на данный момент. Соответственно, есть, штрафы от 50 до 120 тысяч рублей для граждан, которые именно предусматривают нарушение, не соблюдение в документах определенных пунктов, мелких нарушений. Соответственно, у граждан, если это юридическое лицо и должностное лицо, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, которые фактически подвергает административному правонарушению, в том числе должностное лицо, не только организацию, не только физическое лицо, но и должностное лицо, которое работает на другую организацию, которое собирает персональные данные в анкетированиях, в различных документах, которые собирают, но нарушают и не дают, например, прочитать правила, как обрабатываются данные персональные данные, как конфиденциальность сохраняется, обезличивание данных документов. Эти штрафы, соответственно, наступают вплоть до 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Теперь, когда мы узнали основные законодательные основы, предлагаю обсудить следующий блок, он не менее важный, это о том, как современные технологии помогают незрячим сохранить свои персональные данные и контролировать использование их. Ярослав, могли бы вы сказать, какие на сегодняшний день существуют технические решения, которые могут помочь инвалидам по зрению безопасно вводить и контролировать свои персональные данные онлайн?
0: Да, давайте разберем данные проблемы. Сейчас у нас в основном все у

0: онлайн, поэтому это очень популярная тема. У нас есть для инвалидов по зрению следующие средства контроля за своими персональными данными. Если это с телефона, есть, соответственно, говорящая программа, которая, так скажем, возможности смартфон предоставляет. Или, соответственно, можно на компьютерах ставиться тоже говорящие программы, предоставляющие всероссийским обществом слепых. Соответственно, программа, которая ставится на компьютер, которая тоже озвучивает данные сайты. Но это не все. Есть, которые обрабатываются специально техническими средствами, увеличителями, лупами, различными техническими средствами, которые предоставляются по индивидуальной карте реабилитации инвалида, соответственно, в которой указано, что предоставляется, и, соответственно, этими средствами можно использовать. И сайтом сейчас, и федеральным законом с последними изменениями 2025 года, и последними изменениями от февраля 2026 года предусматривается о том, что данные сайты должны позволять не только прочитать там согласно на обработку персональных данных, а и прочитать, каким образом они должны, эти персональные данные, обрабатываться данным сайтом и в том числе этой организации, куда предоставляются эти персональные данные. Но для того, чтобы их прочитать, необходимо для незрячих, слабовидящих, так скажем, доступ получить к данным правилам. Каким образом получить можно доступ, если, например, не все поля можно, так скажем, курсором на телефоне или на компьютере переключить. Соответственно, сайты обязаны адаптировать все свои сервисы, все свои поля, в том числе правила конфиденциальности данного сайта, правила конфиденциальности в государственном органе, куда предоставляются эти персональные данные. Соответственно, открытие данного документа в PDF-формате, чтобы этот PDF-формат тоже можно было прочитать в голосовом режиме, если это поддерживает, так скажем, технические средства, например, мобильный телефон, смартфон или компьютер. А также, чтобы можно было увеличить масштабирование экрана. Также, соответственно, чтобы можно было подключить технические средства для прочтения данных правил и конфиденциальности сайта, в том числе, чтобы можно было прочитать и не было никаких различных проблем при изучении или прочтении данных правил.
1: Ярослав, а насколько безопасны программы экранного доступа и голосовые помощники при работе с персональными данными? Есть ли риски утечки информации?
0: К сожалению, да, имеются утечки по той причине, что если это говорящая программа смартфона, различных компьютерные сервисы, они устанавливаются на обеспечение, так скажем, иностранного производства. И, соответственно, все установленные программы, которые вводятся, которые озвучиваются и так далее, хранятся на иностранных сервисах. Да, наше правительство Российской Федерации пытается разработать русские приложения, русские, так скажем, программы обеспечения, которые, чтобы хранились ваши персональные данные все на сервисах в Российской Федерации, и чтобы эти сервисы могли только обрабатывать именно только на территории Российской Федерации и не могли утечь за пределы Российской Федерации или то попасть в какие-то открытые источники. Но у любого приложения, которое устанавливается, также голосовых программ, которые имеются в смартфонах, говорящие программы, которые ставятся на компьютер, соответственно, имеются тоже правила принятия конфиденциальности и обработки персональных данных. И перед тем, как устанавливать эту программу, вы ставите галочку или подтверждаете кодом СМС, или подтверждаете кодом с озвученной, так скажем, картинки на этом сайте, именно чтобы нельзя было ошибиться в данном наборе цифр, поэтому они должны не повторяться, и подтверждение данных информации идет на сайт. И в этом случае вы или соглашаетесь с правилами, которые указаны на этом сайте или данного государственного органа на обработку персональных данных, или вы не соглашаетесь и не подтверждаете. Это ваш выбор, и вам запретить обратиться непосредственно в данный орган государственный или обратиться за аналогичной услугой в другом формате должно быть не запрещено.
1: Ярослав, могли бы вы дать совет нашим радиослушателям, как незрячие пользователи могут проверить, что сайт или приложение действительно защищает их персональные данные?
0: Здесь несколько вариантов проверки данной информации, чтобы не было, так скажем, мошеннических сайтов, чтобы не было тех сайтов, которые подделывают под государственные органы, как сейчас у нас несколько есть сайтов, которые были обнаружены как государственные госуслуги, но они не принадлежат государственным услугам. Во-первых, они должны подтверждаться тем, что защищенность подключения к данному сайту, это в поле, соответственно, ссылки на данный сайт указано, защищенные подключения или незащищенные. Не подключать VPN-сервис при обработке персональных данных, ввода паспортных данных, ввода каких-то иных данных, своих данных, которые вы не хотите, чтобы они утекли, так скажем, в открытые источники. Также можно определить данный сайт правилами конфиденциальности данного сайта. Куда эти персональные данные идут, кто обрабатывает данные персональные данные и так далее. Но и также, чтобы это лучше всего, чтобы подтверждение было не галочкой на сайте и отправка данного заявления, а лучше всего, чтобы это было или подтверждение через госуслуги, чтобы это было доступно, потому что это все-таки наиболее безопасный вариант, или, соответственно, подтверждение через код СМС. По той причине, что данный код СМС операторы проверяют поступившие сообщения и знают, это номер спама или не спама. Просто если это спам или какой-то мошеннический сайт, уже оператор мобильной связи уже блокирует данный номер, и смс-ка уже не приходит для подтверждения данных в госуслугах. Также у нас есть приложение МАКС, которое приходит сообщение, которое российский сервис, который есть гарантия о том, что не утекет информация. Данные сайты уже дают доступ к приложению МАКС. Да, я понимаю, что у многих есть склонность не доверять, что это МАКС ненадежная программа, приложение. Это можно, если это будет интересовать радиослушателей, можем разобрать это отдельно, это приложение, каким образом обезопасивает в любом случае данные граждан, в том числе по инвалидности. Я вот как инвалид по зрению второй группы, я сам пользуюсь программой МАКС приложением по той причине, что это само обезопасивает подтверждение по той причине, что приложение, когда приходят коды, там спрашивают, сам действуешь или ты действуешь, кто-то попросил тебя это подтверждение. И тебе не просто нужно код тебе присылать, а ты должен протянуть полосочку, чтобы ты мог подтвердить данный факт. Соответственно, если даже ты подтвердишь, что да, тебя попросили, тебе придет просто код, который не является действительным. Соответственно, в связи с этим это можно обезопасить само себя для обработки персональных данных.
1: Ярослав, если говорить в общем, существуют ли сегодня специальные стандарты шифрования и аутентификации для сервисов, ориентированных на незрячих людей?
0: Да, такие сервисы существуют, но они не очень сильно разработаны, к сожалению, на данный момент. Но государство старается, чтобы данные не хранились на сервисах, чтобы банковские карты, не реквизиты банковских карт, чтобы они не утекали куда-то, они пытаются сделать так, чтобы они отправлялись один раз. Но, к сожалению, у нас в России мы встречаемся даже на тех сайтах, которые говорят, что они не хранятся, данная информация хранится. И, к сожалению, на сервисах пока еще не до конца обработаны. Это первое. Также, соответственно, конфиденциальность персональных данных, возможно, подтверждение именно с точки зрения предоставление лучше всего в бумажном носителе, чтобы конкретно уйти от онлайн-утечки информации. По крайней мере, это лично мое мнение. Потому что у нас есть, да, много сайтов, которые там госуслуги, которые не хранятся. Но если мы проверим даже внутренние сервисы или внутренние даже мобильного телефона своего, приложения, которые у нас хранятся, ID iCloud, например, там Google iCloud и так далее, все ваши введенные данные все равно хранятся. Даже те сайты, которые указывают в правилах, что они не хранят данные, а они один раз только отправляются в государственные органы, соответственно, можно доверять, но это не 100%, к сожалению, на данный момент. И лучше не сохранять ни пароли, ни, так скажем, информацию в своих мобильных телефонах. Если у вас есть подозрение, то, что вы ввели не те данные и так далее, или данный сайт аутентификации не подлежит, лучше поменять пароли или, соответственно, удалить данную информацию с данного сайта, если это возможно уже сделать. Я понимаю, что я ответил не прямо на данный поставленный вопрос, потому что, к сожалению, у нас в России законодательно пока еще до конца не предусмотрено данный вариант разрешения вопроса по персональным данным. но обещают в течение 26-27 года полностью все российские сервисы перевести на нотификацию конфиденциальность информации, чтобы они никуда не утекали.
1: К сожалению, время нашего первого выпуска, посвященного защите персональных данных для незрячих, подходит к концу. Спасибо, Ярослав. В следующем выпуске мы продолжим рассматривать эту тему, рассмотрим и практические сценарии, как действовать незрячему человеку в сфере защиты его персональных данных. Поэтому слушайте наш эфир и следите за анонсами.
2: Правовой дайджест на радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в четырех направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрации

0: просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОС и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
5: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОС.
4: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
5: Андрей Владимирович Мачалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОС. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
4: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
5: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
6: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей. Он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный, правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов. Было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя. Он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия. Я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь. В которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
4: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
5: И организатором
4: всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
7: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям, нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к ним относятся вот к таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году, по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в салюте победы принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне, и это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
5: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
7: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный. Поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память. Потому что то, что было на одном, в том же в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания. Потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, ну, незабываемая останется для потомков.
4: Так, ну а мы продолжаем дальше, и у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике, для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОС, и какую поддержку он должен изначальную получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, вот как вот, вот, наверное, к вам.
8: Ну, я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет в своем темпе и по мере своих возможностей.
4: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать. В итоге, ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
8: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет: «А я вот так могу, а я вот так могу». И как правило, наверное, талант и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
4: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
9: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти, сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
6: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Михайловна, вот эта синергия. Да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития, привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
5: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематически ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
4: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это было и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
6: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях. Было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести. Вот у нас Волгоград остался. Мы из-за пандемии его пропустили. Но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
4: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
6: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. У нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
4: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества? Возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
6: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача. И мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить ему усилия и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
5: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все. Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе это побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
10: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
5: Да, можете продолжить тему, конечно.
10: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что ну, у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был... много лет абсолютно здоровыми, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслёт. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению... Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну, никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее... нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реакция,

0: может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
1: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
0: Большинство из нас работает за идею.
1: Энтузиазисты.
0: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
1: на свой концерт?
0: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
1: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих?
0: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
1: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юлия Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.

0: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
1: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий, и к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. А сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И, в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
0: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
2: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалин, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос, поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, для тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседних регионах. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новый, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые Саше, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
3: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
0: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
4: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
3: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
5: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество. И что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
6: Я добавлю, вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот это тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенные в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
5: Ну и добавлю по поводу гаджетов, коли уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Ну, я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия, уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
4: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие, а здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
3: Личные сообщения, да.
4: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, Наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых.

0: здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас, чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы. Чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. Вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная по, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
1: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
2: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей, и, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Антон Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
1: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики, многочисленной. И, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
2: И начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
1: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
2: Работаем.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, В современных типах подвижного состава существует инновационная технология. К примеру, такая система, как говорящий город. Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Болгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
11: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
10: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
12: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическое психологическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что

0: многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речи тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайлевский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители в первую очередь должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
2: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в 8 не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия есть. Сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже наши ребята, вот, они уже за рубежом работают в системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
0: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас Алматы Абичанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания…
2: Карьерный центр называется.
0: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу, специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднемедицинского персонала с навыками там, массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казахспорт и слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB. таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос, в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, ну, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива Казахского общества слепых. Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка Казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
2: Здесь надо отметить само Казахского общества слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественного объединения, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественное объединение тоже не вмешивается в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединением помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками. Все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государств, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем. Само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
2: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще Казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли, понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет, приблизительно с 1730-х годов, были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлично. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмаз Абиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
2: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
2: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
0: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Абиджанович сказал, да, у нас она не прижилась. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос, вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко, как бы, свое не пожелание, а вот как бы бывала сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств, мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации, это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные — это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня, с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, вы что-то добавите насчет?
3: Где-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому, ну, большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
0: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже Сегодня это не является для нас, лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
2: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городу?
2: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводятся в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
2: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, вело-тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКОС супруга работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
0: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает в этом направлении. Например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русской народной песней. Есть хор у нас и других народностей, уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигание каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
0: Мы, как, да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процентность книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении. даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что может быть на

0: сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занятием, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн, уже видим результатов от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот наши дома отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
0: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас, я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
0: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
2: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмат Сабиджанович, Гульбашым. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью.

0: Интервью с председателем Казахского общества слепых Нурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Болгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазии экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Аудиокнига» страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» прозвучат в исполнении Владимира Голицына.
6: Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба «Испаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя, ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае», — заявил спутник высокого человека, — «не спуститься ли в кубрик? Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро». Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» — спрашивал я себя. Мои колени дрожали. Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. «Оба они мне понравились». Каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах, у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги. «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники». «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху». Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Испаньолы», я хорошенько не понял. Так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в 4, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гордена, или, как мы называли его, Троячка, по образу трех скал, стоящих в воде у берега. «Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает 2 дня. Ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше. И ты повезешь нас на мыс Гордена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?» «Так вам надо поговорить со шкипером», — сказал я и вызвался сходить в трактир. Но Дюрок, двинув брови, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул 2 столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса, и весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет. Тогда вместо одной галоши у него будут 2. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой, спрыснуть отлитие, и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, стать к рулю. Вообще с ним будет так ловко, как, надев на ноги мешок, танцевать». «Разве вы его знаете?» — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами. «О, нет», — сказал Эстамп, — «но мы слышали о нем. Итак, Санди, плывем». «Плывем, о рай земной!» Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и совсем согласясь, так как все было правда. И Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут. «В таком случае...» «Вы, конечно, знаете, вы не подведете меня», — пробормотал я. Все переменилось. Дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса. 2 косых паруса с подъемной реей. Снял швартовы, поставил кливер, и когда Дюрок повернул руль, испаньола отошла от набережной, причем никто этого не заметил. Мы вышли из гавани на крепком ветре с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг верно полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет, не пойму». «Верно, то должен сказать брат. Это то самое место и есть. Вот тумба, а вот свороченная плита. Рядом стоит мелузина, да и вообще...» Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться. Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки. Одна нога оставлена далеко, другая под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня. В этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части, затем запирал, и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы. «Клянусь Брамселем», — сказал я, — «славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?» «Что ж, это дело», — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. «Эстамп, не принести ли вам стакан водки?» «Отлично, дайте», — донесся ответ. «Я думаю, не опоздаем ли мы?» «Я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой», — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. «Миновали ли мы флиренский маяк?» «Маяк виден справа, проходим под Бейденвинд». Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: «Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус». «В моей семье не было трусов», — сказал я с скромной гордостью. «На самом деле никакой семьи у меня не было. Море и ветер — вот что я люблю». Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь. «Ты, Санди, или большой плут, или странный характер», — сказал он, подавая мне папиросу. «Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?» «Вы должны любить», — ответил я. «Почему? У вас такой вид». «Никогда не суди по наружности», — сказал, улыбаясь, Дюрок. «Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?» Я как мог взросло покачал головой и ногой. «У мыса Гордена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем 160 окон, если не больше. Дом в 3 этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время. Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи». «Ну, это как сказать», — ответил Дюрок рассеянно. «Боюсь, что нам будет не до тебя». Он повернулся к окну и крикнул. «Иду вас сменить!» Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Истамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал: «Третья смена будет твоя». «Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?» В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Истампа что-то у меня отнял. Не иначе, как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты. «Что я сделаю?» — переспросил я. «Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом». «Вот как?» — сказал Истамп. «А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке». Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька, вырезанная из журнала «Женская голова», страшно пленившая меня, лежит на дне моего сундучка. Истамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит Испаньола, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязненькое, тесное, как курятник каюты, ему противно. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности Томми, и я басом поправил его, сказав: «Санди». «Санди мое имя, клянусь Лукрецией». Я вычитал, не помню где это слово, непогрешимо веря, что оно означает «неизвестный остров». Захохотав, Истам схватил меня за ухо и вскричал: «Каково? Ее зовут Лукреции? Ах ты, волокита! Дюрок, слышите?» — закричал он в окно. «Подругу Санди зовут Лукреция!» Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый поверхностный человек отважен и добр. Но в этот момент я ненавидел его наглые усики. «Не дразните мальчика, Истамп!» — ответил Дюрок. Новое унижение. От человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, и обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Истамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он, молча и надувшись, смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню. В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать». Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румб или стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало Испаньолу, как качель. Поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что-то другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы Испаньолу бегом, держа веревку в зубах. Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом. «Ну что?» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Вот мы и подплываем. Смотри!» Слева в тьме стояла золотая сеть далеких огней. «Так это и есть тот дом?» — спросил я. «Да. Ты никогда не бывал здесь?» «Нет». «Ну, тебе есть что посмотреть». Около получаса мы провели, обходя камни-троячки. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты. Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи. Тем временем испаньола ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон. Напротив, резко, болезненно, весело, и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу. «Что, Ганувер?» — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. «Вы нас узнали?» «Надеюсь. Идемте, Истамп. Иди с нами и ты, Санди. Ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устроите его всесторонне. Затем вам предстоит путешествие». И он объяснил, куда отвезти судно. «Пока прощай, Санди. Вы готовы, Истамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно». Сказав так, он соединился с Истампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево. А я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня. Из его рта, ворочавшего как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий приятный голосок, подобный струйке воды. «Ты капитан, что ли?» — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. «У-у, какой синий! Замерз?» «Черт побери!» — сказал я. «И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?» «Это какую же такую историю?» Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. «Какую же такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя». С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним. От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх. Еще ступени мы прошли дальше, указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве со всех сторон и над головой ярко озаренным большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем. Три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где казалось некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит. Пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды. Здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь. «Постой-ка», — сказал Том, — «я поговорю тут с одним человеком». И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю. Меня оттолкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом. И уже несколько человек крикнули ворчливо, поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девочка спеша растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля полетел к моим ногам. В то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую, и пробороздили миндаль рыхлым хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том. «Пойдем-ка», — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко. Мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов. «Я думаю, нам не помешают», — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. «Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо». И Том передал мне бутылку. Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был с собой, вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому я не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: «Ему, что ли?» Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался. «Ты в лохмотьях», — говорил он. «Вот мы тебя нарядим». «Хорошенький ты сделал рейс», — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. «Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь». Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут как из глины лепить, что им вздумается. Оба мои пистуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно. Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем. «Ты все знаешь?» — пробормотал он озадаченно и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. «Санди!» — кричал он, тряся злополучную мою руку. «А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?» «Вот ловко! Джон, взгляни сюда! Тут ведь написано бесстыднейшим образом «Я все знаю!»» Я стоял, прижимая к груди рубашку полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пистунов моих привлекли кучу народа, и давно уже шли взаимные горячие объяснения. «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников. Человек 10 набилось в комнату. Стоял гам. «Вот этот? Все знает? Покажите-ка ваш диплом, молодой человек!» «Как варят соус тортю?» «Эй, что у меня в руке? Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона? Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты». Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько 3×3?» Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не надо много, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились. Кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка! Сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло. Вошел человек лет 22, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый. «Кто бросил деньги?» — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история. «В самом деле, есть у него на руке эти слова», — сказал Том. «Покажи руку, Санди. Что там? Ведь с тобой просто шутили». Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после. «Соберите ему деньги», — сказал Поп. Потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. «Это вы написали сами?» «Я был бы последний дурак», — сказал я. «Надо мной издевались, над пьяным напоили меня». «Так, а все-таки, может быть, хорошо все знать?» Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене. «Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин». «Вы моряк, и должно быть храбрый человек», — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги. «При случае в грязь лицом не ударю», — сказал я, упрятывая свое богатство. Поп посмотрел на меня, я на него. Что-то мелькнуло в его глазах, искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да», — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились, тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанье были в тарелках, но вкусно ли? Я не понимал, хотя съел все. Есть я не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю? И что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Поп Перкантри, который говорил, что если случай поддел тебя на вилку, знаешь, что перелетишь на другую? Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувства сопротивления и вопрос: а что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить вилок, выйду и вернусь на Испаньолу, где на всю жизнь случай этот так и останется случаем, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно могшего быть и неразъясненного сущего. Как только я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии. Однако ничего подобного пока мне не предстояло. Напротив, случай, или как там мне называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход. Несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный. Вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: «Ну что, опять, говорят, свалился? Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется? Да уж спился. Ему пить нельзя. А все пьют, такая компания. А эта шельма Дига чего смотрит? А ей-то что?» «Ну как что? Говорят, они в большой дружбе или просто амуры? А может быть, он на ней женится?» «Я слышал, как она говорит: сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я. Значит, пей. Значит, можно пить. А всем известно, что доктор сказал: вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе. Но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком. Сердце с пороком, а завтра соберется 200 человек, если не больше. Заказ у нас на 200. Как тут не пить? Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях. А что, видел ты что-нибудь? Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, нигде ничего нет. Да, поэтому это есть секрет. А зачем секрет? Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет. Торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал. Да не тебе скажу. Стану ли я еще тебя спрашивать? Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома. Ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: «Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит? А видел, и он клянется. Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка, и лицо покрыло платком». Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: «Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли старику заводить шашни? Кваль любит выдумывать». Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа и сказал: «Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу». Паркер был лакей. Я видел такую одежду, как у него на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его спросил. Он ответил: «Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, И постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость. Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь. «Нет», — сказал он, — «но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня». Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением. Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченной линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечений линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов. Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу ленты цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: «Санди, которого вы желали видеть, вот он». Затем исчез. Я обернулся, его не было.
7: «Подойдите-ка сюда, Санди», — устало сказал кто-то.
6: Я гляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с эстампом. Они стояли, куря подле камина, и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет 28 с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красивая, оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.
7: «Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями», — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. «Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе».
6: Он указал кресло, в которое я и сел. Не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но, наконец, укрепился.
7: «Итак», — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — «ты любишь море и ветер?»
6: Я молчал.
7: «Не правда ли, Дига, какая сила в этих простых словах?» — сказал Ганувер молодой даме. «Они встречаются, как две волны».
6: Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один нервный человек с черными баками в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его беглое лицо в черных паках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, бритый в очках.
7: «Волны и эскадрильи», — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня ракочущим басом. «Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон».
6: Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные. Только Дюрок остался с несколько мрачным лицом, безучастным к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером.
7: «Что ж», — сказал он, кладя мне на плечо руку, — «Санди служит

0: сказав: «А помнишь, как ты меня напоил?»
1: «Разве вы напились?»
0: «Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку». «Признавайся! Огненная вода, клянусь Лукрецией!» — вскричал он. «Честное слово! Он поклялся Лукрецией! К тому же он все знает! Честное слово!»
1: Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился. Я подметил каверзную улыбку попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло. Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них. Опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: «Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях, и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное...» Здесь я разорвал попа глазами и на мелкие куски, как бумажку. «Я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь. Приятно ли это будет кое-кому?» Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.
0: «Он мне нравится», — сказал Ганновер. «Однако не надо ссориться, Санди».
1: «Посмотри на меня», — сказал суровый Дюрок. Я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. «С тобой шутили, и ничего более, пойми это». Я отвернулся, взглянул на Истампа, затем на попа. Истамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал:
0: «Ба! И заговорил с неизвестным в очках».
1: Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.
0: «Эки вы горячий, Санди», — сказал он. «Ну, здесь ничего нет особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра. За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон, выражаемый лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей? Но только я очень хорошо чувствовал, что Ганновер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Истамп отделены от всех, кроме Ганновера, особым, неизвестным мне настроением. И что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу. А первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний. Значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешние ощущения хранит верно. Я впал в мрачность от слов попа. Он уже отошел.
1: «С вами, — говорит Ганновер, — сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке. Теперь я лучше рассмотрел этого человека с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, быть может, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками».
0: «Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к попу в библиотеку, там ты будешь разбирать...»
1: Он не договорил, что разбирать.
0: «Нравится он вам, поп?»
1: «Я знаю, что нравится.
0: Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну иди. Не бери себе в поверенное вино, милый Ди Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй, все в порядке».
1: Я тронулся. Ганновер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дига.
0: «Этот молодой человек не в меру строптив».
1: Я знал, что она хотела сказать этим. Уходя с попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Ганноверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным,

0: но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики. «Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе. Эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы». Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо. Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках. Так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но кроме «туда-сюда» не говорил ничего. Очутившись в библиотеке, круглой зале, яркой от цвета огней, в хрупком, как цветы, стекле, мы стали друг другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык. «Вы отличились», — сказал он, — «похитили судно. Славная штука, честное слово». «Едва ли я рисковал», — ответил я. «Мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?» «Есть причины». Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. «Не будем говорить сегодня о библиотеке», — продолжал он, когда я уселся. «Правда, что я за эти дни все запустил. Материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... Вы, одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?» «Как же», — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. «Я читал много книг. Возьмем, например, Роб Роя или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы». «Простите», — перебил он, — «я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или лучше, послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату». «Но где же я и что это за дом?» «Не бойтесь, вы в хороших руках», — сказал поп. «Имя хозяина Эверест Ганувер. Я его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом?» «Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на Мелузине — сущая правда?» Я рассказал попу о вчерашнем разговоре матросов. «Могу вас заверить, — сказал поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы». «Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери. «Здесь помещаюсь я», — сказал поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил. «А вот ваша комната. Не робейте, Санди. Мы все люди серьезные, никогда не шутим в делах», — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. «Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги?» «А я как раз так и думал». «Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо». Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро. «Я думаю, вы устроитесь», — сказал поп, оглядывая помещение. «Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра». «О да», — сказал я, нервно хихикнув. «Пожалуй, что так. И чемоданы, и все прочее». «У вас много вещей?» — благосклонно спросил он. «Как же», — ответил я, — «одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти». «Пять?» — он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. «Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить. Если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному в стене, поднимается завтрак. Два раза обед. Три раза ужин. Чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном». Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку. «Алло! «Что?» «О, да, здесь новый жилец». Поп обернулся ко мне. «Что вы желаете?»
1: «Пока ничего», — сказал я стесненным дыханием. «Как же едят в стене?»
0: «Боже мой!» Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. «Я должен идти. В стене не едят, конечно, но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно. Как для вас, так и для слуг. Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра». Поп быстро вышел. Еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги. Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история. Обдумать что-нибудь стройное у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост между собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне горло отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей: «Никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью, без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хоть стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон, в этом я давал себе судорожный отчет, и однако он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал весь дрожа прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Дига. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэ и Дига.
2: «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.
1: «Но здесь действительно никого нет», — проговорил Галуи.
2: «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится».
1: «Ого!»
2: «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, не греющее осеннее солнце».
1: «Если это не самомнение, я ошибаюсь?»
2: «Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него?»
1: «Так, дальше», — сказал Галуи.
2: «А обещание?»
1: «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону».
2: Она рассмеялась, ее смех чем-то оскорбил меня.
1: «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам.
2: Дай мне какую-нибудь книгу, на всякий случай». «Прелестное издание», — продолжала Дига тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят эти...
1: «Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Галуи. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
2: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал. «Заметь.
1: Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления, и игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?»
2: «Идиот!»
1: «Я задал не деловой вопрос, только и всего».
2: «Если хочешь знать, даже скажу больше. Не будь я так хорошо вышкалена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
1: «В таком случае», — заметил Галуи, — «я спокоен за исход предприятия. И эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
2: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас издаст.
1: Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.
2: Он влопается».
1: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего. По своей линии».
2: «Идем. Что ты взяла?»
1: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
2: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
1: Дига перешла часть своего пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылучил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол, но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода. Куда? Хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, смелой надеждой, что пространство расширится, безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло. Ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? Произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Между мной и библиотекой стояла глухая стена.
3: Страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» читал Владимир Голицын.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие…
5: Вы слушаете «Радио ВОС». Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
6: Привет, друзья! Вы на канале Tech for Blind, с вами Михаил Олейников. Сегодня хочу показать вам достаточно интересное приложение для Android, которое создал незрячий разработчик Антон Чигарев для незрячих и слабовидящих музыкантов. Приложение называется Audio Guitar Tuner. В свое время я показывал вам некоторое количество тюнеров для Android. Там не все хорошо было с доступностью, но зато мы там обратили внимание на всевозможные параметры разных тюнеров. Здесь я не буду этого делать, просто пробежимся по интерфейсу приложения и затем попробуем настроить гитару с помощью этого тюнера. Итак, открываем приложение. Сразу хочу сказать, что в приложении есть как бы свой синтез, и если вы слабовидящий человек и не используете постоянно скринридер на телефоне, то какие-то функции в приложении будут озвучиваться. Ну, например, переключение по вкладкам. Вкладки находятся в верхней части экрана, и их здесь 4. Первая вкладка — это тюнер. Есть метроном. Я думаю, что все музыканты знают, что это такое и для чего он нужен.
7: Настройки.
6: Здесь мы подстраиваем тюнер.
7: Справка.
6: Что же касается справки, она контекстная. То есть, если, например, вы ее открываете на вкладке «Тюнер», читаете все про тюнер, про метроном и так далее. Давайте сразу посмотрим, как описана вкладка «Настройки», чтобы просто потом к ней уже не возвращаться. Активирую вкладку «Настройки».
7: «Настройки».
6: Открываю справку.
7: «Справка». «Справка открыта». «Аудиогитар тюнер». «Инструкция пользователя».
6: И вот здесь все, что касается настроек.
7: «Полное руководство по настройкам». 1. «Голосовые подсказки». Позволяют слышать название выбранной страны и команды по ее натяжению. Идеально для людей с нарушением зрения и при настройке вслепую.
6: Мы все это читать не будем. Если кому интересно и кто поставит тюнер, сам может это все прочитать. Выходим отсюда.
7: Назад. Аудиогитар тюнер. Справка.
6: А теперь давайте познакомимся с тюнером и метрономом. Итак, вкладка «Тюнер».
7: Тюнер.
6: Что мы здесь имеем? Ну, во-первых, здесь мы можем выбрать тот инструмент, который планируем настраивать.
7: Свернуто. Инструмент. Выбрана гитара 6 струн.
6: Заходим сюда.
7: Развернуто. Всплывающее окно. Гитара 6 струн. Гитара 12 струн. Укулеле 4 струны. Хроматический.
6: Пока это весь набор инструментов, но я думаю, что в процессе работы Антон что-то сюда еще добавит. Смотрим дальше.
7: Назад. Аудиогитар тюнер. Свернуто. Инструмент. Выбрана гитара 6 струн.
6: Пока 6 струн мы оставим.
7: Свернуто. Строй. Выбрано стандартный ADGBA.
6: Заходим сюда.
7: Всплывающее окно. Стандартный ADGBA. Drop D ADGBA.
6: Я не буду подробно рассказывать о том, что это значит. Думаю, что любой музыкант сам это поймет. А если вы не музыкант, то вам, скорее всего, это и не нужно.
7: Drop CCGCFID. D-Standard. DGCFID. Ниже на полтона.
6: Ну и, собственно, все. Больше здесь ничего нет.
7: Назад. Аудиогитар тюнер. Свернуто. Строй. Выбрано стандартный ADGBA. Включено. Автоматический режим.
6: Хочу обратить ваше внимание на то, что тюнер работает в двух режимах. Сейчас включен автоматический режим, и это значит, что при касании какой-то струны он сразу будет вам определять, правильно она настроена или нет. Второй режим ручной. Он работает следующим образом. Вы сначала выбираете какую-то струну. При этом автоматический режим у вас выключается. Вы эту струну настраиваете. Затем в тюнере переключаетесь на следующую струну. И таким образом настраиваете целиком весь инструмент. Вот они струны.
7: Не выбрано. Струна Ми-6. Не выбрано. Струна Ля-5. Не выбрано. Струна Ре-4. Не выбрано. Струна Соль-3. Не выбрано. Струна Си-2. Не выбрано. Струна Ми-1.
6: Во-первых, я могу послушать, как звучит струна, и если я использую скринридер на телефоне, а я его использую, должен сделать двойное касание с удержанием. При этом у меня струна не выбирается, и тюнер не включается.
7: Не выбрано. Струна Си-2.
6: Если я хочу настраивать гитару в автоматическом режиме, то мне достаточно включить тюнер. Эта кнопочка внизу экрана находится.
7: Включить тюнер. Остановить тюнер.
6: Сейчас у меня уже тюнер готов к работе в автоматическом режиме. Он будет слушать струны. Я пока его выключу.
7: Остановить тюнер. Включить тюнер.
6: Если же я хочу включить ручной режим, я, например, выбираю двойным касанием струну Ми.
7: Не выбрано. Струна Ми-1. Выбрано Ми-1.
6: Тюнер у меня при этом включается. автоматический режим выключается. Давайте проверим это.
7: Отключено. Автоматический режим.
6: После того, как я одну струну настроил, я выбираю другую струну.
7: Выбрана. Струна Си-2. Выбрана Си-2.
6: При этом, если я хочу послушать струну, я делаю двойное касание с удержанием. И вот обратите внимание, тюнер у меня при этом выключился.
7: Включить тюнер.
6: Для того, чтобы мне дальше настраивать, мне нужно снова его включить. Вот так работает тюнер. И если вдруг я немножко путанно это рассказал, читайте справку, там все написано очень подробно и детально. Ну и повторюсь, что в конце ролика мы попробуем настроить гитару с помощью этого тюнера. Переходим ко вкладке «Метроном».
7: Метроном.
6: Я думаю, любой музыкант знает, что такое метроном, и прекрасно понимает, что для того, чтобы научиться играть свободно, сначала нужно научиться играть ровно. Что здесь мы имеем?
7: Темп. 120 ударов.
6: Ну, во-первых, мы сразу видим, какой у нас выбран темп. Можем его сразу послушать в нижней части экрана. У нас есть кнопочка для этого «Старт».
7: «Старт».
6: Здесь же мы можем темп регулировать.
7: Темп 120 ударов. Уменьши темп на 5. Уменьши темп на 1.
6: То есть можем шаг выбирать либо на 1, либо на 5.
7: Увеличить темп на 1. Увеличить темп на 5.
6: Давайте попробуем увеличить.
7: 125, 130, 135, 140, 145, 150.
6: Ну вот, мы увеличили темп.
7: Настучать темп.
6: К этому пункту мы вернемся чуть позже.
7: Свернуто. Размер такта. Выбрано. 4-4.
6: Здесь мы можем выбирать размер, который нам необходим.
7: Развернуто. Всплывающее окно. Из акцента 1/4. 2-4. Размер установлен. 2-4. Диоги Торченер. Свернуто. Размер такта. Выбрано. 2-4.
6: Размеров здесь достаточно много, поэтому я думаю, что каждый музыкант найдет размер на свой вкус. Давайте вернемся к размеру 4/4.
7: Развернуто. 2-4. 5-4. 4-4. 4-4. Размер установлен. 4-4. Диоги Торченер. Свернуто. Размер такта. Выбрано. 4-4. Свернуто. Давление долей. Выбрано. 1/4.
6: Помимо четвертей, мы можем добавить в метроном более мелкие составляющие.
7: Всплывающее окно. 1/4. 8/2. Триоли. 3. 16/4. Фитоли. 5. Секстоли. 6.
6: Ну, давайте, например, выберем триоли.
7: 8/2. Триоли. 3. Диоги Торченер. Свернуто. Грабление долей. Выбрано. Триоли. 3.
6: Вот так это будет работать. Можем выбрать, например, 8.
7: Развернуто. Всплывающее окно. 1/4. 8. Диоги Торченер. Свернуто. Грабление долей. Выбрано. 8/2.
6: Теперь давайте остановим метроном.
7: Стоп.
6: И посмотрим, что здесь есть еще.
7: Настучать темп.
6: Если вы не знаете, какой вам нужен темп, но примерно представляете, а здесь вам в метрономе его выбрать сложно, вы можете его настучать.
7: Диоги Торченер. Режим темп-темпо. Настукивайте темп кнопками громкости.
6: Либо это можно сделать кнопками громкости, либо с помощью вот этой вот кнопки.
7: Темп.
6: Попробуем настучать нужный нам темп с помощью кнопок громкости. И вот здесь...
7: Вычисленный темп 116.
6: Мы сразу сможем отслеживать меняющееся значение.
7: Вычисленный темп 95. Вычисленный темп 87. Вычисленный темп 89. Вычисленный темп 90.
6: Посмотрим, что у нас получилось.
7: Вычисленный темп 90.
6: Ну вот, темп у нас получился 90. Теперь, если меня это устраивает, я могу применить.
7: Применить. Диоги Торченер. Настучать темп.
6: Проверяю здесь темп.
7: Темп 90 ударов.
6: Сразу он и здесь показывается у меня. И теперь запускаю метроном.
7: Старт.
6: Поскольку у меня 8 доли включены, я их не выключал, то вот они тоже звучат. Можно их выключить.
7: Дробление доли. Развернуто. 8/4. Диоги Торченер. Свернуто. Дробление долей. Выбрано. 1/4. 1.
6: Останавливаем метроном.
8: Стоп.
6: Я думаю, что музыкантам будет прикольно здесь поиграться. И еще одну интересную вещь хочу в метрономе вам показать. Это называется тренажер ритма.
8: Тренажер ритма. Выключен.
6: Что это такое? Все дело в том, что когда мы с вами играем постоянно под метроном, нам потом уже хочется попробовать поиграть без метронома. Но игра рассыпается, и вот для этого вы можете использовать тренажер ритма. Заходим сюда.
8: Челоговая

0: Но настройка тренажера.
1: Здесь мы можем выбрать количество тактов со звуком и количество тактов без звука. Для чего это нужно? Вы, например, стартуете со звуком, а потом пару тактов играете без звука и проверяете, вы попадаете дальше в метроном или нет. Давайте посмотрим, как это работает. Во-первых, его нужно включить.
0: Отключено. Включить режим.
1: Включаем.
0: Включено.
1: Дальше смотрим, какое количество тактов у нас будет со звуком.
0: Тактов со звуком. Выбрано два.
1: Два такта со звуком.
0: Тактов тишины. Выбрано один.
1: Ну и вот для начала можем оставить один, а потом вы можете постепенно увеличивать количество тактов без звука. Применяем.
0: Применить. Ритм тортюнер. Тренажер ритма. ВКЛ. 2/1.
1: И вот он нам сообщает, что у нас получилось 2/1, то есть 2 такта со звуком, 1 без звука. Теперь его запускаем и слушаем, что по итогу.
0: Старт.
1: И вот он наш пустой такт. Остановим пока. Давайте увеличим темп и попробуем увеличить количество тактов тишины.
0: Увеличить темп на 5. 95, 100, 105, 110, 115, 120.
1: Оставим по умолчанию 120. Зайдем в тренажер.
0: Тренажер ритма. Диалоговое окно. Настройка тренажера. Тактов тишины. Выбран один.
1: И выберем 2 такта тишины.
0: 1. Окно 2. Диалоговый тортюнер. Настройка тренажера.
1: Активируем кнопочку «Применить».
0: Применить. Диалоговый тортюнер. Тренажер ритма. ВКЛ. 2/2.
1: И запускаем метроном.
0: Старт.

0: останавливаем метроном. И вот так вот любой музыкант может тренировать свое чувство и ощущение ритма. Когда я вчера готовился к ролику и изучал все эти параметры, я настолько увлекся, что просто полдня потратил на игру под метроном. И понял, что проблемки-то у меня все-таки есть. Еще раз хочу напомнить, что если вы не разобрались с метрономом, вы можете активировать справку.
1: Справка. Справка открыта. Диоги Торчунер. Инструкция пользователя. Подробное руководство по метроному.
0: И вот здесь можете почитать подробное руководство именно про метроном.
1: 1. Темп BPM. Изменяйте темп кнопками или настучите его кнопкой Tab. Также можно использовать кнопки громкости телефона в режиме Tab.
0: Ну и так далее. Наверное, это все, что я хотел рассказать вам о приложении. Интерфейс интуитивно понятен. Приложение, мне кажется, приятным, простым. И я думаю, что любой человек с ним разберется без проблем. Ну а теперь давайте перейдем к практике и попробуем настроить гитару. Запускаю тюнер.
1: Audio Guitar Tuner.
0: В инструментах выбираю 12-струнную гитару.
1: Свернуто. Инструмент. Выбрана гитара 6 струн.
0: Захожу сюда.
1: Всплывающее окно. Гитара 12 струн.
0: Вот она, наша красавица.
1: Выбран инструмент. Гитара 12 струн. Audio Guitar Tuner.
0: Я хочу настроить ее на тон ниже. То есть первая струна у меня будет не ми, а ре.
1: Свернуто. Строй. Выбрано стендер пи. Развернуто. Всплывающее окно. Whole step down D. Выбран строй. Whole step down D. Audio Guitar Tuner.
0: Вот она, первая струна.
1: Не выбрана. Струна D4.
0: Проверим ее. Часть струн настроим в автоматическом режиме, а часть попробуем в ручном. Сейчас у меня автоматический режим уже активирован.
1: Включено. Автоматический режим.
0: Теперь осталось включить сам тюнер.
1: Включить тюнер. Остановить тюнер.
0: И пробуем настраивать гитару. Атака должна быть средней, примерно такая же, как вот когда мы играем что-то негромкое. И имеем в виду, что если у нас долгое послезвучие, то есть мы коснулись струны и долго ее не глушим, то, соответственно, тюнер может колыхаться. То есть он будет вам говорить: ослабьте, натяните и так далее. Но сейчас все это попробуем определить.
1: Готово. Готово. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Готово.
0: Проверим еще раз.
1: Готово. Готово. Ослабьте. Натяните. Готово. Готово. Ослабьте. Ослабьте. Готово.
0: Видите, на атаку получается, он у меня показывает, что нота выше.
1: Ослабьте. Готово.
0: А на послезвучие показывает готово. Я все-таки предпочитаю, когда он на атаку показывает готово.
1: Готово.
0: Вот примерно так.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте.
0: Еще чуть-чуть ослабим.
1: Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово.
0: Вам может показаться, что при настройке инструмента слышна грязь. На самом деле это скорее технический нюанс, потому что у меня в тюнере включена вибрация, и на записи, естественно, ее очень хорошо слышно, особенно при настройке нижних струн. Мне она при настройке не мешает, а скорее помогает. Если же она вдруг вам будет мешать, вы можете отправиться в настройки.
1: Настройки. Выбрано. Включено. Вибрация. Тактильный отклик при настройке струн.
0: И вот этот пункт выключить. Точно так же вы можете включить или отключить другие параметры. Здесь все уже зависит от ваших индивидуальных потребностей. Возвращаемся в тюнер.
1: Тюнер. Выбрано.
0: И теперь давайте оставшиеся струны попробуем настроить в ручном режиме. Для этого выбираем следующую струну.
1: Не выбрано. Струна C4.
0: Вот она, эта струна. Выбираем ее.
1: Выбрано C4.
0: Автоматический режим при этом у нас выключился.
1: Отключено. Автоматический режим.
0: И пробуем настраивать.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово. Готово.
0: Обратите внимание, что тюнер реагирует даже на обертоны. То есть вот я когда заглушу струны, он все равно может среагировать. Теперь я беру следующую струну. И у меня ничего не происходит, потому что я ее не переключил. Режим ручной. Переключаю.
1: Не выбрано. Струна C3. Выбрано C3. Выбрано. Ослабьте. Готово.
0: Нижние струны гораздо сложнее строить.
1: Готово. Натяните. Натяните. Натяните. Натяните. Готово. Готово.
0: Ручной режим может вам пригодиться тогда, когда вы настраиваете гитару в нестандартном строе. И вот здесь, чтобы не запутаться в струнах, вы четко выбираете и строите.
1: Не выбрано. Струна G3. Выбрана G3. Выбрана. Натяните. Готово. Готово. Выбрана G2. Выбрана. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Натяните. Натяните. Готово. Готово.
0: И на 12-струнной гитаре еще высока вероятность того, что вы не ту струну крутите, вот как я сейчас, потому что струн много, колков много.
1: Выбрана G3. Выбрана.
0: Вот эту струну я расстроил, сейчас попробуем ее опять же подстроить.
1: Натяните. Натяните. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Готово. Выбрана G2. Выбрана. Ослабьте. Ослабьте. Готово. Выбрана D3. Выбрана. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Готово. Готово.
0: И последнюю струну.
1: Не выбрана. Струна D2. Выбрана D2. Выбрана.
0: Самая сложная струна на гитаре обычно, особенно если вы на тон ниже гитару строите.
1: Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Ослабьте. Натяните. Натяните. Ослабьте. Готово. Ослабьте. Готово.
0: Ну все, вроде бы гитара настроена. Теперь можно ее в автомате еще перепроверить. Тазок. Включим автоматический режим.
1: Авторежим включен. Включено. Включить тюнер. Остановить тюнер.
0: И быстренько еще раз пробежимся.
1: Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово. Готово.
0: Струны у меня уже старые на гитаре, поэтому достаточно тяжеловато получается.
1: Готово. Ослабьте. Готово.
0: Тюнер выключаем после этого.
1: Включить тюнер.
0: И теперь гитару мы можем настроить чуть-чуть в разлив. Но это уже по вкусу, что называется. То есть вот гитара в унисон настроена. Ну, все равно, конечно, слышится чуть-чуть разлив, но тем не менее. А мы теперь берем и одну из струн немножко приопускаем. О! Каждый это делает по вкусу, кому как больше нравится, кто-то сильнее, кто-то слабее, но тем не менее вот можно для окраски на гитаре такое устроить. Первые две струны обычно. Главное не переборщить. Видите? Все, уже грязь звучит, то есть вот так уже не надо.

0: Вот такое замечательное приложение. Я очень рад, что в среде незрячих и слабовидящих людей появился еще один достаточно квалифицированный программист. Антон готов работать и над другими приложениями, а наша с вами задача — попытаться его замотивировать, потому что эта работа сложная, трудоемкая и, как вы понимаете, бесплатно никто ничего делать не будет. И еще одно. Обычно нам с вами сложно достучаться до разработчиков, а здесь, если мы обнаруживаем проблему, связываемся с Антоном, пишем ему, звоним, обозначаем, и проблема решается достаточно оперативно. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать и показать. Ссылку на приложение и на профиль разработчика в социальной сети ВКонтакте я оставлю, как обычно, в описании под этим видео. Желаю вам удачной игры и до новых встреч.
1: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать. Тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
2: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
1: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
2: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60+ составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
2: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное.

0: Вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Леона Мерабова. Несколько песен Леона Мерабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами

Левон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Левона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

Что ж, о самом Левоне Мерабове известно тоже очень мало. У него есть сын Армен, нестандартный пианист, занимающийся различными музыкальными проектами. Ну вот, что касается самого Левона Мерабова, то на грампластинках фамилия его встречается крайне редко, и причем то Мерабов, то Мирабов. Даже вот здесь неточность присутствовала. На компакт-дисках, по-моему, еще реже его фамилия встречается. Что ж, подходит к концу наша программа, посвященная творчеству Левона Мерабова, но есть у нас в запасе еще одна песня. Она называется «Ах, облака», стихи Виктора Забелышинского. Песню записал в конце 60-х годов Иосиф Кобзон. Она вышла на гибкой пластинке Иосифа Кобзона вот в конце 60-х годов. Только один раз, больше не переиздавалась. И не так часто встречается в интернете, ну и уж и подавно не звучит из радиоэфиров. Ну, а на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Может быть, кто-то что-то знает подробнее о творчестве и жизни Левона Мерабова? Пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Да и вообще пишите, понравилась ли вам эта программа и вообще нравятся ли вам наши программы. Будем очень рады. Ну, а в завершении, как я уже сказал, звучит песня Левона Мерабова и Виктора Забелышинского «Ах, облака!» Поет Иосиф Кобзон. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая на Среддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан», а 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Добрый день, Владимир Васильевич! В последний период времени вы совершили ряд рабочих поездок, посетили несколько отчетно-выборных конференций Всероссийского общества слепых. Могли бы вы рассказать об итогах этих мероприятий?
7: Добрый день, Марина Петровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио ВОС. Мне всегда радостно, когда Марина Петровна берет у меня интервью, поэтому не удивляйтесь моему позитивному, такому хорошему эмоциональному настрою. Марина Петровна у нас – это замечательный, великолепный руководитель нашего проекта. Ну и, естественно, человек, который очень много сил отдает Радио ВОС. Дорогие друзья, да, действительно, мне удалось побывать на нескольких конференциях отчетно-выборных. Я прежде всего езжу, конечно, к полномочным представителям. Их у меня 8 в округах. Ну и, естественно, Санкт-Петербургская, Краснодарская, Свердловская. Ну и завершающей была, наверное, конференция, которая прошла 31 марта. Это конференция, которая была проведена в большой, крупной организации Всероссийского общества слепых, Ростовской. Ну что мне хочется сказать? Меня очень радует, что конференции проходят организованно, четко, конкретно. Обсуждаются все те вопросы, которые были сделаны. А сделано было много за отчетный период. И это люди видят, чувствуют и знают. Поэтому, дорогие друзья, хочется сказать, что еще раз, я уже неоднократно это говорю, что ту черту квалифицированного большинства в выборе руководителей мы преодолеваем практически во всех организациях. Еще не было случая, чтобы там где-то произошел сбой. Я думаю, что и таких сбоев не будет. Что мы сделали за этот отчетный период? Мы сделали, во-первых, был открыт памятник 3 сентября 2024 года. Памятник слухачам. Это очень важный момент, исторический момент. Этот памятник, ну, наверное, сегодня является символом не только города Санкт-Петербурга, но и нашего Всероссийского общества слепых. Мы провели с вами и столетия, провели форумы, провели те мероприятия, которые способствовали прежде всего нашему с вами авторитету как очень хорошей, лидирующей организации инвалидов в России. Естественно, нам получилось решить вопрос с техническими средствами реабилитации, которые входят в федеральный перечень. Но это прежде всего телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это многие другие вопросы, которые вы прекрасно все уже ощущаете на себе. Это решение вопроса по собакам-проводникам, где добавился электронный сертификат на приобретение кормов для собаки-проводника, и сегодня он составляет больше 83 тысяч рублей. И плюс еще на содержание та сумма, которая индексируется, которая была заложена изначально. Это здорово. Мы провели много различных мероприятий и соревнований. Мы работали с вами на то, чтобы было квотирование рабочих мест. Квотирование началось Есть сбои какие-то в механизмах, проблемки. Но я думаю, что это тот правильный путь, по которому мы с вами идем. И это главное, то, что реально на сегодняшний день мы смогли с вами сохранить рабочие места инвалидов, несмотря на какие-то перекосы, спады в промышленном производстве ряда наших крупных заказчиков. Дорогие друзья, говорить, наверное, о достижениях всегда хорошо. Есть у нас еще вопросы, но вы знаете, меня очень радует, что комиссия по делам инвалидов при президенте Российской Федерации и ее руководитель Татьяна Алексеевна Голикова очень быстро реагирует на наши вопросы. Также реагируют и федеральные различные наши учреждения, министерства, прежде всего Министерство цифрового развития. И я думаю, что те проблемы и вопросы, которые у нас были и по нашему мессенджеру «Макс», начинает сниматься, уже появляются подписанные кнопки, есть определенный интерфейс. Да, ему надо учиться, но нам не привыкать осваивать все те вопросы и проблемы, которые у нас с вами есть. Поэтому цифровая доступность – это та главная задача, которая должна решаться для нас в будущем, особенно по жизненно важным сайтам. Сегодня мы готовим такие мониторинги, будем их направлять, и я думаю, что реально вот сегодня уже обсудили, что это будет. Ну и наш с вами прекрасный, замечательный такой фестиваль «Честь имею», который мы проводим практически ежегодно, и он будет ежегодным российским фестивалем. И на сегодняшний день, 30 апреля, мы возлагаем цветы в Музее Победы к памятнику всем людям, павшим за нашу Россию в боевых конфликтах. Ну и проведем прекрасную экскурсию совместно с Советом ветеранов и членами Центрального управления и активом Всероссийского общества слепых. И я думаю, итогом будет огромный концерт, прекрасный концерт, в котором будут участвовать очень значимые фигуры из мира искусства. Это в Театре русской песни. И отдельно хочется поблагодарить Надежду Бабкину и ее команду за то, что они идут нам навстречу вот в этом прекрасном и замечательном вопросе. Дорогие друзья, мы готовим очередное центральное правление, которое пройдет 29 числа. Все те вопросы, которые постоянно на контроле, это прежде всего отчетно-выборная кампания. И слава Богу, она идет уверенно, четко, с аналитикой положительной. И люди все говорят о том, что было сделано очень много центральным правлением Всероссийского общества слепых и всеми нашими структурами.
6: Владимир Васильевич, еще раз говоря об итогах отчетно-выборной конференции, стоит отметить, что появляются новые лица. Это и новые председатели региональных организаций, и новые люди, как председатели контрольно-ревизионных комиссий. В связи с этим некоторые члены ВОС задаются вопросом, как же можно вступить в тот кадровый резерв Всероссийского общества слепых и что нужно соблюсти, какие требования и, в принципе, как можно подготовить себя, чтобы претендовать на эти должности?
7: Вы знаете, Марина Петровна, вопрос, на который есть очень четкий и понятный ответ. Надо быть членом Всероссийского общества слепых и, конечно, работать на благо своей организации, региональной организации и Всероссийского общества слепых по определенным направлениям. Это ведь главные те вопросы, противостояния, какие-то негативные моменты, пытаясь облить руководителей Всероссийского общества слепых и региональных организаций, местных организаций негативом каким-то, они не проходят. И это сегодня уже видно по всем тем конференциям, которые прошли. Я просто могу сказать, все те люди, люди с хорошим потенциалом, наверное, с хорошими задатками, которые могли бы быть полезны Всероссийскому обществу слепых, должны прежде всего начинать свою работу с местных организаций, с региональных организаций, решать какие-то вопросы проектные, оказывать содействие КСРК ВОС и всем нам. Я не возражаю ни против кого в этом мире и четко могу сказать, что Всероссийское общество слепых готово к хорошему, конструктивному, плодотворному взаимодействию со всеми людьми, которые предлагают какие-то решения для нормальной, хорошей работы Всероссийского общества слепых.
6: Владимир Васильевич, мы с вами встретились в начале Страстной недели. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в связи с тем, что предстоит достаточно сложная предпраздничная неделя?
7: Вы знаете, да, я, конечно, сам пощусь и могу сказать, я соблюдаю пост строго. Ну, реально, наверное, есть определенная напряженность и усталость, но все это, прежде всего, будет нивелировано светлым праздником Пасхи, который по традиции я и ряд людей, те, кто пожелали, проведут в храме Христа Спасителя. Мы имеем приглашение сегодня от патриарха. Естественно, мы ими воспользуемся. И там, наверное, все итоги вот этого поста, наверное, смирение наших, прежде всего, каких-то вариантов эмоциональных должны, в общем-то, проявиться. И я думаю, что приняв причастие, приняв все то, что дает нам Бог, это будет итог и главная задача. Да, трудно поститься, наверное, когда я очень тяжелый и такой, знаете, насыщенный график, но, откровенно говоря, я считаю, что это просто, наверное, должно быть частью меня, частью моей жизни. Другим я советую, каждый должен по своим силам распределять все эти нагрузки.
6: Спасибо вам большое и, конечно, сил вам на этой страстной неделе.
7: Спасибо, Марина Петровна. Спасибо еще раз за ваш визит. Я, к сожалению, не смог дать вам в субботу интервью, но я сегодня еще раз хочу вас поблагодарить за вашу хорошую работу, за работу вашего коллектива, всех тех людей, которые находятся рядом с вами. Вы делаете огромную и важную работу во Всероссийском обществе слепых. Спасибо вам.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. а потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта. Кнопка.
10: В соответствии с инструкцией, при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024

0: позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта, турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Весело и продуктивно жители Ставрополья отметили День космонавтики. 11 апреля в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялся первый открытый турнир по настольному теннису слепых города Георгиевска «Полет к успеху». Турнир был посвящен 65-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Турнир проходил в рамках проекта «Стань чемпионом». Об этом проекте мы уже рассказывали в программе «Актуальный репортаж» в передаче о мастер-классе Марины Галузовой, который состоялся в санатории «Машук» 14 и 15 марта. Месяц после мастер-класса все тренировались, и вот сегодня пожинаем первые плоды нашего проекта и нашей работы.
3: С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых Исаев Султан Баудинович.
4: Добрый вечер всем. Мне хочется сказать и пожелать всем нам еще ни одного такого турнира, так как все, кто участвовал, в прямом смысле заражены этой игрой. И главное, чтобы мы почувствовали отношение у людей действительно этой игре, честное, открытое желание у всех, независимо от возраста, в любой комплекции человек. У нас и 55+, и 65+ играли некоторые. Поэтому данная игра нас сплотила и дала возможность порадовать молодежь, которая действительно наступает нам на пятки и своими результатами чуть не уступает нам. Поэтому и спасибо Юлии Анатольевне Дьяковой, которая нам этот праздник сюда принесла. Мы постарались сделать все, что возможно.
2: После мастер-класса прошел только месяц, а наши спортсмены уже готовы соревноваться и добиваться своих первых успехов, своих первых медалей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент командной игры. Конечно, наши спортсмены еще начинающие, и мяч не так резво летает, как на российских соревнованиях. Но мы стремимся, готовимся, и я верю, у нас все впереди.
5: Готовы? Да.
6: Подача готова?
7: Да.
8: Готов, пляж.
9: Матч завершен. Победила КМВ. Результат 26-32.
2: Обучение судей и секретарей соревнований – это очень важная составляющая проекта «Стань чемпионом». Мы хотим подготовить в Ставропольском крае судей и секретарей для проведения турниров из числа секретарей местных организаций Всероссийского общества слепых и даже родственников наших участников. На турнире «Полет к успеху» в Георгиевске в роли судьи выступила Исаева Анжелика Витальевна. Она жена председателя местной организации Георгиевска Султана Баудиновича Исаева. В роли секретаря выступил Александр Юрьевич Федорюк, муж нашей участницы Анастасии из Ставрополя. Начинающие судья и секретарь поделились с радиослушателями впечатлениями от прошедшего турнира и ответили на следующие вопросы. Что было самым трудным в их работе? Понравилась ли им данная роль? И хотят ли они продолжать учиться, развиваться и в дальнейшем принимать участие в турнирах по настольному теннису слепых.
10: Меня зовут Федорюк Александр Юрьевич, и я был секретарем на соревнованиях в Георгиевске. Самое трудное в работе секретаря – это, если ты не знаешь вообще, как это работает, необходимо очень быстро адаптироваться и понять хотя бы в базовом варианте, как вести непосредственно лог игры. Тут же сложный вопрос о том, что не зная, что за шаблоны по ведению протоколов и как их заполняют, просто начинаешь очень серьезно теряться. И для этого нужно понимать огромный достаточно объем ведения именно такой документации. Поэтому в какой-то какой-то мере пришлось немножечко переизобрести шаблон для ведения непосредственно окончательного протокола. Ответ на второй вопрос. Ну, если честно, достаточно увлекательная. Хотя, если честно, работа достаточно тяжелая в этом плане.
2: Ну и, конечно, после турнира хочется задать вопрос нашему главному судье, узнать все-таки, что было самым трудным в судействе. Ведь это был первый ваш опыт. Расскажите, пожалуйста.
5: Да, первый опыт мой судейства очень волнительный, потому что я в жизни никогда этим не занималась. Было очень интересно, потому что я видела, что люди собрались тоже, как бы кто-то играл первый раз. Хотелось бы, конечно, дать им какую-то возможность, скидки, где-то прижалеть их, но я понимала, что это начало, как бы, и нужно людей учить правилам, поэтому где-то приходилось им говорить, что штраф. Поэтому я чувствовала, что это как бы обидно им было. Но они тоже понимали, что это заслуженный штраф. Считаю, что я с этим справилась. Поняла принципы игры. И думаю, что в следующий раз я уже как бы...

0: имеем большого опыта проведения турниров, поэтому очень многое было ново. Хочу немножко рассказать о той системе, по которой проходил наш турнир. Возможно, эта информация пригодится и другим регионам, да? Ведь во многих маленьких городах есть та же проблема, что и в нашем. Один стол, один игровой день, один судья, один секретарь. Я думаю, это многим знакомо. У нас было 16 участников. Мы начали наше соревнование в 9:30 утра в субботу, 11 апреля. Сначала было открытие торжественное. В 10 часов уже состоялась первая игра. Начали мы с командных игр. У нас было 5 команд. 2 команды города Георгиевска, 2 команды, занимающиеся в клубе настольного тенниса «Бомбей» в Пятигорске. Это команда «Пятигорье» и сборная команда КМВ «Кавказских минеральных вод». И команда Ставрополя. Командные игры мы играли по круговой системе, и места распределялись таким образом, что кто выиграл все матчи, получил первое место, у кого была одна проигранная игра, второе место, у кого было две проигранные игры, третье место. То есть по количеству выигранных матчей распределялись места. Командные игры завершились в 15:30. И нам предстояло еще провести личное первенство, ведь все спортсмены хотели играть, хотели доказать себе и окружающим, что они уже могут добиваться успехов и привезти домой свои первые медали. При проведении личного первенства система у нас была достаточно сложная. Играли на вылет. Сначала состоялась жеребьевка, состязались 10 женщин и 6 мужчин. Жеребьевка состоялась среди мужчин и среди женщин. Таким образом, мы смогли разбить их на пары. После того, как те пары сыграли, среди мужчин в финал вышли 3 человека. И они уже играли по круговой системе, разыгрывая бронзу, серебро и золото. У женщин система была еще сложнее, поскольку нас было 10. Сначала мы сыграли в парах по жеребьевке. В следующий тур прошли 5 претенденток на медали. Мы снова провели жеребьевку. Далее предоставили возможность первому и второму номерам по жребию вытянуть себе пару из оставшихся 3 номеров. Одна спортсменка у нас осталась без пары. Тогда мы приняли следующее решение. Сначала сыграли пары, а потом та спортсменка, которая, проиграв, набрала большее количество очков в 2 сетах, получила возможность еще раз сыграть, получила второй шанс на выход в тройку лидеров. Спорт есть спорт, все справедливо. И в этой игре победила Колпакова Марина из Георгиевска, которой при жеребьевке не хватило пары. Надо сказать, что мы играли по олимпийской системе личное первенство, и сеты у нас длились 5 минут. Неумолимо включался таймер, и когда заканчивалось время, игра останавливалась. Только так мы смогли провести личное первенство, когда еще после командных соревнований хотят состязаться 6 мужчин и 10 женщин. Яркой и эмоциональной была церемония награждения. Она состоялась уже в 20 часов, так как весь день с небольшим перерывом на обед проходили командные и личные соревнования. Места распределились следующим образом. Командные игры. 3 место – команда «Пятигорье». 2 место – команда «Георгиевск-1». Чемпионы среди команд – сборная «Кавказских минеральных вод», команда «КМВ». Результаты личного первенства среди мужчин. 3 место – Меликян Артур, город Георгиевск. 2 место – Исаев Султан Баудинович, город Георгиевск. 1 место – Турченко Александр, город Ессентуки. Результаты личного первенства среди женщин. 3 место – Колпакова Марина, город Георгиевск. 2 место – Павлова Кристина, город Ставрополь. 1 место – Дьякова Юлия, Кисловодск. Даже после такого напряженного игрового дня участники бодры и веселы. Они с удовольствием поделятся с вами впечатлениями от прошедшего турнира.
1: Анастасия Федорюк, город Ставрополь. Впечатления очень эмоционально, просто на высоте, потому что день пробежал быстро, хотя мы с самого утра и вот до вечера здесь бились. Сначала командные были выступления, потом личные выступления. Я могу сказать, на личных я билась реально до последнего с небольшим разрывом. Да, я сегодня не победила, но благодаря сегодняшнему опыту и получила такой заряд, что я хочу продолжать дальше и буду рваться.

0: готовиться к новым победам.
1: Кристина, капитан команды по теннису Ставрополя. Тоже хочу сказать то, что у нас была сегодня очень, я считаю, продуктивная игра. Ну, соревнования что личные, что командные. Изо всех членов нашей команды могу сказать то, что мы показали прям отличный вот результат по сравнению с тем, который был, например, до мастер-класса с Мариной, чемпионом по теннису. Поэтому это все делается не зря, это все просто чудесно. И атмосфера тут просто замечательная.
2: А я хочу сказать, Кристина, город Ставрополь заняла 2-е место в личных соревнованиях. Давайте ее поздравим.
3: Турчин Юрий, председатель местной организации «Город Пятигорск», приехал на этот турнир и посмотрел, как было организовано все. Первым всегда трудно. И было организовано все на высшем уровне. И по протаренной тропе мы тоже пойдем все. И уже нам, глядя на организаторов этого турнира, будет легче. И мы будем вносить что-то свое. И людей к нам на другие турниры приедет больше, больше будет заинтересованности. Вот такое дело.
4: Город Георгиевск, Камила Косова. Я хочу сказать большое спасибо нашей Юле Анатольевне, нашему организатору. Она просто нас вдохновила, как сказать, вложила нам огонь. И мы будем этим подпитываться долго-долго. Спасибо тебе, Юля, огромное.
5: Спасибо. Баумрима Руслановна, наконец-то эта игра дошла до нашего маленького города. Я очень много слышала об этой игре, очень долго наблюдала за этой игрой. Наконец-то мне не то что увидеть это и услышать удалось, а даже самой удалось поучаствовать фактически до полуфинала. Дошла, достойны были соперники, соперницы, девочки молодые, молодцы, но я от себя не ожидала, потому что разница в возрасте все равно есть. Вот, но спасибо организаторам, спасибо Султану Баудиновичу, который тоже поддержал Юлию Анатольевну. Всем большое спасибо.
6: До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжаем тему, которую уже поднимали в выпуске номер 3 программы «На длинном поводке». Эта тема называлась «Корм и уход за собакой-проводником». Поэтому тогда программа, это был конец у нас 2015 года, она не записалась у нас, к сожалению, и была только в прямом эфире. Сегодня мы решили ее повторить, то есть записать выпуск, он будет, может быть, и новый, но тема та же, и вопросы будут подниматься те же. Так что те, кто не успел поучаствовать в прямом эфире, который у нас был в конце 2015 года, просим вас участвовать в сегодняшнем выпуске. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что же, друзья, я напомню контакты, по которым можно связаться со студией Радио ВОС. Сегодня работает телефон 8 800. Напомню, что звонки для жителей России бесплатные, поэтому звоните 8 800 700 16 45. И также работает телефон для ваших смс 8 903 707 26 71. Также вы можете в любой момент в течение часа позвонить на Skype radio.voz. Так что все связи, все контакты у нас сегодня работают, обязательно включайтесь в этот прямой эфир. Тем более тема такая интересная, корм и уход за собакой-проводником. Ну, начнем, Анна, наверное, с корма, самого такого любимого всеми людьми и животными. Я помню, что в первом выпуске, то есть он был у нас по счету третий, но первый выпуск, посвященный корму и уходу, мы говорили о том, что собака-проводник обязательно питается сухим кормом. Как в школе собак-проводников начинают кормить сухим кормом, так и продолжают уже, когда собака у хозяина. Правильно или нет, давайте
3: да,
2: напомним.
3: Верно, да. Угу. Ну, наши рекомендации таковы. Мы собаку кормим сухим кормом, определенной маркой. Соответственно, когда мы передаем собаку, мы хозяину сообщаем о том, какой корм ест собака. И просим будущего хозяина, настоящего хозяина, кормить собаку этой же маркой корма, этим же составом. Дело в том, что у лабрадоров, ну, как и у всех современных собак, сейчас очень распространена аллергия, и корм собаки уже подобран, тот, на котором у собаки нет аллергии. Поэтому, когда вы привозите собаку в свой регион, если он там не Москва, не Московская область, там идет отличие по температуре, по составу воздуха, по составу воды. И это уже достаточно для того, чтобы собака могла там, ну, как-то там занемочь. А если вы еще и корм смените, то есть купите какую-то другую марку корма, не рекомендованную центром, то у вас с большой вероятностью у собака выдаст аллергию. Поэтому придется лечить долго, и ну, очень неприятно это все. И самое главное, что эту аллергию вы заметите не сразу же, а тогда, когда, например, зацветут ухи, начнутся какие-то грязные выделения из ушей.
2: А что значит зацветут? Они красные станут?
3: Нет, они станут не красные, а из ушей появится неприятный запах и появится черное выделение. Вот это вот мы называем уши зацвели. И, значит, нужно в этом случае, когда с ушами что-то не то, нужно не промывать уши, делать их просто чистыми, а надо выяснять, что за причина, почему, из-за чего это произошло. Но чаще всего это вот реакция на корм, аллергии там, на состав белка там, или там, на воду, например. Но чаще всего это вот аллергия на корм. Поэтому все вопросы к ветеринару, тот, который будет осматривать собаку, и, пожалуйста, выполняйте рекомендации по подбору корма. Хочу также сказать, что если к нам приходит собака, дрессировку, очень хорошая, очень замечательная, послушная и вот вообще просто идеальная собака, но она, предположим, питается каким-то дорогим кормом, одним видом, этот корм единственное, на что у собаки нет аллергии. К сожалению, мы такую собаку не можем подготовить, и мы даже готовить ее не будем, потому что вот у нас была недавно такая ситуация, нам пришлось эту собаку отдавать в добрые руки, она живет счастливо у нового хозяина, но не у незрячего, а у того, кто может обеспечить вот этот вот дорогой корм для собаки, для того, чтобы у собаки не было аллергии.
2: Раз заговорили про аллергию, я просто представляю себе, как у человека, да, выпил таблеточку, все хорошо. У собаки так не получится, да, это долгий процесс получается.
3: Да, дело в том, что когда у человека начинается аллергия, то есть человек видит, ага, у него на руке, например, что-то высыпало, какие-то точечки, или человек чувствует, у него начала чесаться нога. И тогда он понимает, что ага, у меня нога здесь не чесалась, комаров сейчас нет, потому что, предположим, сейчас зима, блох у меня нету, потому что там это не первый этаж, а если первый этаж, то хороший ремонт. То есть блохи не могут, комары не могут, значит, у меня это аллергия. Быстро выпивает таблетку и начинает задумываться, почему у него начинает чесаться. Или там курс таблеток пропивает. Когда и у человека все нормализуется постепенно. То есть он уже сам анализирует. Да, я, например, начал есть там апельсины. Там, ну, под Новый год такое часто случается. И с детками тоже случается. Человек начал принимать антигистаминные, исключил апельсины или мандарины. И все, у человека стало все хорошо. Когда у собаки начинается аллергия, обычно это хозяева не сразу же понимают, зрячие, а уж незрячий подавно сразу же не поймет, что началась аллергия. То есть у собаки, предположим, собака может начать расчесывать какое-то место. Ну, подумаешь, чешется. Все говорят, моя собака чешется, у нее блохи. Но позвольте, в наше время сейчас существует большое количество всяких спреев, всяких таблеток, капель от блох, клещей, и собак-проводников мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем обрабатывать от блох, клещей. Соответственно, блох у вас быть не может. Почему собака чешется? Самое простое объяснение. У собаки блохи. Ну, такого быть не может. Ну и, соответственно, почешется, но мало ли. У меня тоже иногда там шея чешется, предположим, или там голова чешется. Вот, ну, человек этого не видит. А вот она, аллергия уже началась. Вот почему-то вот начался там зуд. Или там уши начинают цвести. Ну, подумаешь, да, вот у твоей собаки грязные уши, вот купи лосьон, почисть уши, будто они чистые. Но мы же замазываем внешнюю причину, там, как вот, например, в горящем доме человек начинает протирать ручки дверей. Хотя, в общем-то, надо тушить дом, а не ручки дверей протирать. Точно так же, как и у собаки, нужно не уши чистить от серы, а надо выяснять, почему это случается, и идти к врачу, брать мазки из ушей, выяснять, что это. Скорее всего, это малоцезия. Начинает бесконтрольно размножаться, начинаются вот эти вот выделения из ушей. А там он постепенно перерастает в отит, и дальше лечение уже с антибиотиками. Антибиотики – это тоже, прям скажем, не очень хорош. Но это, в общем, как вот развитие аллергии. Поэтому мы рекомендуем придерживаться, кормить собаку тем кормом, которым собака кормится в школе.
2: Вы определенную марку называли, я помню, в той программе. Давайте повторим. В принципе, это у нас не реклама. Каким кормом вы кормите у себя в центре?
3: Мы используем корма марки «Проплан».
2: Анна, если все-таки хозяева хотят покормить собачку, которая стоит рядом со столом во время ужина, категорически нет?
3: Да, мы не рекомендуем кормить собаку со стола, потому что не все продукты собаке одинаково полезны. Если очень хочется покормить собаку со стола, и она прям вот так вот стоит и смотрит, и просит, ну, в общем-то, незрячий человек не видит, как собака смотрит. Он может только ощущать ее там напряженное дыхание, пыхтение, тыканье носом. Ну, если очень хочется покормить, ну, возьмите вазочку красивую, насыпьте туда корма, поставьте рядом со своей тарелкой. Давайте собаке ее корм, пускай ест свой корм. Только не кусочки со стола.
2: Дополнение какое-то к этому корму надо? Да, там, морковку, какую-то травку зелененькую, еще что-то. Что-то, что считается, содержит витамины.
3: Ну, вообще, сухой рацион, он полноценный, и он содержит в достаточном количестве все витамины, а иногда даже витамины он содержит в избытке. Для того, чтобы побаловать собачку, да, можно дать яблочко, но небольшое. Дело в том, что яблоки обычно выходят вот в непереваренном виде. Это я, как владелец собак, очень любящих яблоки, могу сказать, собирая за своими собаками отходы, я вижу, что яблочки выходят вот как вот разжёванные, они так вот и выходят. Можно дать собаке морковку. Опять-таки, выйдет в неизменном виде эта морковка. Ну, собачка похрустит, вроде как зубки почистит.
2: То есть не усваивается, да, получается?
3: Ну, она, нет, она прям так вот и выходит. В таком виде она и выходит. Если только собаке не растереть ее там в кашу, тогда она, ну, что-то там из этой морковки усвоится. Дело в том, что вот для того, чтобы усвоилась морковь, ее нужно давать, ну, точно так же, как и людям. Ее нужно давать с каким-то жиром. Ну, вот морковный сок пить просто так человеку абсолютно бесполезно. Надо его обязательно развести со сливками, с жирными. Тогда вот то, что...
2: Получится.
3: Да, тогда вот витамины попадут, какие нужно. Хотела сказать вот про дополнение к основному рациону. Если очень хочется дать витаминок, не стоит этого делать. Обратитесь к своему ветеринару и спросите, требуется ли вашей собаке, в каком состоянии ваша собака. Может быть, вашей собаке требуются дополнительные витамины, какие-то определенные. Может быть, там собака пожилая, ей требуются какие-то для укрепления костей, кормовые добавки. Не стоит просто так давать витамины. Вот на прогулке кто-то сказал, какой-то там владелец сказал, а я своей собаке даю витамины вот такие, и у меня собака прям отлично выглядит. А почему бы тебе такие вот своей собаке не подавать? Не нужно этого делать. Все вопросы к ветеринару, витамины, считайте, это как лечебное средство. И, пожалуйста, все только под контролем ветеринара. Ветеринар сказал пропить вот эти витамины, там, предположим, 3 недели. По одной таблетке там 2 раза в день. Вот продавали 3 недели, все прекратили. То есть, потому что иначе пойдет гипервитаминизация, по-моему, так она называется. Ну и это тоже может вызвать аллергию.
2: Сырое мясо стоит ли давать или нет?
3: Сырое мясо давать собаке не стоит. Дело в том, что собака не нуждается в каких-то, ну, в разнообразном рационе. Собака не нуждается. Собака не человек. Собака нуждается в одном и том же корме изо дня в день. Если вы собаке дадите мясо сырое, то, скорее всего, у собаки опять-таки пойдет превышение по белку. И это может вызвать аллергию. Ну, начать с того, что, во-первых, оно не переварится, оно, скорее всего, выйдет в неизменном виде. Ведь для того, чтобы собака смогла переварить сырое мясо, у нее должны начать вырабатываться вот именно вот эти ферменты, которые расщепляют вот этот сырой белок. Поэтому, скорее всего, будет понос, скорее всего, будет там, может быть, там собаку вырвет. Ну, не стоит этого делать. Если очень хочется дать, ну, можно там маленький кусочек, там побаловать собаку, совсем маленький кусочек дать, ну, там мясо обрезаете, там жилки срезаете. Вот это чуть-чуть, совсем капельку можно дать, просто чтобы побаловать собаку.
2: Про побаловать. Чем можно действительно угостить собаку? И я имею в виду во время прогулок, если да, она что-то сделала хорошее, там, поблагодарить ее. Что с собой взять в виде вот такого прикорма?
3: Мы рекомендуем своим незрячим использовать фабричные лакомства. Мы используем лакомство фирмы Tidbit, сушеное легкое, сухое легкое. Это абсолютно, ну, с нашей точки зрения, и у нас практически нет собак, у которых есть на это аллергия, значит, сухое и легкое. Режем его достаточно мелко и даем собаке. Во-первых, оно и не содержит никаких таких питательных веществ, которые могут привести к ожирению собаки. И оно сухое в руке, оно не размазывается, и удобно оно, и легкое оно, самое главное. Само по себе легкое, ну, так скажем, легкое. Ну, то есть это вот достаточно невесомая такая вот субстанция. Вот. Если вдруг у собаки есть аллергия на сушеное легкое, то мы рекомендуем пользоваться тем же самым кормом в качестве прикормки, который мы даем собаке в качестве основного рациона. В случае, если у собаки нету никаких особых. Нет аллергии, и мы это выяснили в процессе дрессировки, можно давать нежирный сыр. Режем небольшими кусочками, даем сыр. Недостатки этого способа в том, что кусочек сыра, забытый в кармане, очень часто приведет к тому, что одежда будет сильно вонять. Вот именно в области кармана. А также собаки все окрестные будут к вам принюхиваться, прислушиваться. Вот. Дальше сыр оставляет жир на руках. Руки будут грязные после сыра, значит, надо с собой таскать салфеточки. В случае, если собаку нужно к чему-то приучить, ну, предположим, там собака учит новый маршрут, можно взять сосиски, самые простые сосиски, отварить их как следует, там минут 20 варить в одной воде, потом в другой.
2: Отваривать?
3: Для того, чтобы выварить из них все, чтобы они совсем были пустые. То есть они, чтобы пахли сосисками, но на самом деле это вот какая-то такая вот такая странная субстанция получится. Собакам понравится, собакам нравится этот запах. Сварили сосиску, остудили ее, разрезали ее на 4 части и положили ненадолго, оставили на, предположим, в холодильнике без крышки, чтобы она немножечко подсохла. Тогда она не будет пачкать руки. Разрезаете на порционные кусочки, даете его. Если у собаки, опять-таки, нет аллергии, можно сварить печенку. Можно сварить ее в микроволновке, заварить ее. Можно сварить ее также в воде. Разрезается на кусочки, дается стечь сок, еще раз отваривается, вываривается все, пахнет печенкой, там ничего нету в этом лакомстве. Даем подсохнуть этим кусочком, убираем в холодильник до 3 суток. Это хранится в холодильнике, но опять-таки только в холодильнике, потому что консервантов нету, испортится достаточно быстро. Также мы рекомендуем покупать в магазине печенье рыбки. Очень универсальное угощение. Они маленькие, эти рыбки. Покупать надо обязательно без каких бы то ни было добавок вкусовых, без соли, без перца, без сыра. Они там разные бывают. Они бывают с маком, по-моему, все и сладкие какие-то бывают. Так вот, надо брать совсем пресные. Значит, вот одна рыбка на одно поощрение. Но надо понимать, что это сдоба. Причем она делается все-таки с маслом, и не стоит, так скажем, злоупотреблять, но в случае, если нет другого лакомства, это можно использовать. Также можно использовать маленькие сухие бараночки, опять-таки, безо всего, без сахара, без мака. Маленькие бараночки разламываем на мелкие кусочки, этими кусочками собаку подкармливаем.
2: К сожалению, наши собаки имеют такую особенность, они очень быстро полнеют. Я помню, что вы говорили, что у хозяев, которые не выполняют правила и подкармливают своих лабрадоров, он обязательно становится больше, чем шлейка. Насколько я помню. Давайте это еще раз повторим. Действительно ли такая проблема существует?
3: Ну, дело в том, что лабрадор, в отличие от других собак, он очень склонен к перееданию. И лабрадор, съевший свою порцию, чаще всего выглядит очень голодным, очень голодным. И окружающие, глядя на тоскливые глаза лабрадор, они у них всегда тоскливые, естественно, нет-нет и норовят дать еще кусочек или превысить указанную дозировку. Кормить собаку нужно всегда, соблюдая дозировку. Вот если написано на вес, предположим, 20-30 килограмм, нужно давать там 150 грамм, значит, надо давать 150 грамм, а не 160. Лучше 140 дать грамм. Учтите, что вы еще собакой будете работать, и собаке будете давать лакомство. Собака очень быстро расползется. Ну и да, очень хороший показатель, если вдруг шлейка перестает застегиваться. А наши шлейки сейчас современные, сделаны из кожи. Они регулируются с одной стороны пряжкой, а с другой стороны стоит защелка фастекс для быстрого застегивания. Так вот, если вам надо все-таки регулировать обхват грудей собаки, расстегивая пряжечку, это значит, что ваша собачка начинает уже расползаться. Посмотрите внимательно на рацион, проверьте, что собака может съедать, чего-то там, например, кушать на улице, там где-нибудь на помоечке пастись, пока вы ее отпускаете и там не видите, чем собака ваша занимается, либо ваша домашняя ее подкармливает. В любом случае, вес собаки вам необходимо контролировать либо дома на весах. Берете собачку на руки, для взрослого человека, для сильного человека. Берем собаку на руки, встаем на весы. Домашние ваши смотрят на вес. Дальше собачку снимаем и вычитаем ваш вес. Потому что на обычные домашние весы вы не сможете поставить собаку так, чтобы она ровно стояла. Вот это будет ваш вес вашей собаки. Из веса вас с собакой вычитаем лично ваш вес. В той же самой одежде, в тех же самых тапочках. То есть вот тут же завешиваем себя. Ну и можно позвонить в центр и спросить, а с каким весом собака передавалась. Если вам собаку передавали с весом 30 килограмм, а у вас уже 45, это повод задуматься. Либо весы врут, либо же, значит, действительно собачка 15 килограмм добавила, и это уже очень много. За весом собаки нужно очень внимательно следить. Дело в том, что лишний вес собаки означает то, что суставы быстрее изнашиваются, и ваша собака, скорее всего, в ближайшее время будет иметь проблемы с суставами, даже если суставы у нее до этого были здоровые.
2: Вот так вот, друзья, важно следить за тем, сколько даешь собаке корма. А если у вас возникли вопросы, присоединяйтесь к беседе. Мы в прямом эфире. Звоните на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. На номер 8 800 для жителей России звонки бесплатны. Анна, еще вопрос. Сейчас очень модно об этом, когда говорят о человеке, говорить, что важно есть мало, но в меньших количествах, да? А не, точнее, много, но в меньших количествах, то есть чаще есть. А это лучше, чем реже есть, но в больших количествах. Вот с собакой как лучше поступить, если нет возможности там, кормить 3 раза, да, в день, допустим, покормить сильно утром и вечером? Или лучше все-таки выдержать вот это 3-разовое питание?
3: Наши собаки, которых мы передаем, питаются уже 2 раза в сутки. Угу. Утром и вечером. 3-й раз не нужен. Дневная еда не нужна. Я что хочу сказать? Еще хочу добавить. Пожалуйста, те, у кого дома есть кошки или другие животные, внимательно следите за тем, где стоит миска вашего 2-го питомца. Изолируйте эту миску от лабрадора всеми возможными способами. Дело в том, что лабрадор найдет возможность сожрать у кота все в миске. Тем самым, а вы будете гадать, что же такого вы даете собаке, что вашу собачку разнесло, и шлейку нужно заказывать новую, потому что это уже становится мала. Потому
2: что это уже похудел.
3: А кот почему-то усыхать начинает. Также внимательно следите за тем, чем занимается ваша собака на улице. Спрашивайте у окружающих, не жрет ли чего ваша собака, где вы гуляете, не рассыпают ли там хлеб для птичек. Не секрет, что сейчас в Москве очень много бродячих собак, бродячих кошек, также очень много сочувствующих им людей. Эти люди просто берут и выносят на улицу, предположим, остатки от куриного бульона. Супчик сварили, кости вывалили где-нибудь, авось собачки съедят. Или птичкам, вот даже сейчас, да, вот у нас сейчас лето, у птичек сейчас вообще корма просто вот выше крыши, кушай не хочу. Но идут вот эти вот люди и сыпят хлеб. И там, ну ладно, пусть кидают крупу, лабрадор на крупу не клюнет, но на хлеб любой лабрадор клюнет. Как бы мы собаку не отучали во время дрессировки, а всех собак мы отучаем от подбора, очень быстро собака начинает осознавать, что хозяин не видит, и жрать можно в свое удовольствие. Поэтому даже если вы собаку кормите правильно, а собака ваша толстеет, и вы точно знаете, что ничего лишнего вы не даете, возьмите зрячего помощника и пройдитесь по своему маршруту или погуляйте несколько дней с этим помощником. Пусть он посмотрит, если ваша собачка, ваш питомец жрет на улице, значит, это повод надеть намордник и гулять только в наморднике. Потому что таким образом можно собаку потерять, хотя бы из-за того, что собака съест, например, какую-нибудь отраву.
2: Еще бывает, что собаки и коты тоже едят, особенно по весне, траву, как настоящая корова. Опасно это или нет, и что это значит?
3: Ну, наш опыт показывает, что собака, питающаяся сухим кормом, с удовольствием ест траву. Чаще всего, после того, как собака наестся травы, она этой травой вырвет, ее этой травой вырвет. Эта собака таким образом чистит себе желудок. Поэтому не пугайтесь, если вдруг собака, чувствуете, что собака щиплет травку, да, вы проверяете, что у собаки, проверьте, что у собаки находится в пасти. Если травинки, ну, пусть себе пощиплет, если вы уверены в том, что здесь безопасно. Спросите прохожих, спросите своих друзей, что ест ваша собака, если ест траву, и потом по приходу домой собаку вдруг вырвет. Это абсолютно нормально. Собака таким образом вот избавляется от лишнего содержимого своего желудка.
2: Друзья, присоединяйтесь к беседе. У нас сегодня тема корма и уход за собакой-проводником, но можно задавать вопросы на любые темы, так как цикл программ «На длинном поводке» уже подходит к концу. Скоро мы будем завершать его, поэтому у вас сегодня, можно сказать, уникальная возможность задать вопрос нашему гостю. У нас сегодня в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Мы прервемся буквально на несколько секунд, послушаем небольшой анонс радио ВОЗ, и я к вам вернусь.
4: Что чаще всего обсуждают девочки?
2: Ну, например, мальчиков, одежду.
4: Или других девочек.
2: На самом деле очень много тем.
4: Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем.
2: Слушайте и присоединяйтесь к нам 2 раза в месяц по вторникам в 17:00.
4: Посекретничаем.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Так, возвращаемся в студию Радио ВОЗ. Сегодня тема программы «На длинном поводке. Корм и уход за собакой-проводником». Если вы хотите принять участие в программе, у вас есть вопрос к нашей гости. Сегодня у нас тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. То звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки на этот номер бесплатны. И также можно позвонить на Skype radio.voz. А смс-сообщение прислать на номер 8 903 707 26 71. Про корм, по-моему, уже все-все-все, что можно, поговорили, обговорили. Давайте про уход за собакой немножко. Так, вот у меня такой вопрос возник, когда готовилась к программе. Можно ли собаку-проводника обучить дополнительным навыкам? Например, таскать тапочки.
3: Да, собаку можно обучить таскать тапочки. И дело в том, что собака ваша обучена такой команде, как апорт. Собака подает трость, собака подает ключи, и тапочки ничем не отличаются от других предметов, которые собака может подать. Снимаете тапочек, определяете его местоположение и говорите собаке: апорт, тапочек. Или тапки, или ботинки, назовите это как-то, то есть, или мои тапки. И потребуйте, чтобы собака, заставьте собаку взять ваш тапочек и подать его вам. Поощрите ее за это. Если все нормально, собака подает второй тапочек. Дальше, как только собака вам будет уверенно уже подавать тапочки, вы кладете, предположим, там мячик и тапочки, и настаиваете на том, что собака должна подать вам именно тапочки. Дальше количество предметов вы увеличиваете, добавляете там к мячику, добавляете, например, свернутое полотенце или там какую-нибудь игрушку добавляете, и опять-таки настаиваете на том, чтобы собака подала вам именно тапочки. За подачу именно тапочек вы собаку хвалите. Точно так же собаку можно обучить, ну, подавать, предположим, что еще там, ну, трость она знает, да, тапочки подавать, ключи собака подает, собака может подать поводок, если он висит невысоко и доступен, можно его как-то аккуратно сдернуть с поводка, ой, с крючочка, ну и дальше там.
2: А собственную шлейку?
3: Не рекомендуем подавать шлейку. Да. Дело в том, что шлейка кожаная. У предыдущей шлейки мы делали ручки покрыты пластиком, и собака своими зубами может повредить пластик. В случае, если шлейка целиком кожаная и ручка затянута кожей, то да, собака тоже может подать шлейку. То есть называем шлейка, заставляем собаку подать. Также вот мои собаки, предположим, дают миски, подают свою миску. Если миска стоит не на подставке. Нет, они не стучат. По команде собака должна подать миску, чтобы мне не наклоняться, чтобы я могла насыпать корм. Вот.
2: Удобно, удобно.
3: Очень удобно, да, особенно для тех, у кого периодически болит спина.
2: А если собака что-то делает неправильное, то надо ли ее наказывать? И как это делать?
3: Ну, наказание какое? Если собака, ну, например, что она делает неправильно? Если собака что-то жрет, мы говорим собаке фу и одергиваем ее. Если вы понимаете, что собака что-то ест, и вам говорят, что собака ест что-то недопустимое. В случае, если собака грызет тапки, одергиваем собаку, говорим нет. Или говорим «фу». Все в зависимости от ситуации. Собаку можно взять за шкирку и трепануть, потрепать немножко за шкирку. Чуть-чуть приподнять собаку за шкирку, так как сука поднимает своего щеночка. Вот. Бить собаку абсолютно бесполезно. То есть собак бить мы не рекомендуем. Ну, а так, что еще? Если вдруг собака уписалась дома, описалась дома или обкакалась дома, ну, здесь за это, если у собаки это не вошло в систему, наказывать за это не надо. Собаке и так очень плохо. Вы этого не видите, но собаке на самом деле плохо, потому что собаки... Вот все подготовленные собаки, все дрессированные собаки приучены к тому, что в доме ничего делать нельзя. Дом – это логово, а взрослая здоровая собака в доме оправляться не будет. Значит, у собаки что-то не то. Что-то не то с кишечником, либо же вы ее плохо выгулили, поэтому собака была вынуждена написать дома. Поэтому уберите, вымойте как следует. Можно вымыть еще вот там какая-нибудь доси или что-то вот такое, не хлоросодержащее, а вот хлораминосодержащее. Ну, вот доси и всякие там вот эти препараты для мытья унитазов, они очень хорошо убирают запах. Вымойте и следите за тем, почему ваша собака не выгулилась. Для того, чтобы собака выгулилась, когда вы выводите собаку, и если вы выводите гулять собаку, если вы собаке доверяете настолько, что вы можете ее отпустить с поводка, вопреки нашим рекомендациям, кстати, то проследите, прежде чем отпустить собаку с поводка, проследите за тем, чтобы собака ваша пописала и покакала. Только после этого позволяйте собаке играть. Очень часто собаки, выходя на улицу, встречая своих знакомых, начинают радостно бегать, прыгать, скакать. А про пописать, покакать они забывают.
2: Что делать, если собака решила искупаться в речке? Начнем с нашей Москвы.
3: Ну, в Москву реку я бы собаку не пускала ни при каких условиях, потому что тот компот, который сейчас, бульон, который сейчас в Москве реке, собаке на пользу не пойдет. Даже если собака просто плывет, она иногда может зачерпнуть воды пастью. И она эту воду проглотит. А, в общем, оно не совсем нехорошо для собаки, совсем не полезно. Если мы говорим о каких-то загородных озерах, то, опять-таки, как вы можете пустить собаку искупаться, если вы собаку не отпускаете с поводка? Если вы идете за город, едете за город со зрячим помощником, и зрячий помощник в состоянии помочь вам управиться с собакой, посмотреть, чем она будет заниматься, то и вы видите, что место, куда вы хотите отпустить собаку, не имеет коряк, не имеет каких-то торчащих конструкций, вы можете отпустить собаку поплавать. Ну, я как дрессировщик и как владелец охотничьей собаки хочу вот что сказать. До этого не говорила.

0: Если вы отпускаете собаку плавать, снимите с нее ошейник. Обязательно снимите. Очень много охотничьих собак гибнет из-за того, что цепляется за корягу ошейником. Выправиться собака сама не может отцепиться, собака тонет. И, собственно, вы тоже можете не успеть даже подплыть, или там зрячий помощник не сумеет подплыть и освободить собаку. Поэтому собаки снимаются строгий ошейник, собаки снимается обычный ошейник, цепочка, там ринговочка. Вот то, что надето на собаке, оно должно быть снято. Это если вы уверены в этом водоеме. Также вы должны быть уверены в том, что водоем не замусорен, на дне нет никаких бутылок, и собака, подходя к водоему или же входя в воду, не порежет себе лапы. Ну и, соответственно, в реке не водятся всякие там гады, которые там могут собаку укусить, предположим.
1: Ужас.
0: Да, после того, как собака искупалась, проверьте собаку, ощупайте на предмет наличия пиявок, потому что, в общем, это в наших водоемах, это
1: бывает.
0: Тоже, да, это тоже вот присутствует. Но, с другой стороны, собакам плавать нужно, для собак это очень полезно, поэтому найдите место, где можете безопасно искупать свою собаку.
1: А собаки некоторые любят купаться еще в снегу. Даже на поводке находясь.
0: Ну, здесь ничего страшного нет, да. Если только вы не пускаете собаку прыгать в сугроб, то есть собака разбегается, прыгает в сугроб, вам окружающие говорят. Опять-таки, надо быть уверенным в том, что под снегом нет никаких конструкций, на которые может ваша собака зацепиться. Если собака купается в снегу, хорошо бы убедиться в том, что, например, под этим снегом не лежит какая-нибудь дохлая кошка, и собака ее почувствовала, просто валяется в этом. Вот. Но это вы почувствуете уже позже.
1: Понятно.
0: Вот. Но что любят собаки. В купании в снегу нет ничего предосудительного. Это даже можно вот зимой специально положить собаку в снег, в пушистый. Угу. Вот сейчас вот скоро наступит зима, выпадет снег. Я думаю, к февралю уже нормальный снежный покров у нас будет лежать здесь. Можно собаку таким образом почистить. Кладете собаку на снег и натираете ее снегом. Потом даете встряхнуть. Собака отряхивается, ну и, кажется, даже не несколько чище становится. Возвращаясь с прогулки, по улице прошлись, пузико у собаки грязное, можно дать собаке проползти по снегу. Говорим собаке лежать и пытаемся протянуть ее, чтобы собака проползла немножечко по снегу, по рыхлому снегу. Таким образом, собака оставит на снегу большую часть грязи со своего живота. А потом чистенькую собачку ведете уже домой.
1: Угу. Раз заговорили про грязь, как часто надо мыть собаку?
0: Если вы... Опять, надо смотреть по среде, в которой вы живете, и по тому, насколько грязная собака. Здоровую собаку нужно мыть не чаще, чем раз в квартал. Если собака пачкается чаще, то надо проверять, что с собакой. Дело в том, что обычно шерсть собаки, она самоочищаемая. И очень грязный лабрадор примерно через полдня станет уже совсем чистым. Да, это останется у вас в доме, вот этот вот песок, который будет принесен с пляжа или там с улицы. Но шерсть собаки, она самоочищаемая у здоровой собаки. Если собака больна, то шерсть ее тусклая, жирная, и возникает желание помыть ее еще и еще и еще раз. Если собака вдруг начинает неприятно пахнуть, надо определить, что это. Это, например, собака в чем-то вывалилась, нашла там селедочную голову, вывалилась в селедочной голове. Значит, собаку моем, даем себе по голове и больше собаку не отпускаем в этом месте, потому что там могут быть остатки еды. И в селедочной голове можно не только вывалиться, но и чудесно ее сожрать. А после этого вы будете думать, что с собакой и почему там ей не очень хорошо со стулом. Если лапы собаки моются чаще, лапы, брюшко, вот сейчас вот грязь будет, лапы, брюшко моются после каждой грязной прогулки. Ну, если это не совсем грязно, то мы рекомендуем протирать влажной тряпочкой лапки, брюшко.
1: Угу. А если все-таки хочется помыть собаку, да, сильно испачкалась, то шампунь подойдет обычно человеческий?
0: Надо мыть специальным собачьим шампунем или же взять тогда детский какой-нибудь совсем без парфюмерии, там гипоаллергенный шампунь детский, если уж очень сильно нужно помыть. Но если вы приводите грязную собаку домой, вам очень хочется ее помыть, а шампуня нет вообще, ополосните просто ее водой. Если собака в чем-то вывалилась, например, собака вывалилась в какой-то тухлятине, либо, значит, в человеческом, простите, отходах человеческой жизнедеятельности. Такое случается тоже иногда, потому что наши парки и даже дворы, они, в общем...
1: Полны неожиданностей.
0: Да, могут быть полны неожиданностей, за всякими гаражами могут эти неожиданности прятаться. В этом случае очень хорошо отбивает запах, как ни странно, самой обычной фейри. Но собаку надо будет 5-6 раз смыть после этого как следует, чтобы ничего на шерсти не осталось. Если в этом случае, если собака в чем-то извозилась и надо убрать запах, намазывается сухая собака. То есть привели собаку, не надо ее мочить. На сухую собаку наливается этот фейри. Но это, опять-таки повторю, это не ежедневная мойка. Это экстренная мойка. И после этой мойки вы себе по голове дадите, и больше собаку в этом месте спускать с поводка не будете. Будете внимательно за ней следить. Но если это произошло, на сухую собаку намазывается фейри, как следует втирается, лучше, конечно, надеть там перчатки резиновые, либо там медицинские, либо же, значит, хозяйственные для того, чтобы не испачкаться самому. Ну, если уж так произошло, перчатка нет, да, голыми руками моем. После этого собаку как следует смываем. Даем немножечко собачке постоять, втираем в нее этот фейри, дальше мы все вымываем. Но надо помнить, что да, фейри, как и обычный, вот он призван смывать жир, соответственно, с кожи собаки он тоже смоет жир. То есть, я еще раз повторю: это экстренное, это не ежедневное. И дома желательно иметь запас, некий запас шампуня, один флакончик, который вы можете использовать для мытья собаки.
1: Собаки любят отряхиваться не всегда в том месте, где это удобно хозяину. Как сделать так, чтобы собака заранее отряхнулась до того, как мы вошли в подъезд?
0: А никак это не сделать. Они отряхиваются обычно там, где им удобно.
1: Ага. Вот. То есть нельзя ее приучить так, чтобы она понимала, отряхиваемся.
0: Ну, например, моем собаку, понимаем, что сейчас собака начнет встряхиваться, говорим фр-фр, или там трясись, или встряхнись. Если собака это выполнила, молодец, хорошо, даем кусочек. То есть подлавливаем вот эти вот моменты, когда собака сама начинает встряхиваться. Если собака входит в подъезд, начинает встряхиваться, мы говорим: молодец, молодец, хорошо, трясись, трясись. И как только мы понимаем, что собака начинает это делать уже по нашей команде, значит, переносим это на улицу.
1: Хорошо. Так, про мытьё поговорили. Как часто надо стирать шлейку и поводок?
0: Поводок...
1: Или просто протирать,
0: ну,
1: тряпочкой?
0: По мере загрязнения. Значит, поводок, если поводок сделан из синтетической стропы, поводок и ошейник стираем по мере загрязнения, ну, где-нибудь раз в 2-3 недели. Кладем вместе с джинсами, а то и внутрь джинсов убираем, чтобы пряжка не поломала стиральную машину, не побила стекло. Кладем вместе с джинсами таким моющим средством для джинсов. На нормальной температуре для джинсов мы стираем, вытаскиваем ошейник с поводком, вешаем на батарею, все, к утру у вас уже все сухое, все чистое. Шлейка, если кожаная, то она протирается влажной тканью без всяких там составов. Если шлейка сильно грязная и засаленная, можно какие-то составы для кожи применять, которые там уберут засаленность, можно помыть с мылом, но потом нужно будет достаточно долго сушить, все-таки кожа она не очень хорошо сохнет. Намордник, как часть амуниции, если намордник пластиковый, мыть желательно как можно чаще, потому что все-таки за него чаще всего мы хватаемся руками, чаще всего там на нем остается влага, и он достаточно грязный становится. Его надо мыть часто. Если намордник синтетический, стираем вместе с поводком и ошейником. Вот. Если намордник кожаный, протираем значительно чаще, чем шлейку.
1: Друзья, вы можете присоединиться к беседе. Звоните нам на номер 8 800 716 45, извините. СМС присылайте на номер 8 903 707 26 71 и звоните на skype.radio.voz. Анна, скажите, пожалуйста, если я живу в селе, в собственном доме, у меня есть прекрасная будка, в которой обычно живет собака. Ну, сейчас у меня собака-проводник. Могу ли я ее поселить в этой будке?
0: Нет. Согласно нашим правилам и согласно нашим требованиям, собака-проводник должна жить только вместе с хозяином в доме. Никакие в доме. Никаких вольеров, никаких будок.
1: А внутри квартиры можно ли устроить?

0: Сегодня мы задаем вопросы, которые связаны с темой корм и уход. Мы уже поднимали эту тему в третьем выпуске. Сегодня задаем те вопросы, которые вот остались у нас незатронутыми. Да? Уход за шерстью. Вы говорили, что есть несколько щеток специальных, которые вот рекомендуете пользоваться. Расскажите подробнее, какие щетки именно подойдут нашим собакам.
1: Ой, мы тогда обсуждали эту тему, и объяснить на словах достаточно сложно. Я могу сказать по названиям. Угу. Вот, дальше радиослушатели запишут и, придя в магазин, будут спрашивать. Ну, первое, с чего мы начинаем, это расческа грабельки. Она представляет из себя как обычные садовые грабли, только в уменьшенном размере. И 2-3 ряда зубьев там должно быть. Когда собака, как только собака начинает линять, только-только собака начинает линять, этими грабельками очень удобно, стронуть шерсть, то есть начать процесс линьки. Дело в том, что собака к моменту линьки подходит очень плотно набитая под шерстком, и ни одно из приспособлений просто может туда даже не влезть, в эту шерсть. Ну и, соответственно, собака становится тусклой, шерсть становится тусклая, становится понятно, что собаку надо вычесывать. Также, если вы хватаетесь за шерсть, у вас в руках остаются клочки шерсти, остаются, причем такие значительные. Вот этими вот грабельками очень удобно вычесывать, так скажем, вот первые на начальном этапе. Дальше можно использовать пуходерки. Ну, пуходерки, они на заключительном этапе линьки, когда вылинивает подшерсток, вот его удобно дочесывать до конца, потому что грабельки уже не зацепят ничего, а вот пуходерка, она очень хорошо может собрать вот эту вот недолинявшую подшерсток. Когда собака начинает скидывать ось, следом после линьки подшерстка начинается выпадение ости, вот тут уже ось это все равно будет падать, но никакая пуходерка ее не возьмет. В этом случае мы рекомендуем пользоваться фурминатором. Угу. Есть такая очень хорошая штука. Родной фурминатор стоит баснословных денег. Здесь у нас есть в России очень хорошие подделки под фурминатор. Они стоят не очень дорого. Я вот их покупаю на птичьем рынке, там в одной точке их продают. Я покупаю их по оптовой цене. Ну и нашим незрячим тоже вот предлагаю, если они хотят, пускай сами покупают, хотят, я им куплю. Я езжу. Чаще всего все говорят, да, купите нам, потому что мы показываем, как он действует. А чаще всего у нас собака к моменту передачи подходит как раз в линьке.
0: Угу. То есть, это сколько раз в году? 2?
1: 1-2 раза в год. У всех по-разному. Она, может быть, немножечко там шерсть попадала, а есть такие, которые прям вот чуть не до трусов раздеваются, что называется, собаки.
0: Потом одевается.
1: Да, потом начинает одеваться, шерстка красивая растет. Так вот, фурминатор – это такой очень мощный инструмент, которым пользоваться нужно с большой аккуратностью. Дело в том, что можно дочесаться до голого хвоста, голой спины, потому что он немножечко подрезает шерсть. Если взять, это дешевые такие фурминаторы, совсем копеечные есть такие, они просто не выдергивают остевой волос, а они подрезают остевой волос. И кажется, что да, мы вычесали ось, но на самом деле-то, в общем-то, она подрезана. И нужно вот смотреть по производителю. Опять-таки, вот консультируйтесь с вашим инструктором. Пусть там зрячие помощники ваши свяжутся, сделают фото того, что продается у вас в магазине. А мы скажем, да, это подходит или это лучше не брать. Дело в том, что мы перепробовали уже много всяких разных приспособлений. И понимаем, что вот этим можно пользоваться. А вот это вот сработает буквально на одну линьку. Дальше вам надо будет выкидывать, покупать новые приспособления. Ну и обычные расчески – самое бесполезное средство для вычесывания собаки, потому что чаще всего они ничего не захватывают. Вот именно я имею в виду лабрадора.
0: Угу. А если я ленивый хозяин достаточно и, в общем-то, так убрала примерно, что выпало само, и не буду ни покупать ни пуходерку, ни вот эту вот сложное название.
1: Фурминатор.
0: Фурминатор, да. А что будет? Плохо это или нет? Или, в принципе, все само выпадет?
1: Да, все само выпадет, только вы замучаете. Все вы сами будете в шерсти, все окружающие будут в шерсти.

0: шерсти, в тарелке будет шерсть, в чайнике будет шерсть, шерсть будет повсюду. И убрать шерсть из квартиры, с каких-нибудь уголков потаенных на шкафе, куда она, естественно, будет залетать, и она будет шерсть везде. Она даже будет на соседском коврике, соседи будут жаловаться. Вот поэтому очень не рекомендую я вот так вот делать.
1: Но собаке ничего плохого не будет, если вдруг я поленюсь и не вычешу ее, да?
0: Ну, есть собаки, у которых не очень хорошо отходит шерсть, это я просто по своей частной практике могу сказать, у которых начинают, если у них шерсть не убирать, вот эту отмирающую, у них может начаться экзема, и шерсть может просто даже сваляться и клоками висеть. Может быть, видели, это я к зрячим обращаюсь, когда вот бежит дворняга, а с нее клоками свисает шерсть. Вот эту собаку никто никогда в жизни не вычесывал.
1: Угу, да,
0: а у меня на даче живет московская сторожевая, и мой папа не всегда может, у нее не хватает терпелки, вычесать эту собаку. Я приезжаю по весне, к лету уже приезжаю, вижу эту собаку, беру подстригальную машинку и просто выстригаю эту собаку просто вот на лысо, потому что шерсть спутывается, и прочесать вот то, что уже... Ну, это московская сторожевая. И вычесать то, что на собаке вот это вот висят, уже лезет новая шерсть, она прорастает вот в эти колтуны, которые там висят на собаке. И вот это вот все просто вот, ну, невозможно это расчесать. И дальше вот эта вот шуба, она просто нарастает. Собака намокнет, просохнуть вовремя не сможет, значит, под шерстью, под этими колтунами может что-нибудь завестись, но это опять-таки, эта собака запущенная. Надеюсь, что наши незрячие люди, все-таки заботящиеся о своих собаках, и вовремя будут убирать отмирающую шерсть. Но опять-таки ходить в черных, в темной одежде со светлой шерстью лабрадора, предположим, это не очень здорово. Точно могу вам сказать.
1: А как вы лично снимаете шерсть со своей одежды? Может быть, это и не тема нашего разговора, но полезно будет знать хозяевам.
0: Ну, когда вы приходите на работу или приходите в какое-то общественное место, или возвращаетесь с прогулки со своим любимцем, одежда у вас темного цвета, вот самое-самое-самое простое, намочите руку влагой, можно в снег окунуть, взяли, намочили снегом, пройдитесь влажной рукой по своей одежде. Вы почувствуете, как у вас на руке будет скатываться шерсть. Можно взять влажную тряпку микрофибровую, ну, любую влажную тряпку. Любая влажная тряпка снимет шерсть с вашей одежды. Можно воспользоваться специальными липкими роликами, но на них вы, в отличие от руки, вы не почувствуете, сколько шерсти у вас остается. Можно этим липким валиком пройтись по одежде, а после этого дополнительно пройтись еще влажной, смоченной рукой, пройтись по одежде и убедиться в том, что там ничего не осталось, никакой шерсти. Также влажной рукой вы можете пройтись по поверхностям, диван, ковер, и тогда вы точно поймете, есть ли у вас на шерсть остается или не остается. Скорее всего, следующий вопрос будет, как убрать шерсть со всяких ковриков. Для этого подойдет самая обычная пуходерка, очень хорошо подходит. Берем пуходерку и проходимся, например, по коврику входной двери, прочесываем его. Если ворсинки такие коротенькие и пуходерка за них не цепляется, то вся шерсть, которая имеется на вашем этом коврике, останется на пуходерке. Вам остается просто снять ее, снять шерсть, выбросить. Вы сами поразитесь, сколько у вас шерсти находится на ваших половичках. Вот. Также, ну, специальные пылесосы существуют, вернее, специальные щетки, они так называемые турбо-щетки на пылесосы. Ну и для совсем простое, это берем влажную тряпку и проходимся, просто протираем коврик влажной тряпкой. И дальше смотрим, проверяем, что у нас остается на щетке. Тоже очень много всего интересного остается на тряпочке.
1: Если завели собаку-проводника, то чаще надо убираться в квартире? Или
0: да, конечно, конечно. Количество уборки, конечно, возрастет в 2-3 раза, потому что собака приходит с улицы. Если вы идете просто там по асфальту сейчас, по сухому, чистому, то грязи меньше, начнется осень, начнется грязь, у собаки на пузе, на лапах будет оставаться шерсть. Как бы вы ни промывали, все равно шерсть, все равно грязь будет оставаться, песок будет высыпаться. Ну, я хочу сказать, что радость от того, что в доме присутствует собака, она...

0: она несравнима с тем, что потом придется убираться.
1: У нас осталось не так много времени, поэтому серия коротких вопросов. Игрушки для собаки. Если хочу подарить что-то, день рождения у собаки все-таки, то что подскажете?
0: Ну, чаще всего лабрадоры, ну и как и другие собаки, те, которые играют в игрушки. Дело в том, что существуют собаки, которые не играют в игрушки. Лабрадоры к ним не относятся. Лабрадоры играют всегда. Это мячики всевозможные, канатики. Канатики, на которых висят мячики. Значит, канатики чем хороши? Собака, которая любит что-то грызть, и если собака начинает грызть, например, тапки или какие-то там свои, какие-то там предметы окружающие, даем собаке канатик. Собака постепенно зубами начинает его расплетать. Этот канатик расплетает, расплетает. Может быть, какие-нибудь нитки отдельные будет выкусывать, но здесь ничего страшного не случится. Если мы даем собаке мячики, нужно следить за целостностью этих мячиков, как и любых других игрушек. Можно всякие пищалки брать там в специализированных магазинах, в зоомагазинах покупать. Но прежде чем купить игрушку с пищалкой, подумайте, выдержит ли ваш слух это непрерывное пищание. Собаке очень понравится, она будет радостно пищать, а вот как ваш слух будет на это реагировать, никому неизвестно. И как ваши соседи будут реагировать, как домочадцы будут реагировать. Поэтому посоветуйтесь в случае, если вы купите игрушку с пищалкой, или же тогда собаки не оставляйте на постоянную игру. Игрушку с пищалкой убираете и время от времени просто давайте. Поиграла собака, убрала. Убрали. Поиграла, убрала. Ну, вот я всем рекомендую, да, покупайте канатики. А тут моя знакомая мне звонит и говорит, да, вот ты мне порекомендовал купить канатик, а у меня собака его сожрала, и этот канатик, простите, мы извлекали в течение 2 недель из этой собаки, вообще даже чуть ли не до операции дошло. Ну, это особый такой случай, когда собака отрывает и жует и заглатывает вот все, что не попадя. То есть, ну, там просто такая вот собака, такой лабрадор с такими особенностями. Мы за своими собаками смотрим. Если есть такая вот особенность, мы всегда предупреждаем, что канатики не покупайте, канатик будет съеден подчистую. Соответственно, если он съеден подчистую, его придется потом каким-то образом извлекать из собаки. Но если собака проглотит 1-2 ниточки, веревочки, то они чаще всего выходят, вообще не причиняя никакого вреда собаке.
1: Еще один вопрос. Путешествие в самолете. Что брать с собой?
0: Ну, путешествие в самолете чаще всего, ну что, можно с собой взять миску, воду, соответственно, поводок, да, ошейник, намордник. Ну, все то же самое, что вы берете с собой для путешествия в поезде. Ну, разве что возьмите с собой пакетик, если вдруг собаку начнет тошнить от перегрузок. Вот это. Можно взять с собой влажную тряпку, если вдруг собака начнет слюнявиться. То есть собаку тошнить не будет, но собака будет исходить слюнями. Возьмите влажную тряпочку, положите ее в целлофановый пакет и возьмите сухую тряпочку. Просто будете собаке протирать морду, себе руки.
1: И собачья одежда нужна или нет?
0: Если в доме имеются маленькие дети, и которые очень любят собаку и часто лазят по собаке, лежат с собакой, или же собака в любом случае пускается на постели, собаке разрешают спать на постели, то да, желательно купить комбинезон, причем не один, а желательно 2-3. Дело в том, что если вы приходите с улицы, на улице очень грязно, то собака у вас находится в комбинезоне. Этот комбинезон будет грязен настолько, что вы потом вам неприятно будет прикасаться к нему, вам захочется его постирать. Собака выгуливается 3 раза в сутки. Соответственно, 3 раза выгуливаем, да, 3 раза нужно будет, 3 комбинезона надо будет постирать. А сохнут они не очень быстро. Вот, поэтому еще иногда случается такое, что мы надеваем комбинезон на собаку, приходим, да, часть брюха у собаки чистая, но с собакой гуляли настолько грязно, что грязь просто поднялась по лапам. Внутри комбинезона, в рукавах поднялась, ну и там слегка размазалась. Поэтому подумайте, ну, чаще всего для лабрадоров это не требуется. Проще завести лабрадора в ванну, душиком пройтись по низу живота, обмыть без всякого, без мыла, безо всего, лапки помыть, и все, собака чистая. Еще вот что хочу сказать. Зимой, на зиму, пожалуйста, купите специальное средство для мытья собачьих лап, называется башмачок. или любое другое средство для мытья собачьих лап. Дело в том, что среда сейчас очень агрессивная, очень много реагентов. Там, я молчу, что это соль. Это не соль. Это сейчас уже всякие химические соединения, которые нашу обувь разбивают, а уж не говоря про собачьи лапы. Поэтому после каждого выгула собаки, ну, если это просто выгул, не обязательно. Если это поход по маршруту в каких-то общественных местах, где посыпают, обязательно мыть лапы. Можно мыть в тазике, то есть ставим тазик, по очереди каждую лапку опускаем туда. Дальше лапку вынимаем, вытираем, все, лапка чистая. А в воде в этой разболтали уже некое количество шампуня вот этого для мытья лапок.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Второй раз по той же теме. Спасибо огромное.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Друзья, если у вас остались вопросы, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. Я с вами прощаюсь. Елена Класенцева, помогал мне сегодня Иван Черенев и еще Иван Онищенко. До свидания.
2: О сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя.

Вчера гоняли и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая дворня.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в четырех направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Беседка на Радио ВОС.
5: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
6: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
7: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
8: Здравствуйте, Вера Трегу, Санкт-Петербург.
9: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
7: Угу.
9: А кто-то сольно.
7: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
6: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
9: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
7: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР, СПБ ВОС, в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии, у нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки, и она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
9: Кто бы их исполнил, да?
7: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос, сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп», и предложила мне поехать, туда, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно... В это же время начали думать над репертуаром, да, и вот с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео онлайн-тур.
9: Да, да.
7: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
9: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
7: Ну да.
9: Все у вас еще впереди.
7: Да.
9: Сегодня дебют.
7: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосферы тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть, да, в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно, Вера. А как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. И далее разные курсы повышения квалификации. То есть это полностью мое. Музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, учась в музыкальной школе, практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы сейчас оно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. Причем справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не супер хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает, в 16-м году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он тогда только-только выиграл, его был третий сезон. Мы с ним пели «Я свободен». Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год. Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющие, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное, ну, вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно, причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну, и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? Два есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видеопрезентацию о себе буквально на 2 минуты. Но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну вот такие вот у меня планы.
1: Криша.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом, у нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо в следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их в старое время доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. Они уже тоже готовы, барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня — моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверена уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено. Как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем. И Мавзелия Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо. Она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу. Ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом, согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать, во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько... Они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Всех встретили, проводили, рассадили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм, да.
3: Профессионализм, да, и такое внимание к участникам, бережное отношение.
4: Любое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием, и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
4: Вы знаете, мы там тоже вчера были, как-то мы не пересеклись. Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
1: Слушали нас.
4: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
3: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который, ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов.
2: Спасибо.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга Григорием Ивановым, Верой Трегуб и Юлией Шаймардановой, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», прошедшего в сентябре 2025 года в Екатеринбурге.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с советником при ректорате Российского государственного педагогического университета имени Герцена по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректората Владимиром Валерьевичем Казанкиным. Владимир Валерьевич, добрый день!

0: второй, уже десятый. Ну, если начать об изменениях. Нам пришлось немножко сдвинуть сроки в этом году. Мы будем проводить чуть раньше, а именно 17-18 апреля. Обычно это были финальные выходные апреля, но в силу организационных причин пришлось переносить. Дальше у нас произошла еще одна такая метаморфоза. На 18 число, приказа Министерства просвещения, мы должны будем провести единый день открытых дверей педагогических вузов страны. И в связи с этим будут изменения в программе. То есть мы сыграем все запланированные игры, только они будут идти в другом режиме и в другом порядке. А именно, в первый день мы сыграем полностью весь блок вопросов игры «Одна минута на все», то есть 72 вопроса. А дальше, в зависимости от ситуации, сколько команд у нас заявится. Либо мы в первый день еще проведем какие-то отборочные игры, либо по турниру «Мелодица правильно» СБП, либо по тетрабатлу. Ну и, соответственно, второй день у нас будет полностью кнопочный. Такого у нас еще в истории не было. Это будет действительно, мягко говоря, не просто как командам, так и нам, организаторам, потому что в таком режиме мы еще никогда не работали. Ну вот, наверное, это главные особенности, главные изменения, если говорить о 10-м фестивале.
1: Могли бы вы также уделить внимание тому, насколько важно для Российского государственного педагогического университета проведение подобных мероприятий? Знаете ли вы о таких случаях, когда участники фестиваля становились студентами университета? Ну и потом, конечно, продолжали свою профессиональную деятельность в сфере педагогики.
0: Ну, вообще переоценить значимость партнерских отношений Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Всероссийского общества слепых очень сложно. Если посмотреть, скажем так, вековую историю общества слепых, то практически с момента основания организации в 1925 году это сотрудничество начало выстраиваться. Ну, как вы знаете, наверное, и слушатели тоже знают, что в 1929 году, тогда в УГПИ имени Герцена была открыта до недавнего времени единственная кафедра тифлопедагогики. И, соответственно, можно говорить о том, что до недавнего времени тифлопедагогика сначала Советского Союза, потом Российской Федерации имела герценовское лицо. Но есть ведь еще и другой момент о том, что в нашей стране сейчас очень бурно развиваются различные удачные инклюзивные практики. И они не только развиваются, но они и транслируются, и масштабируются. И вот, скажем так, проанонсирую. В третьей декаде марта, а именно на 24 марта, запланирована впервые в истории встреча президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина с нашим ректором Герценовского университета Сергеем Валентиновичем Тарасовым, где будут как раз обсуждаться вопросы масштабирования и транслирования вот этого удачного опыта сотрудничества Герценовского университета и Всероссийского общества слепых. Ну и, наверное, заключение большого рамочного соглашения о том, чтобы, скажем так, это сотрудничество развивалось, уж извините, такое слово разрасталось. Ну и нельзя не ответить, конечно же, не отметить тот момент, что будем говорить о популяризации русского языка как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Тем более, ну, опять же, все прекрасно знают, что мы сейчас переориентируемся на восток. Ну и, в общем, опять же, какие-то удачные практики мы будем транслировать как в страны ближнего зарубежья, так, возможно, и дальнего, ну и приглашаю для участия в наших мероприятиях наших ближайших соседей. Когда-то мы были одной страной, теперь уже союзное государство. Вот, например, у нас, если кто-то еще не знает, осенью приезжали ребята из Беларуси, играли у нас молодежную викторину. И вот подобных историй, на наш взгляд, должно быть больше для того, чтобы популяризировать в том числе и интеллектуальное движение.
1: Владимир Валерьевич, как вам и вашим коллегам хотелось, чтобы развивалось интеллектуальное движение незрячих людей?
0: Ну, вообще, мы вот как раз еще таких вот партнерств, как партнерство Герценовского университета и Санкт-Петербургской региональной организации, как трехстороннего партнерства между Герценовским университетом, культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ и Санкт-Петербургской региональной организацией, вот эти, скажем так, уже наработанные моменты можно взять как образец, когда, допустим, в регионе есть, как правило, в областном центре, региональная организация, база, есть какой-то опорный вуз, и дальше уже вокруг этого опорного вуза и вокруг региональной организации строятся различные связи, причем, ну, социальные связи, понятно, что речь идет здесь в первую очередь о различных волонтерских и других проектах, и таким образом, в том числе интеллектуальное движение, начинает расширяться, потому что, опять же, ни для кого не секрет, чтобы проводить наши мероприятия, как

0: фестиваль, нужны в первую очередь человеческие ресурсы. Это студенты, либо сотрудники на зарплате. Ну, наверное, вряд ли мы можем говорить о зарплатах каких-то. Скорее, это будут студенты. И вот чтобы была возможность в регионах проводить такие подобные мероприятия, как у нас проводится в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургской региональной организации, вот, в Герценском университете. Для этого, наверное, нужны такие партнерские соглашения. И вот за счет именно таких выстроенных связей в дальнейшем и должно развиваться интеллектуальное движение, в том числе и в общероссийском обществе слепых.
1: В завершении интервью, Владимир Валерьевич, могли бы вы акцентировать внимание участников, которые готовятся к участию в интеллектуальном фестивале, на что им нужно обратить внимание, что еще нужно подготовить и какую литературу прочитать?
0: Ну, вы знаете, я всегда говорю, что за месяц, за два подготовиться к фестивалю невозможно. К нему нужно готовиться в течение всего календарного года. Единственный момент, на котором я все-таки хотел акцентировать внимание команд, это должна быть хорошая физическая форма с учетом того, как бы это ни звучало. Но мы будем играть очень напряженные два дня. Если в первый день, когда еще команды будут отдохнувшие, то, возможно, он пройдет более-менее, скажем так, легко. То второй день, вот этот кнопочный день, я, честно говоря, я даже не знаю, как будут реагировать команды, потому что, ну, мы впервые это будем проводить, и поэтому, если будет возможность в Санкт-Петербурге выспаться, а не гулять по городу. Я понимаю, что многие команды захотят и пройтись по городу, и по Невскому прогуляться, и не только посмотреть достопримечательности. Слава богу, у нас в городе есть что посмотреть, но в данном случае я бы посоветовал перед первым и перед вторым игровым днем воздержаться от прогулок, как можно лучше выспаться, ну и, соответственно, соблюдать режим дня.
1: Спасибо большое. Желаем успехов вам в проведении такого важного, интересного и активного мероприятия. И, конечно, будем следить с радиослушателем об итогах этого мероприятия.
0: Спасибо большое. Ждем вас в гости в Санкт-Петербург и приглашаем всех. У нас еще принимаются заявки до 18 марта. Торопитесь.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Владимиром Валерьевичем Казанкиным, советником при ректорате Российского государственного педагогического университета имени Герцена по работе с общественными организациями инвалидов, инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректората. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею, и все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
1: Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира Шалейко. Именно он настаивал на скорейшем оформлении брака.
0: Подруга Анны Ахматовой Валерия Срезневская вспоминает. Как-то Аня пришла и сказала: «Знаешь, я переезжаю в Шереметьевский дом. Там живет один замечательный человек. Я считаю его гениальным».
1: Гумилев тоже женился на Анне Энгельгард. Они с Ахматовой как будто соревновались друг с другом. Через положенное время другая Анна родила Гумилеву дочь Елену, но Николай Степанович уже был в Крыму. У Ахматовой вышел очередной сборник стихов «Подорожник».

0: А потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
1: 25 августа Ахматова написала:
0: «Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной услышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок, лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни».
1: О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
0: «Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало».
1: Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
0: «Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. Две ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю».
1: Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
0: «Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников».
1: Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
0: Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
1: Всего он знал 26 языков, половина из которых мертвые. Шилейко переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шилейко была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
0: «Косноязычно славивший меня еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? и стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня, припоминай и плачь, все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам.
1: Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шилейко в «Бродячей собаке».
0: Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шилейко на посвященные ему ахматовские стихи.
1: «Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец». Я костный камень, только камень серый.

0: Характер у Владимира Казимировича был не из мягких. Но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие, как маска.
1: Из воспоминаний Срезневской.
0: Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
1: Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
0: Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже в вазочке из-под печенья.
1: Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
0: И клинописи жесткие страницы страдание выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей Фонтанки.
1: Быта практически не было.
0: 3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюль. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
1: В 1921 году Ахматова решается оставить Шилейко. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
0: Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
1: Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
0: «Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
1: Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
0: Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
1: В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
0: Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудной стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
1: Друг мой дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
0: Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции. Была и любовь, и забота, и уют, которого Ахматова так всегда искала. Однако все это переплеталось с особенностями характера,

0: его неспособностью принять решение и сделать окончательный шаг, ее бесконечным терпением и покорностью судьбе. Левушка приезжал иногда, но Пунин его не признавал. Чего стоит одна фраза, сказанная за завтраком и засвидетельствованная самой Ахматовой? Масло только для Иры.
1: Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
0: В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. Гадала на Пунина. Напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
1: Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
0: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в него. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет. Словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела. Знаешь, где он, твой уют?»
1: С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
2: «В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник был уничтожен. До 1939 года меня не печатали».
1: Молчание Ахматовой породила слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, они знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
0: Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
1: Годы в фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
0: Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Ни недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. в грозных айсбергах Марсово поле, и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится. Той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую. Мне хорошо».
1: В квартире музея Фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из 6 книг. Он вышел в 1940 году. Но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
0: Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
1: Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
0: «Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
4: Да-да-да, очень-очень давно.
3: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
4: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот. Поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
3: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
4: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
3: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
4: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой Стояной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основное такое — это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна, а Нагарджуна — это повелитель нагов, а наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом, и мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И в моей личности вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная санха, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения, я очень с многими монахами знаком, очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским

стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященной феномену Хамбо Метигилу, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год.

0: поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сарауран». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сарауран».

0: Ну и, конечно, говоря о сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сагалган их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусная, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сауи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд, может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень, очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление. То есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот, ментальности. Вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
0: Да, конечно, ты ярко выражен билингва, потому что с рождения ты всегда слышал и бурятскую, и русскую речь, и одновременно осваивал оба языка, да? Хотя нет, все-таки я помню тебя в детском саду. На руках у воспитателя ты сидел и говорил. То есть я пришла к вам в детский сад с журналистом нашего тогда радио, потом он стал на телевидении работать, это Алексей Фишев. И вот он на Ригусе, по-моему, да, сейчас работает? И вот ты его все время называл Ахэ, Ахэ. Да, то есть тогда, видимо, ты пришел все-таки без русского языка в детский сад, да? А я пришла в школу без русского языка. Представляешь, я до 7 лет не знала русского языка.
1: Офигеть.
0: Я жила в деревне, в Агинске. И мы все говорили именно все на бурятском языке. Я даже, например, читала, ну, я вообще не знала о том, что существует великий, могучий русский язык. Я думала, что все вокруг бурятского языка, бурятского народа вращается, ну, если далеко не выезжала. А, так как экзотика в районном центре, я видела людей, которые говорят по-русски, но это реально экзотика была. И потом как-то взяла, я только научилась читать, взяла коробку с солью и никак не могла понять, почему на ней написано «соль». Я даже обратилась к маме, говорю: «Мама, юндынендыры, да вам гжебшигуга». Ну, то есть вот такие это я переведу. А почему здесь не написано «даван» — это «соль», соль по-бурятски? Да. То есть это, я меня помню прямо как этот шрифт, я помню, как такое удивление было, почему там написано «соль».
1: То есть я правильно, вы думали, что должно быть написано «даван»?
0: Да, конечно. Искренне так думала.
1: Ничего себе. До земли, да-да-да. Ну вот, да, такое часто, раньше такое бывало, если так изолированно жили, то есть такое часто бывало, что люди как бы не знали язык.
0: Ну ты в городе родился просто, поэтому да, конечно, ты уже как-то...
1: Быстро интегрировался.
0: Да. Ну и, конечно же, у нашего народа есть национальные виды спорта. Это стрельба из лука, борьба. Расскажи нам, пожалуйста, об этой стороне нашего народа.
1: Да, эти виды спорта, как три состязания мужчин по-бурятски «эрингурванадан», они еще идут из глубины веков, когда мы как бы были, получается, ну, когда существовали еще монголы, скажем так, когда были времена Чингисхана, когда все были воинами, и было вот это, скажем так, троеборье, можно сказать, что стрельба из лука, конные скачки и борьба. То есть это всегда вот было связано с таким именно воинским укладом. Они, конечно, огромное значение имеют. То, что я с этими спортсменами всеми знаком, мои друзья с детства, то есть у меня очень много друзей-борцов. Вот я в детстве очень любил бороться. Вот, и всегда расстраивался, когда проигрывал. Вот, я очень прям любил. Я с детства очень любил стрелять из лука. Я до сих пор умею это делать. То есть мы, ну, как бы в детстве мне вот делали такие...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в четырех направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Две капли на стакан вина». Профессор Лев Христофорович Минц, который временно поселился в городе Великий Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром он приблизился к созданию формулы передачи энергии без проводов, но ему мешали эту формулу завершить. Мешал Коля Гаврилов, который крутил пластинку с вызывающей музыкой. Мешали маляры, которые ремонтировали у Ложкиных, но утомились и, выпив пиво, пели песни под самым окном. Мешали соседи, которые сидели за столом под отцветшей сиренью, играли в домино и с размаху ударяли ладонями о шатучий стол. «Я больше не могу!» — воскликнул профессор, спрятав свою лысую гениальную голову между ладоней. В дверь постучали, и вошла Гаврилова, соседка, мать Николая. «Я больше не могу, Лев Христофорович!» — воскликнула она, прикладывая ладонь ко лбу. «Что случилось?» — спросил профессор. «Вместо сына у меня вырос бездельник», — сказала несчастная женщина. «Я в его годы минуту по дому впустую не сидела. Чуть никто из родителей подскажет, какое дело, сразу бегу справить. Да что там, и просить не надо было. Корову из стада привезти, подоить, за свинками прибрать, во дворе подмести, все могла, все в охотку». Гаврилова кривила душой. В деревне она бывала только на каникулах, и работы ее там не терзали. Но в беседах с сыном она настолько вжилась в роль трудолюбивого крестьянского подростка, что сама в это поверила.
6: «Меня в детстве тоже не баловали», — поддержал Гаврилову Минс. «Мой папа был настройщиком роялей. Я носил за ним тяжелый чемодан с инструментами и часами на холоде ждал его у чужих подъездов. Приходя из школы, я садился за старый, полученный папой в подарок рояль и играл гаммы, без всякого напоминания со стороны родителей».
5: Профессор также кривил душой, но также невинно, ибо верил в свои слова. У настройщиков не бывает тяжелых чемоданов. Если маленький Левушка увязывался с отцом, тот чемоданчика ему не доверял. Что касается занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто подпиливал струны, потому что уже тогда был изобретателем. «Помогли бы мне», — сказала Гаврилова. «Сил больше нету». «Но как я могу?» — ответил Минц, не поднимая глаз. «Мои возможности ограничены». «Не говорите», — возразила Гаврилова. «Народ вам верит, Лев Христофорович». «Спасибо», — ответил Минц и задумался. Столь глубоко, что когда Гаврилова покинула комнату, он этого не заметил. Наступила ночь. Во всех окнах дома номер 16 погасли огни. Утомились игроки и певцы. Лишь в окне профессора Минца горел свет. Иногда высокая, с выступающим животом, тень профессора проплывала по освещенному окну. Порой через форточку на двор вырывалось шуршание и треск разрезаемых страниц. Профессор листал зарубежные журналы, заглядывая в достижения смежных наук. От прочих ученых профессора Минца отличает не только феноменальный склад памяти, который удерживает в себе все, что может пригодиться ученому, но также потрясающая скорость чтения, знакомство с 24 языками и умение постичь специальные работы в любой области науки, от философии и ядерной физики до переплетного дела. И хоть формально профессор Минц — химик, работающий в области сельского хозяйства, и именно здесь он принес наибольшее количество пользы и вреда, в действительности он энциклопедист. Утром профессор на 20 минут сомкнул глаза. Когда он чувствовал, что близок к решению задачи, то закрывал глаза, засыпал быстро и безмятежно, как ребенок, и бодрствующая часть его мозга находила решение. В 8:40 утра профессор Минц проснулся и пошел чистить зубы. Решение было готово. Оставалось занести его на бумагу, воплотить в химическое соединение и подготовить краткое сообщение для коллег. В 10:30 заглянула Гаврилова, и Минц встретил несчастную женщину доброй улыбкой победителя. «Садитесь», — сказал он. «Мне кажется, что мы с вами у цели». «Спасибо», — растроганно сказала Гаврилова. «А то я его сегодня еле разбудила. В техникум на занятия идти не желает, а у них сейчас практика. Мастер жутко требовательный. Чуть что, останешься без специальности». Минц включил маленькую центрифугу, наполнившую комнату приятным деловитым гудением.
6: «Действовать наш с вами препарат будет по принципу противодействия», — сказал Минц.
7: «Значит, капли?» — спросила с недоверием Гаврилова.
6: «Лекарство, без вкуса и запаха. Мой Коля никакого лекарства не принимает. А вы ему в чай накапайте».
7: «А в борщ можно? Борщ у меня сегодня».
6: «Борщ можно», — сказал Минц. «Итак, наше средство действует по принципу противодействия. Если я его приму, то ничего не произойдет. Как я работал, так и буду работать, ибо я трудолюбив.
7: Может, тогда и с Колей не произойдет?
6: Не перебивайте меня. Со мной ничего не произойдет, потому что в моем организме нет никакого противодействия труду. С каплями или без капель я все равно работаю. Но чем противодействие больше, тем сильнее действие нашего с вами средства.
8: Натолкнувшись на сопротивление, лекарство перерождает каждую клетку, которая до того пребывала в состоянии безделья и неги. Понимаете?
5: Сложно у вас это получается, Лев Христофорович. Но мне главное, чтобы мой Коленька поменьше баклуши бил.
8: Желаю успехов,
5: сказал Лев Христофорович и передал Гавриловой склянку со средством. А сам с чувством выполненного долга направился к своему рабочему столу и принялся было за восстановление в памяти формулы передачи энергии без проводов, но его отвлек голос Гавриловой, крикнувший со двора: «А поскольку капель?»
8: «По 10», — ответил Минц, подходя к окну.
5: «А если по 5?» — спросила Гаврилова. Профессор махнул рукой. Он понимал, что сердце матери заставляет ее дать сыну минимальную дозу, чтобы мальчик не отравился. В действительности, одной капли хватило бы для перевоспитания 2 человек, и средство было совершенно безвредным. Под окном 2 маляра затянули песню. Песня была скучная и, по случаю раннего времени, негромкая. Маляры проработали уже 30 минут и теперь намерены были ждать обеда. Минц на минуту задумался, потом вспомнил, что где-то под столом должна стоять непочатая бутылка пива. Он разворошил бумаги, отыскал бутылку и, раскупорив, разлил пиво в 2 стакана. Затем, плеснув в стаканы средства от безделья, направился к окну. «Доброе утро, орлы!» — сказал профессор бодро. «С приветом!» — ответил один из маляров. «Пить хотите?»
9: «Если воды или чаю, ответим твердое «нет», — сказал маляр. «Вот если бы вина предложил, дядя, мы бы тебе всю комнату побелели в 20 минут». Через двор медленной походкой усталого человека шел Николай Гаврилов, который сбежал с практики и придумывал на ходу, как бы обмануть родную мать и убедить ее, что мастер заболел свинкой. Гаврилов обратил внимание, как солнце, отражаясь от лысины профессора, разлетается по двору зайчиками, и испытал полузабытое детское желание выстрелить в эту лысину из рогатки, но отвернулся, чтобы не соблазниться. «А вы пиво уважаете?» — заискивающе спросил профессор Минц.
8: «Шутишь?» — ответил обиженно маляр. «Пиво третий день, как в магазине, нет по случаю жаркой погоды».
5: «А у меня бутылка осталась», — сказал Минц. Он поставил полные стаканы на подоконник, а малярам показал темно-зеленую бутылку.
8: «Погоди», — сказал деловито маляр, — «не двигайся с места. Сейчас к тебе зайдем и разберемся».
5: Маляры вели себя деликатно, осмотрели потолок, дали профессору ценные советы насчет побелки и только потом с благодарностью выпили по стакану пива.
7: «Самогон изготовляешь?» — с надеждой спросил один из маляров, разглядывая колбы и банки.
5: «Нет», — ответил профессор. «А вам не хочется вернуться к ремонту квартиры товарища Ложкина?» Маляры весело засмеялись. Минц смотрел на них внимательно, желая уловить момент, когда рвение трудиться охватит их с невиданной силой. Но маляры попрощались и ушли обратно во двор допевать песню.
8: Было 11:20 утра. Вскоре Гаврилова принесла сыну тарелку борща с 2 каплями средства профессора Минца. 5 капель дать сыну не решилась. Николай смотрел на мать подозрительно. Почему-то она не ругалась и не укоряла сына. Это было странно и даже опасно. Мать могла принять какое-нибудь тревожное решение, написать отцу в Вологду, вызвать дядю или пойти в техникум. Гаврилов ел борщ безо всякого удовольствия. Потом кое-как управился с котлетами, и его потянуло в сон. Николай включил музыку не на полную мощность и задремал на диване, прикрыв глаза учебником математики. Он верил, что когда спишь, то из книги в голову может что-нибудь перейти. Минц не мог работать, в расчетах что-то не ладилось. Маляры лениво спорили со старухой Ложкиной, которая призывала их вернуться на трудовой пост. Потом стали выяснять, кому первому идти за вином. Из окна Гавриловых доносилась музыка. За стол под сиренью сели Кац с Василием Васильевичем. Кац был на бюллетене и выздоравливал,
6: А Василий Васильевич работал в ночную смену. Они ждали, когда подойдет кто еще из партнеров. Жена Катца кричала из окна: «Валентин, сколько раз тебе говорила, чтоб починил выключатель? Ты же все равно ничего не делаешь». «А я заслуженно ничего не делаю, кисочка», — отвечал Валя Кац. «Я на бюллетене по поводу гриппа».
5: «Вот», — сказал сурово Минц, — «эти будут у меня в числе подопытных». Он взял хозяйственную сумку и отправился в магазин. Там продавали сухое вино из Венгрии. Но брали его слабо, без энтузиазма, ждали, когда привезут портвейн. Среди ожидающих уже был маляр. Минца он встретил как доброго знакомого и сказал ему: «Ты погоди деньги-то тратить. Сейчас портвейн выбросит. Там у Римы еще 4 ящика». «Ничего», — смутился профессор Минц. «Мне для опыта. Мне не пить».
9: «Для опыта можно и молоко», — сказал осуждающий человек с сизым носом. Цвет был такой интенсивный, что Минц засмотрелся на нос, а человек сказал с некоторой гордостью: «Это я загорал. Кожа слезла».
6: Римма поставила перед Минцем 6 бутылок сухого вина.
9: «Большой опыт», — сказал маляр. «В гости позовешь?» И тут Минц решился.
6: «Всем ставлю!» — воскликнул он голосом загулявшего купчика. «Все пьют!»
5: В магазине стояло человек 15. Все, на взгляд Минца, бездельники. Все заслуживали перевоспитания.
6: «И не думайте, и не мечтайте, чтоб распевать!» — возмутилась Римма, ложась большой грудью на прилавок и пронзая взглядом Минца. «Я вам покажу, алкоголики! Я живо милицию вызову!»
5: «Пошли в парк», — сказал человек с сизым носом. «Здесь правды нет». Они остановились на минуту у автоматов для газированной воды. Минц мог поклясться, что ни один из его новых знакомых не приближался к ним ближе, чем на 3 шага. Но 6 стаканов, стоявших в автоматах, тут же исчезли.
6: «Тебе первому», — сказал человек с сизым носом, вырывая зубами пробку. «Ты, старик, человек отзывчивый».
10: «Нет, что вы, я потом», — ответил Минц, поняв, что совершил ошибку. Как он подольет в вино свое средство? Ведь на него глядят 15 пар глаз.
6: «Не тяни, не мочь душу», — сказал маляр, поднося профессору стакан.
10: «А погодите»,
5: — нашелся тут Минц.
10: «У меня одна штучка есть для крепости. Капнешь 3 капли — на 10 градусов укрепляется».
5: Профессор достал из кармана склянку и быстро накапал себе в стакан. На него смотрели недоверчиво и строго.
6: «Не знаю я такого», — сказал маляр.
10: «А я читал в одном журнале», — сказал человек с сизым носом. «Конденсатор называется».
5: «Правильно», — ответил Минц и быстро выпил вино. Вино было прохладное, приятное на вкус. Профессор никогда не пил вина стаканами. К этому времени остальные 5 стаканов тоже были наполнены. Владельцы их смотрели на профессора выжидающе. Профессор тоже не спешил, молчал.
9: «Слушай, старик», — сказал маляр, — «что-то ты меня не уважаешь».
6: «А что?» — удивился Минц.
9: «Конденсатора капни, не жалей, у тебя ж целая бутылка».
5: Рискованный психологический этюд удался.
10: «Но только по 2 капли». «Не больше», — смилостивился профессор, чтобы не раздражать собутыльников. Он капал поочередно в протянутые стаканы, хвалил себя за сообразительность и чуть не стал причиной острой вражды.
6: «Это что же?» — воскликнул вдруг маляр. «Ты ему почему 3 капли?»
9: «Мне 3, да ты глаза протри! Спокойно!»
6: — втиснулся профессор между спорщиками.
10: «Кому не хватило капли?»
5: Маляр первым пригубил вино. Все смотрели на него. У профессора замерло сердце. Маляр опрокинул стакан, и вино с журчанием рухнуло в горло.
6: Маляр вздохнул и сказал: 10 градусов не будет, а 5-6 прибавляет. Поверьте моему опыту». Остальные пришли к тому же выводу. Из парка шли дружно, весело, обнявшись, пели песни, уговорили профессора еще раз заглянуть к Риме, может, принесли портвейн.
10: У профессора шумело в голове, ему было хорошо, тепло, и он полюбил этих таких разных и непохожих людей, которые еще не знают, какими трудолюбивыми они вскоре станут. У Римы был портвейн. Профессора проводили до дома и оставили у входа во двор, прислонив к стойке ворот. Первым его увидел Николай Гаврилов. Николай проснулся от странного свербящего чувства. Ему чего-то хотелось. И чувство было таким незнакомым и будоражащим, что он встал у окна и начал рассуждать, чего же ему хочется. Руки сами нашли пыльную тряпку, и Николай начал стирать пыль с подоконника и рамы. В этот момент он увидел профессора и сказал тем, кто играл внизу в домино: «Смотрите, профессор-то насосался, как комар!» Слова Гаврилова возмутили Василия Васильевича, который велел подростку закрыть окно и прекратить хулиганство. Но потом Василий Васильевич поглядел все-таки в сторону ворот и был настолько поражен, что открыл рот и замолчал. А Минц вспомнил, что у него еще много дел, и часть дел связана с людьми, которые сидят вокруг стола и стучат по нему костяшками домино. Профессор оторвался от столба и нащупал в одном кармане пузырек со средством, в другом — недопитую бутылку портвейна, которую дали ему на прощание собутыльники. Вошедший во двор Корнелий Удалов подхватил профессора. «Выпьем и за работу», — сказал профессор Удалову. «Стыд какой!» — воскликнул Ложкин, закрывая окно.
9: «Надо помочь человеку», — сказал Ложкин. «Это какой-то заговор. Товарищ Минц живет в нашем доме уже 3 месяца, и он не пьющий».
10: «Вот и прорвало», — сказала старуха Ложкина. «Они иногда по полгода терпят, а потом прорывает. Теперь мы с ним намучаемся».
9: «Не хочу верить», — сказал Ложкин.
10: Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но в разговоры внизу не вмешивался. Ему жаль было отрываться от такого увлекательного занятия. Профессор Минц, тяжело опираясь на Удалова, проследовал к столу. Соседи поднялись ему навстречу.
9: «Выпьем», — сказал профессор строго, — «за успехи труда».
10: Он широким жестом сеятеля провел перед лицами соседей бутылкой портвейна. Никто к бутылке не потянулся. «Не время», — сказал Удалов смущенно.
9: «Если вечером, в кругу и так далее, мы будем польщены».
10: «И все-таки», — настаивал профессор, — «вы должны уважать в моем лице науку.
9: Я могу оскорбиться, и наука оскорбится, и тогда произойдет нечто ужасное, чему нет названия».
10: Василий Васильевич вздрогнул и сказал:
9: «Ну, только из уважения».
10: Профессор Минц поставил бутылки на стол, провел непослушными руками по карманам, будто отыскивал пистолет, и, к удивлению присутствующих, достал оттуда граненый стакан.
9: «Вот», — сказал он, — «все будет по науке».
10: Он капал из склянки в стакан, доливал вином и заставлял пить, приговаривая:
9: «Как лекарство, как настойку, как триоксазин».
10: И соседи пили, не получая от этого никакого удовольствия и ощущая неловкость. Пили как касторку. Коля Гаврилов этого не видел. Он уже мыл пол и потому стоял на четвереньках. Один из маляров, который беспутничал с Минцем в городском парке и за углом магазина, еще не вернулся. Он заблудился и пришел в тот дом, где завершил работу 2 недели назад. Зато другой подумал, что зря он здесь прохлаждается. Взял кисть и поспешил наверх, к Ложкиным, предвкушая сладкое чувство приступа к любимой работе. «Спасибо», — сказал профессор Минц. Сел на скамью и глубоко задумался. Он утомился. Ради науки пришлось отступить от некоторых принципов. Соседи расходились. В воротах показалась Гаврилова с хозяйственной сумкой. Она возвращалась из магазина. Несчастная мать остановилась в воротах, прислушиваясь. Ее сын Коля не включил проигрыватель. Это было странно. Наверное, он заболел. Не отравила ли она ребенка с помощью профессора Минца? И тут Гаврилова увидела Минца. Минс сидел за столом, где соседи обычно играли в домино, и, раскачиваясь, мычал какую-то песню. Над ним склонился Корнелий Удалов. В отдалении, понурившись, стояли Василий Васильевич с Валей Кацем, и вид у них был смущенный. «Что случилось?» — воскликнула Гаврилова и крикнула громче. «Коля, где ты? Что с тобой, Коля?» Сердце ее почуяло неладное. Коля не отозвался. В этот момент он как раз отправился на кухню, чтобы вылить из таза грязную воду и набрать чистый. Ему захотелось вымыть пол снова, чтобы добиться первозданной белизны дерева. Гаврилова, метнув гневный взгляд в сторону Минца, побежала домой. «Я помогу вам», — сказал Удалов, помогая Минцу подняться. «Я вас провожу».
9: «Спасибо, друг», — сказал профессор Минц. Они шли через двор в обнимку, профессор навалился на Удалова, старуха Ложкина глядела на них в окно и качала головой с осуждением. То, что один из маляров вновь принялся за работу, удивило ее, но не настолько, чтобы забыть о позоре профессора. У дверей Минца с Удаловым обогнал второй маляр. Широкими шагами, подобно Петру Первому, он спешил на рабочее место. «С дороги!» — сказал он деловито.
10: И профессор Минц понял, что эксперимент удался. Удалов помог профессору прилечь на его узкую девичью кроватку. Профессор тут же смежил веки и заснул. Удалов некоторое время стоял посреди комнаты, вдыхая запах химикалиев. Профессор вел себя странно, а Удалов не верил в случайность такого поведения. Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Две капли на стакан вина». Профессор проснулся через три часа. Голова была чистой и готовой к новым испытаниям. Что-то хорошее и большое случилось в его жизни. Да. Решена кардинальная проблема современности. Гениальный ум профессора нашел решение загадки, которая не давалась в руки таким людям, как Ньютон, Парацельс и Раздобудько. За стеной слышалось шуршание и постукивание. Какие-то невнятные звуки доносились со двора. Профессор сел на кровать и сквозь скрип пружин услышал деликатный стук в дверь. «Войдите», — сказал профессор.
11: «Это я», — произнесла шепотом Гаврилова, протискиваясь в дверь.
10: «Ну и как?» — спросил профессор голосом зубного врача, поглаживая лысину и легонько подмигивая несчастной матери. У Гавриловой были безумные глаза.
11: «Ой», — сказала Гаврилова и села на край кровати. Она прижала ладони к покрасневшим щекам. «И не знаю».
10: «Ну так чего же?» Профессор вскочил с кроватки и быстрыми шагами начал мерить комнату.
11: «Появилось ли трудолюбие? Я что-то не слышу музыки».
10: «Да какая там музыка?» — вздохнула Гаврилова. «Страшно мне. Два раза сегодня в обмороке лежала при моей комплекции. Что он с полом-то сделал? Что он со мной сделал?» Тут добрая женщина зарыдала. И профессор Минц неловко утешал ее, дотрагиваясь до ее пышных волос и предлагая ей воду в стакане.
11: «Послушайте», — сказал он наконец, так как рыдания не прекращались, — «предлагаю вместе отправиться на место происшествия. Может, я смогу быть полезен?»
10: «Пойдем», — сказала женщина сквозь рыдание. «Если бы моя покойная мама...» В коридоре им пришлось задержаться. Маляры, завершив ремонт квартиры Ложкиных, принялись за коридор, что в их задание не входило, тем более что рабочий день кончился. Маляры уже ободрали со стен старую краску, прокупоросили плоскости, работали они скоро и весело, с прибаутками, не тратя зазря ни минуты. Лишь на мгновение один из них оторвался от работы, чтобы подмигнуть профессору и кинуть ему вслед. «Что, прохлаждаешься, дядя? Так и жизнь пролетит без пользы и бестолку». Профессор был согласен с малярами. Он улыбнулся им доброй улыбкой. Старуха Ложкина выглядывала в щелку двери, смотрела на маляров загнанно, потянула проходившего мимо профессора за рукав и прошептала ему в ухо: «Я им ни одной копейки, пусть не надеются, они на государственной службе».
11: «А мы не за деньги, мамаша», — услышал ее шепот маляр. Сам труд увлекает нас. Это дороже всяких денег и славы», — добавил другой, размешивая краску в ведре. На дворе глазам профессора предстало странное зрелище. Василий Васильевич с Валей Кацем благоустраивали территорию, подрезали кусты, разравнивали дорожки, подстригали траву, а сосед, имени которого профессор не знал, катил в ворота тачку с песком, чтобы соорудить загородку для игр маленьким детям. Соседи трудились так самозабвенно, что не обратили на Минца никакого внимания. Гаврилова поглядела на них с некоторым страхом, и тут ей пришла в голову интересная мысль. «Это не вы ли, Лев Христофорович?» — спросила она. «Я?» — скромно ответил профессор.
12: «Ой, что же это делается?» — сказала Гаврилова.
11: В этот момент во дворе показался Корнелий Удалов, который нес на плече две доски для детского загончика. Он услышал слова Гавриловой, и они укрепили его подозрение. А так как Удалов, в принципе, никогда не испытывал неприязни к труду, то лекарство профессора подействовало на него умеренно. Он смог пересилить страсть к работе, положил доски и последовал за профессором в квартиру Гавриловых. Квартира встретила профессора невероятной, сказочной чистотой. Пол ее был выскоблен до серебряного блеска и покрыт сверкающей мастикой. Подоконники и двери тщательно вымыты. В распахнутую дверь кухни были видны развешанные в ряд выстиранные занавески, вещи Коли Гаврилова и постельное белье, а в промежутках между простынами блистали бока начищенных кастрюль. Самого Николая нигде не было видно. Гаврилова остановилась на пороге, не смея вступить в свой дом. «Коля!» — позвала она слабым голосом. «Коленька!» Коля не отозвался. Профессор тщательно вытер ноги о выстиранный половик и сделал шаг в комнату. Коля лежал на диване, обложившись учебниками, и быстро конспектировал их содержание. Профессор склонился над ним и спросил: «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, и подвинул к себе новый учебник. «Коля», — сказал профессор, — «ты так много сделал сегодня. Не пора ли немного отдохнуть?»
12: «Как вы заблуждаетесь?» — ответил ему Коля, не отрывая глаз от учебника. «Ведь столько надо совершить, а жизнь дьявольски коротка. У меня задолженность за этот курс. А мне по-человечески глубоко и серьезно хочется пройти в этом году два курса, может, и три. Так что, умоляю, не отрывайте меня от учебы».
11: «Мальчик прав», — сказал профессор, оборачиваясь к Гаврилову и Удалову, наблюдавшим эту сцену от двери.
12: «Но он же переутомится», — сказала Гаврилова. «Он к этому непривычный».
11: «Мама, не тревожься», — сказал на это Коля Гаврилов. «В мозгу человека используется жалкая часть работоспособных клеток. Ты не представляешь, мама, какие у меня резервы. Кстати, обед на плите, ужин там же. Пожалуйста, не утруждай себя излишним трудом. Отдохни, почитай, посмотри телевизор, у тебя же давление».
12: Добрая женщина Гаврилова вновь зарыдала.
11: Удалов с профессором спустились во двор. При виде соседей Удалову захотелось включиться в трудовой процесс, но он сдержался и обернулся к Минцу.
12: «Лев Христофорович», — сказал он проницательно,
11: — «это ведь ваше средство. Вы у нас единственный химик и гениальный», — без улыбки поддержал его профессор, довольный результатами эксперимента.
12: «И без вреда для здоровья?» — спрашивал Удалов.
11: «Без вреда», — отвечал профессор, — «но с опасностью для образа жизни». «И скоро в производство?» — спросил Удалов, обламывая, чтобы не тратить времени задаром, сухие сучки на дереве. «Что в производство?» «Средство от лени». Удалов всегда брал быка за рога и называл вещи своими именами. «Поймите, мой друг», — сказал профессор, — «какие бы лекарства ни изобретала наука для исправления человеческих недостатков, они всегда будут не более как протезами. Мы пока не можем химическим путем изменить натуру человека. Планомерное, последовательное, терпеливое воспитание человека-творца, человека-строителя — вот наша задача».
12: «Так значит, все вернется на свои места», — Удалов был разочарован.
11: «Боюсь, что так.
12: А если побольше дать? Вот вы нам по капле давали, а ведь можно и по стакану. Что, вредно?»
11: «Нет, средство безвредное, но мы не имеем права проводить эксперименты, пока препарат не испытают в Москве. пока его не утвердит Министерство здравоохранения, пока мы не запатентуем его для избежания международных конфликтов.
12: — Ну зачем столько ждать? Ну при чем здесь международные конфликты? — возмутился Удалов. — Очень просто. Лицо профессора приобрело мудрое и чуть печальное выражение. «Представьте себе, что средство попадет в лапы акул империализма, эксплуататоров и неоколонизаторов. Вы подумали о последствиях? Любое самое благородное изобретение может быть обращено во вред человечеству». «Да», — вздохнул Удалов. Он представил себе, как владельцы плантаций в некоторых странах Латинской Америки будут выжимать с помощью нового препарата последние соки из батраков и сезонных рабочих, как колонизаторы будут поить препаратом рабов в глубоких алмазных шахтах, как будут неустанно строчить перьями наемные писаки и болтать в телевизор реакционные комментаторы, а дальше еще хуже. Неустанно и терпеливо будут рыть подкопы под банки ожесточенные гангстеры. День и ночь будут трудиться фальшивые монетчики. Нет, такое средство надо охранять, а не пропагандировать. Это Удалов высказал Минцу и тут же отправился окучивать цветы на клумбе. Теплый, душистый, приятный вечер опустился на город. Зажглись звезды, ночные мотыльки бились о стекла уличных фонарей. На реке протяжно и мирно загудел пароходик. Профессор Минц стоял у ворот и смотрел на улицу. На улице двигалась небольшая группа людей, вооруженная метлами и совками. Среди этих людей Минц узнавал знакомые по утренним похождениям лица. Люди подметали улицы, по дороге некоторые из них, останавливаясь, влезали на столбы и заменяли перегоревшие фонари. За этой группой тружеников шли толпой обыватели и рассуждали, что все это может значить. То ли это заключенные, которым дали по 15 суток за мелкое хулиганство, ведь среди них были завзятые алкоголики и тунеядцы. То ли эта компания пытается выиграть какой-то спор или даже делает это из озорства. Но, несмотря на насмешки, переродившиеся тунеядцы продолжали шествовать по улице. Минц был встревожен. Он не смел никому признаться, что не предусмотрел таившейся в эксперименте опасности. Он не знал интенсивности взаимодействия препарата с бездельными клетками человеческого тела. Он не знал, когда закончится действие лекарств. За спиной Погосяна слышалось тяжелое дыхание маляров. Они неутомимо и воодушевленно красили стену дома в веселенький желтый цвет, и словно полярники, стремящиеся к полюсу, поддерживали друг друга примерами из жизни героев. На скамейке неутешно горевала Гаврилова. Ее сын уже одолел физику и химию за первое полугодие и для разнообразия решил переклеить обои, а потом перебрать паркет у соседки, одинокой женщины. Никто не обращал внимания на горе Гавриловой. Жильцы дома, за редкими исключениями, превращали ранее пустынную часть двора в спортивную площадку для молодежи всего квартала. Они уже вкопали столбы для баскетбола и волейбола и теперь сооружали небольшой бассейн для прыжков в воду. «Что делать? Что делать?» — беззвучно шевелились губы профессора. «Нужно противоядие». Он быстро миновал двор, прижимаясь к стенам, чтобы не встретиться с затравленным взглядом Гавриловой, и поднялся к себе. Брызги желтой краски бабочками залетали в распахнутое окно. Профессор уселся за вычисление. Он завершил их глубокой ночью. Маляры уже закончили покраску дома и за неимением новой краски скребли забор, чтобы покрыть его мебельным лаком для придания благородного вида. Жильцы дома уже выкопали бассейн, обмазали его цементом и подводили к нему трубы. Лишь Василий Васильевич покинул свой пост, и то не по доброй воле. Просто его жена беспокоилась за здоровье своего пожилого мужа. Уговорила товарищей связать Василия Васильевича и отнести на кровать для отдыха. Василий Васильевич не соглашался засыпать, беспокоился, как без него трудятся товарищи, подбадривал их с постели громкими советами и пожеланиями успехов в труде. Тунеядцы и пьяницы уже вычистили весь город, добрались до реки, там сортировали бревна по размеру и сорту, складывали их для погрузки на баржи. Глубокой ночью Минц сделал два открытия. Во-первых, он вывел формулу ослабленного препарата, который не вызывал в человеке ничего, кроме нормального трудолюбия. Во-вторых, вычислил, что действие средства, выведенного утром, закончится примерно через час. Другой бы на месте Минца отправился спать, но Минц был не таков, он хотел на деле убедиться в правильности своих вычислений. Для этого надо было бодрствовать еще час. И Лев Христофорович решил потратить это время на приготовление ослабленной смеси. Правда, он пришел к выводу, что опыты с людьми слишком рискованы, и нормальный препарат он будет испытывать на ложкинском коте, который настолько обленился, что не ловил мышей. Для начала следовало найти бутыль с остатками препарата и разбавить его до кондиции. Бутылка нашлась в кармане пиджака. На дне ее плескалась темная жидкость, которой хватило бы, чтобы...

0: шум на дворе. Оказывается, маляры завершили работу и собирали кисти и ведра, с некоторым удивлением поглядывая на плоды своего труда. Соседи прервали сооружение бассейна и прощались, отходя ко сну. В окне Гавриловых погас свет. Поодиночке, усталой походкой, с реки возвращались тунеядцы. «Что-то будет завтра», — произнес Лев Христофорович и лег спать. Он питал надежды на то, что препарат не совсем выветрился из организмов хорошо потрудившихся людей. Профессор спал крепко и смотрел сны, в которых всегда находил темы для завтрашней научной работы. Он не слышал, как тихонько отворилась дверь, и темная человеческая фигура, прикрывая ладонью свет электрического фонарика, проникла внутрь и остановилась у порога. Луч фонарика робко обшарил комнату, задержался на мгновение на кровати, зайчиком отразился от лысины профессора и замер на столе среди бутылочек. Человек на цыпочках подкрался к столу и остановился перед рядом сосудов. Он поднимал и просвечивал фонариком бутылки до тех пор, пока не отыскал нужную. Тогда он спрятал ее за пазуху и покинул комнату, беззвучно закрыв за собой дверь. Утром профессор поднялся раньше всех и, перед тем, как взяться за новые опыты, уселся у окна, глядя во двор. Первыми прошли на работу Василий Васильевич и Валя Кац. Были они оживлены и веселы, казалось, вчерашнее переутомление никак на них не отразилось. «Как дела?» — спросил Миц. «Отлично, Лев Христофорович», — ответил Валя. «Сегодня после работы будем бассейн завершать. Вы к нам не присоединитесь?»
1: «С удовольствием», — ответил профессор.
0: Настроение у него улучшилось. Налицо был остаточный эффект, возможно, длительного свойства. Показался Корнелий Удалов. Он тоже спешил на работу. При виде профессора он кивнул ему и почему-то схватился за оттопыренный карман. Профессор не заподозрил ничего неладного и спросил: «Как самочувствие, Корнелий Иванович?»
1: «Лучше некуда», — ответил Удалов и подмигнул.
0: Вслед за Удаловым вышел подросток Николай Гаврилов с учебниками и тетрадками под мышкой и сказал матери, высунувшейся из окна ему вслед: «Мама, не утруждай себя, у тебя давление, а картошку я почищу, как только вернусь с практики». Это тоже был добрый знак. Счастливая улыбка не покидала лица профессора. Он дошел до угла Пушкинской улицы, и тут улыбка сменилась выражением крайней тревоги. Посреди Пушкинской улицы, рядом с катком и генератором, стояли группой дорожники в оранжевых жилетах и пластиковых касках. Перед бригадой, как Суворов, перед строем фанагорийского полка шагал Удалов, держа в одной руке темную знакомую профессору бутылку, в другой — столовую ложку. Он наливал в нее жидкость из бутылки и протягивал ложку очередному ремонтнику. «Это вакцина», — приговаривал Удалов, — «от эпидемии гриппа из области прислали по списку обязательный прием внутрь». Рабочие и техники послушно раскрывали рты и принимали жидкость. «Корнелий Иванович, остановитесь!» — крикнул профессор, подбегая к Удалову. Но Удалов сначала убедился, что последний член бригады принял лекарство, и лишь затем обернулся к профессору, отдал ему пустую бутылку и отвел к стоящему подаль дереву.
1: «Вы меня, конечно, простите, что без разрешения, но в интересах дела», — сказал он вполголоса, чтобы не услышали дорожники. «Они сегодня у меня до ночи поработают. А то квартальный план горит, это не повредит. Пусть хоть разок выложится. Я и в конторе вакцинацию провел, и в диспетчерской. По моим расчетам, к вечеру план выполним и выйдем в передовики».
0: «Ну как же так?» — укоризненно сказал профессор. «Вам же пришлось, наверное, ночью ко мне в комнату заходить. Вы же могли споткнуться, упасть, ушибиться». Добрый профессор был расстроен. «Не беспокойтесь, Лев Христофорович», — ответил Удалов. «Я же с фонариком». Он обернулся к дорожникам и сказал зычно: «За работу, друзья!» Но с дорожниками творилось нечто странное. Они не стремились к лопатам и технике. Напевая, они сошлись в кружок, и бригадир помахал в воздухе рукой, наводя среди них музыкальный порядок.
1: «Что происходит?» — удивился Удалов.
0: Бригадир поднял ладонь кверху, призывая к молчанию, затем сказал: «Раз, два, три». И бригада

0: затянула в четыре голоса сложную для исполнения грузинскую песню «Сулико». Слаженно и красиво пели дорожники, и никто из них не сфальшивил и не пропустил ноты. Как пораженный громом, Удалов стоял под деревом, окна в домах раскрывались, и люди прислушивались к пению, которому мог бы позавидовать ансамбль «Арера». «Что-что?» — Удалов гневно смотрел на профессора. «Это ваши штучки?» «Минутку!» — профессор поднес к носу пустую бутылочку. «Я так и думал. В темноте вы перепутали посуду. Это препарат для исправления музыкального слуха и создания хоровых коллективов. О, ужас!» — воскликнул Удалов. «И сколько они будут петь?» «Долго», — сказал профессор. «Но что тогда творится в конторе, а в диспетчерской?» «Не убивайтесь», — сказал профессор, прислушиваясь к стройному пению дорожников. «Можно гарантировать, что ваша стройконтора возьмет в области первое место среди коллективов самодеятельности». «Ну что ж», — сказал печально Удалов, — «хоть что-то».
1: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее

0: получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
1: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
3: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту. То есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз с этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
2: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
3: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, или проблема, которая в таком хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
2: То есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
3: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да? И если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что, в принципе, могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, к каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было, было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие моё и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос: «Боже мой, как же ты это сделал?», я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
2: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
3: Да, идеи, безусловно, могут быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию с совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
2: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
3: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят: «Слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться». И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания, да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится. Элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь... Я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И в свою очередь мама думает, да, ну... Конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых, у детей и у подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
2: Мы вернемся после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
3: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестным Центра спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, а как же девушка, молодому человеку-то уже, ну, так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну, я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации как будто некоторые очки на глазах, да? Они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да? Поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться и как другой человек может не захотеть этого делать, да? Или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу. Но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да? То есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта «Эволюция» — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что, пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось. Многие творчеством. Ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но опять же нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, а где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовал, о чем не знал.
4: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
3: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как, если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен, да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужен какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
4: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
3: Да, разумеется, спасибо.
4: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
3: Всего доброго.
1: Разговор с психологом.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС.

0: Музыка кино на радио ВОС.
1: Слышите? Узнаете? Это Moonlight Serenade Глена Миллера. Одно из немногих, если не единственное произведение, написанное этим уникальным аранжировщиком, дирижером, выдающимся музыкантом и весьма успешным руководителем одного из лучших свинговых оркестров в истории, пик популярности которого пришелся на конец 30-40-х годов прошлого века. Кстати, тема Moonlight Serenade стала визитной карточкой оркестра Глена Миллера. Ей он традиционно начинал свои выступления, и стоило зазвучать, и публика уже точно знала: о да, это он, это тот самый Глен Миллер, тот из «Серенады солнечной долины». Собственно, о «Серенаде солнечной долины» мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами Валерий Галавский и программа «Музыка кино» на радио ВОС.

это «In the Mood», еще одна ключевая композиция фильма. А сам фильм «Серенада солнечной долины» режиссера Брюса Хандерстоуна вышел в американский прокат в 1941 году, когда на другом конце океана все уже дышало войной. Отсыл к этой общеевропейской бойне, как без этого, присутствует и в сюжетной линии картины, но, как и следовало ожидать, чисто по-голливудски, исключительно для того, чтобы создать интригу, придать пикантность сюжету. Ну, американцы, какой с них спрос? Я, кажется, назвал фамилию режиссера картины. Понимаете, тут ведь... Вот какое дело. С одной стороны, Брюс Хандерстоун снял, чего уж там, откровенно слабое. Не то, чтоб совсем никудышное, а какое-то банальное да нельзя. Но с другой стороны, совершенно уникальное, волшебное кино, ставшее безусловной классикой жанра. Этот фильм не принес особой славы ни его создателю, режиссеру, ни исполнителям главных ролей, ни Брюсу, прости господи, Хандерстоуну, ни женщине-вамп, томной, вологой красавице, такой эротической грезе поколения 40-х-50-х, Лин Барри, ни красавчику Джону Пейну, так и оставшемуся, несмотря на обширную фильмографию, просто голливудским красавчиком, ни даже малышке Сони Хенни, из-за персонажа которой по сюжету картины и разгорелся весь сыр-бор. Кстати, Сони Хенни – голливудская актриска, а до того – норвежская фигуристка. И не абы какая, а, на минуточку, шестикратная чемпионка Европы, десятикратная чемпионка мира и единственная до сих пор трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин-одиночниц. Нет, разумеется, определенной известности всем им фильм добавил, но он остался бы одной из множество проходных, всеми забытых музыкальных комедий, если бы не то самое волшебство. Оно, это волшебство серенады солнечной долины, заключено исключительно в Глене Миллере, а точнее в оркестре Глена Миллера, который явился коллективным, сквозным, главным персонажем картины, а еще точнее в той музыке, которую исполнял этот оркестр. Что там говорить, почти все композиции, прозвучавшие в фильме, стали абсолютными музыкальными хитами всех времен и народов.

А это «I Know Why» – одна из самых романтических композиций не только фильма, но и вообще. В серенаде «Солнечной долины» ее под аккомпанемент оркестра Глена Миллера исполнили вышеупомянутые Лин Барри и Джон Пейн. Вы очарованы? Я так очарован давно и навсегда. Между прочим, когда этот фильм попал в наш прокат, а это произошло или во время войны, или сразу после нее – и попал в разряд трофейных, а трофейными тогда называли все иностранные фильмы от немецко-фашистского «Девушка моей мечты», того самого, который так ненавидел Штирлиц, до голливудского «Тарзана», без разницы, трофейный и все. Так вот, в нашем прокате «Серенада солнечной долины» была снабжена субтитрами, а песни и прежде всего «I Know Why» были переведены на русский язык. И наши бабушки и дедушки, мамы и папы их пели, как умели. И как их не петь? Ну вот как-то так.

0: будешь ты.
1: Ну, это, конечно, не оригинал, совсем не оригинал. Но это так, в порядке иллюстрации. Знаете, Глен Миллер как-то сразу легко и непринужденно прижился на нашей почве. Почему? Не знаю. Ну вот, слушайте сами.

Узнаете мотивчик? Она же Song of the Walker Botman в исполнении оркестра Гленна Миллера. Вот так. Впрочем, эта песня не имеет отношения к серенаде «Солнечной долины». Я отвлекся. А знаете ли вы, что изначально из серенады «Солнечной долины» никто не собирался делать полнометражную картину? Серенада, даже не серенада, а некий музыкальный блок, исполненный оркестром Гленна Миллера, задумывался как саундтрек короткометражному рекламному ролику «Солнечной долины» нового гламурного горнолыжного курорта в Айдахо. Но благодаря режиссеру Брюсу Хандерстоуну, оказавшемуся гиперпредприимчивым дельцом, неженской хватки малышки Сони Хенни, которая тогда на перепутье между завершенной спортивной и вожделенной голливудской карьерой, вероятно, почувствовала, что вот оно, это и есть ее шанс, и скромному личному обаянию, и совершенно нескромному музыкальному таланту Гленна Миллера им удалось, не знаю как, но удалось убедить рекламодателя, то есть хозяина или хозяев «Солнечной долины», что мелочиться не стоит, а стоит, знаете так, тряхнуть мошной, банальный ролик, это же несерьезно, а уж если тратиться с умом, так сказать, на перспективу, то уж тратиться на полный метр и бабахнуть так, чтобы ого-го, а за креативом дело не станет, а уж музыкой завались. Гленн, будь добр, наиграй что-нибудь этак.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Ну вот что-то вроде этого. В итоге рекламодателя, как это принято говорить, сейчас развели на бюджет, и в результате все оказались в выигрыше. Сюжет-то, помните? Владелец горнолыжного курорта, некий мистер Мори, эстет и эффективный менеджер, решает нанять туда, на курорт, на сезонную работу, какой-нибудь раскрученный, непременно с именем, оркестр. Однако никому не известный, но ушлые музыканты из оркестра некоего Фила Кори, он же Глен Миллер, собственной персоной, лихо обойдя именитых конкурентов, получают от мистера Мори вожделенный контракт. Если на горнолыжном курорте витает дух беззаботного мажорного гламура или гламурного мажора, как хотите,

Но это там, в Айдахо. А за пределами Солнечной долины явственно слышны отзвуки далекой войны. Мировой войны. Той самой, Второй мировой. Это так, между прочим. Музыканты оркестра, не будь дураками, решаются на нетривиальный пиар-ход. Они решают стать опекунами какого-нибудь беженца из охваченной войной Европы. Круто-то, да? Так вот, они предполагают, что это будет какая-нибудь сирота, ребенок, так сказать, несчастное беззащитное дитя, которое не доставит им никаких хлопот. Но чадо, которого им выпадает опекать, оказывается прелестной и, надо сказать, вполне созревшей скандинавской девушкой Карен Бенсон, она же Сони Хенни, которая немедленно влюбляется в Теда Скотта, фронтмена оркестра. Это актер Джон Пейн. Но его скотское сердце уже отдано знаменитой певице и фронтвумен.

Тетскотт растерян и несколько напряжен. Сиротка не отступает, певица ревнует. Наконец Тетскотт прозревает. Уф! Финал прелестен и вполне прогнозируем. Главные герои находят свою любовь, то есть друг друга. Там-дарам-там-там-там-там. Обычная сказка про Золушку и принца. Одним словом, клюква. Но как бы то ни было, фильм «Серенада солнечной долины» имел огромный коммерческий успех. Курорт «Солнечная долина» – сверхуспешная паблисити. Лин Барри, Джон Пейн и Соня Хенни – свои законные 15 минут славы, а оркестр Глена Миллера – славу всемирную и бесконечную. Ну вот, например, великая и незабываемая «Чаттануга Чучу».

вокал Текс Денеке, саксофонист и вокалист оркестра Глена Миллера и бэк-вокалист, естественно. А вот здесь вступают очаровательная Дороти Дендридж. Кстати, первая негритянка, номинированная на «Оскар», в сопровождении дуэта «Николас Бразерс», «Братья Николас», где-то как-то певцы и одни из величайших степменов, то бишь чечеточников в истории. Тут-то и начинается настоящая феерия.

0: Со времен штатников, битников и стиляг Чатнуга Чучу имеет культовый статус. Более того, эксклюзивно культовый статус и у нас в стране. Полагаю, вполне заслуженно. Ну что еще сказать? Глен Миллер прожил прекрасную, блестящую, но недолгую жизнь. Через год после «Серенады» он снялся во второй и последней своей роли в фильме «Жена оркестранта», а через два года Глен Миллер со своим оркестром не остался в стороне от той самой войны, которая вот уже несколько лет полыхала в Европе. Он выступал в Британии перед воинами-союзниками, готовящимися отправиться в бой на материк. Самолет, на котором летел Глен Миллер, то ли был сбит фашистом, то ли просто потерпел катастрофу где-то над Ла-Маншем. И прежде чем проститься, предлагаю помянуть замечательного человека и великого музыканта Глена Миллера. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка и кино» на Радио ВОС.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и исключению Алены. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она стала примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание, узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальная с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14. Длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два. Но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложное, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня. И в конце концов, сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками. Тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича. С Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований, на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят, у нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть, и очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться, а вот выходной — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил все игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет, гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самое приятное, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришлось ехать с пересадкой в Орше, и мы в 3 часа ночи приехали в Оршу, к 4 ближе там пересели на другой поезд, там уже, естественно, сна никакого часа до Витебска, потом игры, открытие игры, уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь, особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо, соревнования хорошие, сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо, и тепло было, и удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас размосковские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что вот купил такой чешский стол в Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что бот по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что много у нас приходило, много уходило, да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке.
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Язучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже да, с вами да, она приехала.
3: Да, 2 года тренирую. Да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть. Но молодец, поднимается и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются. Они на тренировках у нас гораздо лучше играют. Ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение. Это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать: мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да. Но все равно волнительно играть. Волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую. Все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
0: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их побить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
0: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
0: А уже с профессионалами не всегда,
3: с
0: насколько я
3: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Ну, не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
0: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячая. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все
0: организовано
3: было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
0: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
3: нет,
0: тренировали?
3: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это ну, нужно уметь делать.
0: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть. Поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем, во время перерывов своего матча следующего.
0: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
4: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в 4-ку. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
5: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
4: По массовости шоудаун первое место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
5: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
4: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная в комнате здоровья. Есть для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
5: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
4: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
5: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
4: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился, деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед, и вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато, там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело, страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
0: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоудауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
6: Я в шоудаун недавно, даже полгода нету, но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми, потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло, нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
5: уроки,
6: себя
5: уроки.
6: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
5: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоудаун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифаренко, с кем еще удалось поиграть?
6: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
5: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
6: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразится на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный, и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
5: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
6: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
5: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
6: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
5: Играла она в шоу-даун, да?
6: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
0: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.
7: Ночь расправляет крылья комета, звезда шоу-дауна.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
3: Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
4: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
2: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
4: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы-шашки – это один из видов очень хороший.

0: Образование для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
1: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны, и они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
0: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
1: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
0: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
1: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, именно в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, взаимодействия и понимания друг друга.
0: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на

0: транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя-композитора Левона Мерабова исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мерабов родился в 1934 году, то есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом. Я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов. О некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мерабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио Няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами, были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мерабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мерабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем и Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мерабова на стихи Михаила Танича «Робот» поет Алла Пугачева.

как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать и следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Правовой дайджест». В этом цикле программ мы поговорим об сохранении персональных данных. Проконсультирует нас по данному вопросу Сурков Ярослав Игоревич, адвокат. Итак, Ярослав, вам слово.
2: Здравствуйте. Давайте начнем мы с того, что регулируется в персональные данные. У нас федеральный закон номер 152 от 27.07.2006 года. Также постановление правительства номер 102 от 7 февраля 2026 года. Соответственно, данные законодательства предусматривают обязательную обработку персональных данных как операторам персональных данных, как и теми лицами, которые предоставляют свои персональные данные для обработки третьим лицам. Соответственно, что гарантируется именно инвалидам по зрению и каким образом они должны предоставлять данные? Коротко, именно чтобы в этом блоке было. Таким образом, любое третье лицо, организация, сайт, государственных органов сайт и так далее должно обрабатываться персональные данные для инвалидов по зрению или предоставление им увеличения шрифта, или предоставление кода подтверждения своих персональных данных, чтобы не было того, что нечаянно можно было инвалидам по зрению нажать кнопку подтверждения или поставить галочку для подтверждения данной информации. Также, соответственно, на сайте должно быть предусмотрена говорящая программа, чтобы она озвучивала, соответственно, определенные пункты персональных данных, и конфиденциальность этого сайта должно быть обработана именно в PDF-формате. Это предусмотрено постановлением правительства 102 от февраля 2026 года, где это указано, то, что сайты, любой государственный орган, который предоставляет услуги, запись, например, к врачу, госуслуги, должны предоставлять именно обработку персональных данных, разъяснение и правила обработки персональных данных ихним сайтам. И чтобы была, так скажем, не единственный вариант подтверждения персональных данных, а несколько вариантов подтверждения персональных данных, чтобы удобнее было гражданину, инвалиду по зрению подтвердить свои персональные данные данного сайта. Коротко таким образом на данный вопрос могу ответить, и по следующие вопросы будем подробно разбирать по каждому пункту.
1: И действительно, сегодня много людей говорят о новых требованиях доступности сайтов государственных органов, но должны ли организации предоставлять альтернативные способы подтверждения личности и согласия на обработку данных именно для инвалидов по зрению?
2: Да, должны, обязаны. Это предусмотрено постановлением правительства, которое я уже называл, 102, от февраля 2026 года, где подтверждение возможно несколькими вариантами, которые предусмотрены данным постановлением. СМС-код, который может прийти. Также голосовое шифрование, так скажем, букв или цифр, которые прослушивает инвалид и вбивает. Или также доступ именно подтверждением иными сервисами, госуслугами. Сейчас вот приложение МАКС, подтверждение личности. Также ID-кодами, которые тоже предусматривают подтверждение личности для инвалидов по зрению. Также, чтобы сайт или государственный орган, если это онлайн-версия, мы рассматриваем, должен предусматривать именно, чтобы срабатывала голосовая программа в смартфоне или на компьютере, который предусматривает для слабовидящих и незрячих людей.
1: А какие же штрафы и санкции предусмотрены за нарушение прав инвалидов по зрению при сборе и обработке их персональных данных?
2: Тут делятся штрафы на нарушение персональных данных людей, инвалидов по зрению, делятся между гражданами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами и юридическими лицами. Если позволите, я именно зачитаю по той причине, что там очень много цифр различных, которые даже адвокаты, мы не можем эти все цифры знать наизусть. Предусматривает штрафы статьей 13.11 КоАП РФ, соответственно, административное правонарушение, соответственно, который предусматривает штрафы для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц до 5 миллионов рублей. Соответственно, это максимальные суммы, которые предусматриваются. Также может наступать не только штрафы об административном правонарушении данными лицами, также может быть предусмотрено и уголовная ответственность предусмотрена 136 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, где, возможно, даже до ареста или лишения свободы, ограничения свободы по нарушению этих персональных данных. По той причине, что данные организации различные, физические лица, сейчас у нас очень много ботов различных, которые имеются в онлайн-режиме, Telegram, который предоставляется. Почему у нас и правительство и хочет заблокировать Telegram? Потому что персональные данные всех людей открыты в открытом доступе. И чтобы привлечь данных лиц к ответственности у органов правоохранительных Российской Федерации невозможно. По той причине, что данные сервисы или данные боты подлежат заграничным серверам, которые установить, кто владелец, невозможно на данный момент. Соответственно, есть, соответственно, штрафы от 50 до 120 тысяч рублей для граждан, которые именно предусматривают нарушение, не соблюдение в документах определенных пунктов, мелких нарушений, соответственно, у граждан, если это юридическое лицо и должностное лицо, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, которые фактически подвергает административному правонарушению, в том числе должностное лицо, не только организацию, не только физическое лицо, но и должностное лицо, которое работает на другую организацию, которое собирает персональные данные в анкетированиях, в различных документах, которые собирают, но нарушают и не дают, например, прочитать правила, как обрабатываются данные персональные данные, как конфиденциальность сохраняется, обезличивание данных документов. Эти штрафы, соответственно, наступают вплоть до 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Теперь, когда мы узнали основные законодательные основы, предлагаю обсудить следующий блок, он не менее важный, это о том, как современные технологии помогают незрячим сохранить свои персональные данные и контролировать использование их. Ярослав, могли бы вы сказать, какие на сегодняшний день существуют технические решения, которые могут помочь инвалидам по зрению безопасно вводить и контролировать свои персональные данные онлайн?
2: Да, давайте разберем данные проблемы. Сейчас у нас в основном все онлайн, поэтому это очень популярная тема. У нас есть для инвалидов по зрению следующие средства контроля за своими персональными данными. Если это с телефона, есть, соответственно, говорящая программа, которая, так скажем, возможности смартфон предоставляет. Или, соответственно, можно на компьютерах ставиться тоже говорящие программы, предоставляющие Всероссийским обществом слепых. Соответственно, программа, которая ставится на компьютер, которая тоже озвучивает данные сайты. Но это не все. Есть, которые обрабатываются специальными техническими средствами, увеличителями, лупами, различными техническими средствами, которые предоставляются по индивидуальной карте реабилитации инвалида, соответственно, в которой указано, что предоставляется, и, соответственно, этими средствами можно использовать. И сайтом сейчас, и федеральным законом с последними изменениями 2025 года, и последними изменениями от февраля 2026 года предусматривается о том, что данные сайты должны позволять не только прочитать там согласие на обработку персональных данных, а и прочитать, каким образом они должны, эти персональные данные, обрабатываться данным сайтом и в том числе этой организации, куда предоставляются эти персональные данные. Но для того, чтобы их прочитать, необходимо для незрячих, слабовидящих, так скажем, доступ получить к данным правилам. Каким образом получить можно доступ, если, например, не все поля можно

0: или компьютер, а также, чтобы можно было увеличить масштабирование экрана. Также, соответственно, чтобы можно было подключить технические средства для прочтения данных правил и конфиденциальности сайта, в том числе, чтобы можно было прочитать и не было никаких различных проблем при изучении или прочтении данных правил.
1: Ярослав, а насколько безопасны программы экранного доступа и голосовые помощники при работе с персональными данными? Есть ли риски утечки информации?
0: К сожалению, да, имеются утечки по той причине, что если это говорящая программа смартфона, различных компьютерные сервисы, они устанавливаются на обеспечение, так скажем, иностранного производства. И, соответственно, все установленные программы, которые вводятся, которые озвучиваются и так далее, хранятся на иностранных сервисах. Да, наше правительство Российской Федерации пытается разработать русские приложения, русские, так скажем, программы обеспечения, которые, чтобы хранились ваши персональные данные все на сервисах в Российской Федерации, и чтобы эти сервисы могли только обрабатывать именно только на территории Российской Федерации и не могли утечь за пределы Российской Федерации или то попасть в какие-то открытые источники. Но у любого приложения, которое устанавливается, также голосовых программ, которые имеются в смартфонах, говорящих программ, которые ставятся на компьютер, соответственно, имеются тоже правила принятия конфиденциальности и обработки персональных данных. И перед тем, как устанавливать эту программу, вы ставите галочку или подтверждаете кодом СМС, или подтверждаете кодом с озвученной, так скажем, картинки на этом сайте, именно чтобы нельзя было ошибиться в данном наборе цифр, поэтому они должны не повторяться, и подтверждение данных информации идет на сайт. И в этом случае вы или соглашаетесь с правилами, которые указаны на этом сайте или данного государственного органа на обработку персональных данных, или вы не соглашаетесь и не подтверждаете. Это ваш выбор, и вам запретить обратиться непосредственно в данный орган государственный или обратиться за аналогичной услугой в другом формате должно быть не запрещено.
1: Ярослав, могли бы вы дать совет нашим радиослушателям, как незрячие пользователи могут проверить, что сайт или приложение действительно защищает их персональные данные?
0: Здесь несколько вариантов проверки данной информации, чтобы не было, так скажем, мошеннических сайтов, чтобы не было тех сайтов, которые подделывают под государственные органы, как сейчас у нас несколько есть сайтов, которые были обнаружены как государственные госуслуги, но они не принадлежат государственным услугам. Во-первых, они должны подтверждаться тем, что защищенность подключения к данному сайту, это в поле, соответственно, ссылки на данный сайт указано, защищенные подключения или незащищенные. Не подключать VPN-сервис при обработке персональных данных, ввода паспортных данных, ввода каких-то иных данных, своих данных, которые вы не хотите, чтобы они утекли, так скажем, в открытые источники. Также можно определить данный сайт правилами конфиденциальности данного сайта. Куда эти персональные данные идут, кто обрабатывает данные персональные данные и так далее. Но и также, чтобы это лучше всего, чтобы подтверждение было не галочкой на сайте и отправка данного заявления, а лучше всего, чтобы это было или подтверждение через госуслуги, чтобы это было доступно, потому что это все-таки наиболее безопасный вариант, или, соответственно, подтверждение через код СМС. По той причине, что данный код СМС операторы проверяют поступившие сообщения и знают, это номер спама или не спама. Просто если это спам или какой-то мошеннический сайт, уже оператор мобильной связи уже блокирует данный номер, и смс-ка уже не приходит для подтверждения данных в госуслугах. Также у нас есть приложение МАКС, которое приходит сообщение, которое российский сервис, который есть гарантия о том, что не утекет информация. Данные сайты уже дают доступ к приложению МАКС. Да, я понимаю, что у многих есть склонность не доверять, что это МАКС, ненадежная программа, приложение. Это можно, если это будет интересовать радиослушателей, можем разобрать это отдельно, это приложение, каким образом обезопасивает в любом случае данные граждан, в том числе по инвалидности. Я вот как инвалид по зрению второй группы, я сам пользуюсь программой МАКС приложением по той причине, что это само обезопасивает подтверждение, по той причине, что приложение, когда приходят коды, там спрашивают, сам действуешь

0: или ты действуешь, кто-то попросил тебя это подтверждение, и тебе не просто нужно код тебе присылать, а ты должен протянуть полосочку, чтобы ты мог подтвердить данный факт. Соответственно, если даже ты подтвердишь, что да, тебя попросили, тебе придет просто код, который не является действительным. Соответственно, в связи с этим это можно обезопасить само себя для обработки персональных данных.
1: Ярослав, если говорить в общем, существуют ли сегодня специальные стандарты шифрования и аутентификации для сервисов, ориентированных на незрячих людей?
0: Да, такие сервисы существуют, но они не очень сильно разработаны, к сожалению, на данный момент. Но государство старается, чтобы данные не хранились на сервисах, чтобы банковские карты, не реквизиты банковских карт, чтобы они не утекали куда-то, они пытаются сделать так, чтобы они отправлялись один раз. Но, к сожалению, у нас в России мы встречаемся даже на тех сайтах, которые говорят, что они не хранятся, данная информация хранится. И, к сожалению, на сервисах пока еще не до конца обработаны. Это первое. Также, соответственно, конфиденциальность персональных данных, возможно, подтверждение именно с точки зрения предоставление лучше всего в бумажном носителе, чтобы конкретно уйти от онлайн-утечки информации. По крайней мере, это лично мое мнение. Потому что у нас есть, да, много сайтов, которые там госуслуги, которые не хранятся. Но если мы проверим даже внутренние сервисы или внутренние даже мобильного телефона своего, приложения, которые у нас хранятся, ID iCloud, например, там Google iCloud и так далее, все ваши введенные данные все равно хранятся. Даже те сайты, которые указывают в правилах, что они не хранят данные, а они один раз только отправляются в государственные органы, соответственно, можно доверять, но это не 100%, к сожалению, на данный момент. И лучше не сохранять ни пароли, ни, так скажем, информацию в своих мобильных телефонах. Если у вас есть подозрение, то, что вы ввели не те данные и так далее, или данный сайт аутентификации не подлежит, лучше поменять пароли или, соответственно, удалить данную информацию с данного сайта, если это возможно уже сделать. Я понимаю, что я ответил не прямо на данный поставленный вопрос, потому что, к сожалению, у нас в России законодательно пока еще до конца не предусмотрено данный вариант разрешения вопроса по персональным данным. Но обещают в течение 2026-2027 года полностью все российские сервисы перевести на аутентификацию, конфиденциальность информации, чтобы они никуда не утекали.
1: К сожалению, время нашего первого выпуска, посвященного защите персональных данных для незрячих, подходит к концу. Спасибо, Ярослав. В следующем выпуске мы продолжим рассматривать эту тему, рассмотрим и практические сценарии, как действовать незрячему человеку в сфере защиты его персональных данных. Поэтому слушайте наш эфир и следите за анонсами.
2: Правовой дайджест на радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в отчетно-выборной конференции на Сахалине. Сотрудник Дагестанской региональной организации ВОС удостоен почетного звания. В Якутии прошел фестиваль «Современная северная мозаика» среди местных организаций ВОС. Паралимпийский комитет России получит дополнительную поддержку для развития спорта слепых. Во Владимирской области отметили столетний юбилей ветерана ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая состоялась 21-я отчетно-выборная конференция Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 21 делегат от 4 местных организаций. На учете в Сахалинской региональной организации состоит 435 человек. В работе конференции принял участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, а также начальник управления кадров аппарата управления ВОС Инна Алишевская, полномочный представитель президента ВОС по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Поташов и другие официальные лица. Делегаты заслушали доклады о работе правления. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений остается реализация государственной программы «Доступная среда». С 2024 года налажено взаимодействие с компанией «Говорящий город» по установке говорящих светофоров и систем оповещения в автобусах. С 2025 года организация занимается выдачей вспомогательного электронного устройства для инвалидов по зрению «Робин» по всей Сахалинской области. На данный момент выдано 23 устройства. Также благодаря инициативе руководства организации в 2024 году региональные власти ввели компенсацию на ветеринарное обслуживание и содержание собак-проводников в размере 80 тысяч рублей в год. По результатам голосования председателем Сахалинской региональной организации на ближайшие 5 лет вновь избрана Людмила Васильевна Коваленко. 8 мая Насреддину Гиравову, секретарю местного отделения Всероссийского общества слепых по Карабудахкенскому району Дагестана, присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Дагестан». А 11 мая он был отмечен благодарностью от Комитета Народного собрания Республики по здравоохранению, труду и социальной политике за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Насреддин Абдуллаевич более 30 лет посвятил социальной сфере. В системе социальной защиты он работает с 1994 года. Руководство Дагестанской региональной организации ВОС поздравило его с заслуженным признанием. В городе Покровске прошел зональный этап фестиваля «Современная северная мозаика». Он собрал команды из Горного и Хангаласского улусов, а также из города Якутска. Фестиваль проводится уже третий год подряд и направлен на социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушением зрения, раскрытие их творческого и интеллектуального потенциала. Участники соревновались в 4 направлениях. В конкурсе «Визитная карточка» в интеллектуальной игре «Своя игра» победила Якутская городская организация ВОС. В инклюзивном конкурсе «Это у нас семейное» первое место заняла семья Безносовых из Горного Улуса. В соревнованиях по адаптивному волейболу первое место также досталось команде Горного Улуса. По итогам всех этапов право представлять Улус на республиканском уровне в декабре получили команды Горного Улуса и города Якутска. Паралимпийский комитет России заключил с Российским спортивным фондом соглашение о дополнительной финансовой поддержке. Это позволит вовлечь в спорт больше людей с нарушением зрения. При поддержке фонда уже было организовано участие паралимпийской команды России в 14-х зимних паралимпийских играх в Италии, где спортсмены с нарушением зрения показали высокий уровень подготовки. В текущем году в рамках соглашения запланированы 20-я торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», торжественные мероприятия к 30-летию комитета, паралимпийские уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту, образовательные программы для тренеров, а также международные конференции и соревнования. Председатель Владимирской областной организации ВОС Сергей Воинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею инвалида первой группы по зрению ветерана ВОС Полины Григорьевны Михейко. Она является членом Всероссийского общества слепых с 1983 года, а с 1985 по 2000 год избиралась председателем Вязниковской местной организации. На празднование юбилея прибыли более 20 членов Вязниковской организации. Юбиляра поздравили глава района и советник губернатора. С концертной программой выступил вокальный ансамбль. Полина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, находится в добром здравии и бодром настроении. В завершении праздника все участники исполнили ее любимую песню «Катюша». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
5: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОЗ и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня

0: Программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
1: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОС.
0: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
1: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОС. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
0: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
1: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
2: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами. как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОЗ. Но мы старались сделать для этого все возможное.
0: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
1: И организатором
0: всех вот этих мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
3: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям нозологии инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к ним относятся вот к таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне. И это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 31-й, 34-й, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой. Очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос. Тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Была ли возможность проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря на какие-то сложности?
3: Я думаю, что говорить так что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный, поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память, потому что то, что было на одном, в том же Екатеринбурге, в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания. Потому что когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой акции, которая незабываемая останется для потока.
0: Так, мы продолжаем дальше. И у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОЗ, и какую поддержку он должен изначально получить в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, наверное, к вам.
4: Я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет в своем темпе и по мере своих возможностей.
0: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
4: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, а я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
0: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
5: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые, называется, совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
2: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел. Да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия, да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект. И в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
1: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематически ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
0: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
2: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях, было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался, мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И ну, руководство Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и в принципе.
0: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
2: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. У нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
0: Хотел спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества, возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
2: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь, но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни, и главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая, и вполне может быть полноценной, удачной и счастливой. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
1: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе это побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
6: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
1: Да, можете продолжить тему, конечно.
6: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению... Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее... нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
1: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
6: Большинство из нас работает за идею.
1: Энтузиазисты.
6: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили. Назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
1: на свой концерт?
6: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
1: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих?
6: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
1: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
0: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
4: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат в общий, И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю,

0: перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
1: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
2: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос, поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новый, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
3: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
1: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
4: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
3: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас...

0: приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
1: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
2: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот это тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
1: Ну и добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили.
0: Да,
1: вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Ну, я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат, и те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия, уже подготовленные, и что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше. То есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю, вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
3: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый. Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
0: Личные сообщения, да.
3: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас, чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы. Чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц со всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. А вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы.